0: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Создание условий для развития молодежи в Югре оценили на федеральном уровне. В Сургуте привлекут к ответственности злостного неплательщика налогов. Югурские самбисты отличились на всероссийской летней спартакиаде. Югра вошла в число победителей федеральной программы «Регион для молодых», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Росмолодежь подвела итоги президентского конкурса. Результаты впечатляют. Из 79 заявок в лидерах оказались 40 регионов, включая Югру. Это значит, что в нашем округе продолжится развитие современной молодежной инфраструктуры и реализация соответствующих проектов. Например, в Сургуте и Нижневартовске в следующем году планируется обновление подростковых центров. Параллельно будут внедряться инициативы, в рамках которых подростки смогут заниматься творчеством, спортом, медиа, добровольчеством и проектной деятельностью. А специалисты получат новые знания и актуальные инструменты для работы с молодежью. Как отмечает профильный окружной департамент, главная цель конкурса – расширить возможности для молодежи в плане развития, общения и внедрения авторских идей рядом с домом. В Сургуте завершено расследование громкого уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, с января 2020 года по сентябрь 2022 руководитель компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах, указывая фиктивные операции с фирмами-партнерами и таким образом занижая налоговую базу. В итоге бюджет страны недополучил более 42 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей, наложили арест. Материалы уголовного дела направлены в суд. Нижневартовск продолжает масштабную модернизацию уличной инфраструктуры. Специалисты компании-концессионера «Горэлектросети» вышли на финальный этап реконструкции освещения на одной из главных магистралей улицы Мира. В прошлом году энергетики обновили здесь первый участок в границах Кузоваткина и Нефтяников. Сейчас работы ведутся на оставшемся отрезке до Ханты-Мансийской. К концу сентября дорога получит современное освещение на всем своем протяжении. По контракту здесь установят еще 65 опор и более 150 светодиодных светильников. Это обеспечит равномерное и качественное освещение дорожного полотна и тротуаров. Как сообщает стройкомплекс Югры, новые светильники обладают повышенным эксплуатационным ресурсом. Они устойчивы к суровым морозам и резким перепадам температур. Кроме того, обновленную инфраструктуру оснастят автоматизированной системой. Чувствительные датчики будут самостоятельно регулировать яркость фонарей в зависимости от уровня естественного освещения на улице. А переход на светодиоды и умное диммирование позволит существенно экономить электроэнергию, снижая нагрузку на городскую сеть. И последнее. Югурские самбисты показали высокие результаты на летней спартакиаде учащихся России. Она проходит в подмосковных Мытищах. Честь округа защищали 6 спортсменов. В итоге у команды Югры 2 награды. Серебро в весовой категории до 42 килограммов завоевал Гаджи Абдулкадиров. Бронзу в весе до 71 килограмма забрал Никита Никитин. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:03, 2 июля, сегодня четверг. Сегодня хороший четверг, я сейчас объясняю.
5: Ну-ка, вот посмотри.
0: Четверг, который начался с потрясающей новости. Уже какой, уже, мне кажется, второй четверг нормально начинается. Так и полюблю эти четверги.
5: Даже уже не второй.
0: Ну, возможно, еще.
5: Зарплата была в четверг, там еще тоже хорошая была новость. Погода хорошая. И что-то еще там на четверг выпало.
0: В общем, смотри, мы все знаем, что в ночь на 23 июня в Кушвинском районе на Урале, это Свердловская область, прошел смерть, страшные, тяжелые последствия, и была там одна история, там как будто бы сказка «Волшебник изумрудного города», там собаку вместе с будкой смерчем унесло. Хозяева отчаялись искать, потому что, ну, очень сильный был смерч, и действительно искали, ну, где ее найдешь, правильно, откуда знаешь, куда этот смерч, с какой силой ее унес. И вот, пожалуйста, сегодня с самого утра новость, которая заслуживает, ну, не знаю, звание лучше, внимание, что ли, с самого утра, на нашли собаку, которую унесло этим смерчем. Она ее унесло в лес, она выжила, даже вернулась к хозяевам. Да, у нее есть небольшие там повреждения, травмы, понятно. Но все нормально, вылечится, выздоровеет и будет радовать своих хозяев. Ну, потрясающая
5: как
0: новость.
5: Как совпало, сегодня же день собаки.
0: Да вот.
5: Сегодня день собаки, вот ей повезло-то.
0: Ты
5: собаке.
0: Ты понимаешь, и это, ну согласись, отличная новость, с которой классно начать день. И я представляю радость этой собаки, представляю радость хозяев, которые действительно уже, ну они, конечно, даже уже и не думали о том, что найдут собаку. А она, пожалуйста, тебе и выжила, и все с ней будет в порядке.
5: И будка целая.
0: И будка, будка, по-моему, там не целая.
5: Ну, жаль,
0: самое
5: придется
0: главное...
5: новую будку колотить. Главное... Зато тоже повод новоселье. Вот. Новая жизнь практически вторая у собаки.
0: Вот ты поздравил сегодня свою собаку с праздником?
5: Конечно.
0: Что ты сделал?
5: Я с утра знал. Во-первых, вкусняшки.
0: Так.
5: Ну, мы с ней, я покормил ее, пошли погулять.
0: Я покормил ее,
5: наконец. Я ей дал вкусняшки, но, собственно, обычные будни.
0: Ага.
5: Ну, погладил чуть подольше, чем обычно.
0: Ну, ты стал ей альфочкой.
5: Она вчера меня, понимаешь, я вчера, я тут заразился одной болячкой нехорошей, Sony PlayStation.
0: Господи, господи, так нельзя.
5: Я вечерами иной раз сижу там, мочу инопланетян. Если что, вдруг, знаете, я на страже, все нормально, спите спокойно. Инопланетяне не пролетят. Вот, и собака подходит ко мне, а у меня там разгар битвы, просто все никак не отойти, и сохранения нет никакого. И она подходит и начинает лаять на меня, понимаешь?
0: Хватит, хватит, сколько можно.
5: А я не могу, ну, то есть она, если лает, все, дальше она начнет лапами меня трогать, зубами, и вот тащить туда, куда и надо. А так как она веса практически моего, то с ней сложно бороться. И вот пришлось пойти. И я никак не мог понять, чего она хочет от меня-то. Ну, да.
0: Видимо,
5: она мне напоминала о том, что день рождения, ну, то есть день собаки сегодня.
0: День собаки.
5: Я должен подготовиться.
0: Ну, или она тебе говорила о том, что она тоже хочет принять участие в битве с инопланетянами. Кстати, про инопланетян. Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А там же сегодня, помимо Дня собаки, еще же день встречи с НЛО.
5: Да.
0: И мы сегодня решили, что надо поговорить про них, потому что они же среди нас. Я абсолютно уверена в том, что среди нас есть инопланетяне. Они по-разному выглядят, но они точно есть.
5: И до многих мы сегодня, возможно, достучимся, да? Сигнал дойдет.
0: Поэтому плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, расскажите, верите ли вы в инопланетян. А загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Ну, во-первых, конечно, не забудьте подписаться, если вдруг до сих пор этого не сделали. Колокольчик нажмите, это важное условие для того, чтобы, конечно, получать всю информацию. Да, о том,
5: мне кажется, тут еще должно быть обязательно три варианта. То есть верите ли вы в инопланетян, видели ли вы их когда-нибудь, и, возможно, вы сами инопланетянин.
0: Или вот еще, так, например, возможно, я живу с инопланетянином. Или...
5: Ну, это значит, видели.
0: Да,
5: то есть, понимаешь, веришь, это ты когда, ну, как бы веришь вот в то, что они есть, но никогда их не видел.
0: А тут
5: ты видел.
0: В общем, сегодня все узнаем. Поэтому принять участие в голосовании, комментарии по этому поводу написать. Ну, слушай, ну вдруг, есть же масса историй, когда люди действительно что-то там видели, какие-то там летающие.
5: И объяснить это не могут.
0: Да, мне вот дедушка в детстве рассказывал, что у него был контакт с инопланетянами. Он в нормальном был состоянии. В нормальном.
5: Ты предвосхитила мой вопрос.
0: Я же уже вижу в глаза.
5: Просто дедушки разные бывают.
0: Нормальное у него было.
5: То есть ты потом расскажешь про этот контакт.
0: Конечно, расскажу. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:11. Сегодня 2 июля, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможны дожди. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе до 25 в течение дня. В Югорске, Советском и Нягане плюс 21. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте плюс 19, в Нижневартовске 17 градусов тепла и в Тюмени плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 7:17, 2 июля, напомню, сегодня не столько много подарков, праздников сегодня много, действительно. День собаки, день сюрпризов, день НЛО, день дирижабля, международный день спортивного журналиста. Прямо вот подарки, сюрпризы и все здесь. Что касается Всемирного дня собаки. Официального статуса этот день пока что не имеет, но это не мешает всем собаководам, кинологам, всем любителям этих потрясающих четвероногих праздновать этот день, начиная с 2012 года. Помимо чествования, так сказать, виновников торжества, праздник имеет цель определенную. Ну, то есть, вот еще раз обратить внимание общества к проблеме бездомных животных. Это я, конечно, здесь поддерживаю.
2: Благое вот это дело.
1: Конечно.
2: Да.
1: И очень-очень всех призываю в очередной раз задуматься над тем, как...
2: Откуда берутся бездомные животные.
1: Ну, конечно.
2: Да.
1: И как мы люди, относимся к вот приобретению этих собак, этих кошек, когда, знаешь, там вот это, у меня лето, дача, возьму песика, и все, лето, дача заканчивается. И песик остается на даче. И это, ну, какое-то очень, ну, безответственное, что ли, поведение. Я против такого, откровенно говоря. Вообще, надо сказать, что ученые говорят, что приручение собаки человеком произошло еще несколько десятков тысяч лет назад. И вероятнее всего собак привлекла еда, которая была оставлена на стоянках людей. Ну, а затем, собственно, началось одомашнивание.
2: Я думаю, что тут намеренно, скорее всего, это делали. Представь себе, до какой степени преданное животное. Вот, ну, моя, например, собака. Я понимаю, что она шкодная, у меня какая-то, у нее свой характер, но она просто, не знаю, непоколебимая любовь у нее.
1: Ну, конечно, собака, не преданной собаки
2: там,
1: нету,
2: не знаю,
1: существа.
2: Поругаешь ее или что? Я не знаю, уходишь на, вот буквально на 10 минут, возвращаешься домой, и такое ощущение, что ты из армии вернулся. Правда.
1: Да, вернется у тебя сын из армии, посмотришь, как будет собака его встречать. И, кстати, по поводу тоже собак. Вот я когда в Тюмени была, там... Мне, значит, знакомый рассказывал, он ездил на Камчатку на вахту, а там среди всех развлечений, там, не знаю, телевизор, чуть-чуть интернета и собаки. А почему собаки? Потому что медведи. И вот если все удобства на улице, и вот выходишь, он говорит, выходишь, дверь открываешь из этого, оболочка из этого, открываешь дверь, если собаки на месте, спокойно идешь, лежат. Идешь. Если собак нет, закрой дверь, сиди, и все, что хочешь, то и делай. Сиди до тех пор, пока не придут собаки. Всемирный день НЛО отмечается сегодня, или день уфолога по-другому. Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения пока что, но им приписывают неземное происхождение. Есть люди, которые действительно верят в это. Вообще термин уфология происходит от аббревиатуры UFO, да, это аналогичное русскому НЛО, неопознанный летающий объект. Мы все это прекрасно знаем. Международный день спортивного журналиста отмечается сегодня. Основанием для установления даты этого праздника стало историческое событие. В этот день, в 1924 году, в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 государств мира.
2: Классная организация.
1: А все, кто имеет отношение к спортивной журналистике, сегодня, конечно же, отмечают свой
2: Дмитрию
1: праздник.
2: Дмитрию Губерниеву можно привет передать.
1: Он Дмитрию же... Пришвицу, ну, можно передать
2: ему
1: привет.
2: Ему тоже можно.
1: Он тоже.
2: Они оба были у нас тут в студии, да, и с тем и другим мы знакомы.
1: Оба Дмитрий, в конце концов.
2: И тот, и другой спортивные журналисты.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, студии Елена Васильева. Создание условий для развития молодежи в Югре оценили на федеральном уровне. В Сургуте привлекут к ответственности злостного неплательщика налогов. Югурские самбисты отличились на всероссийской летней спартакиаде. Югра вошла в число победителей федеральной программы «Регион для молодых», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Росмолодежь подвела итоги президентского конкурса. Результаты впечатляют. Из 79 заявок в лидерах оказались 40 регионов, включая Югру. Это значит, что в нашем округе продолжится развитие современной молодежной инфраструктуры и реализация соответствующих проектов. Например, в Сургуте и Нижневартовске в следующем году планируется обновление подростковых центров. Параллельно будут внедряться инициативы, в рамках которых подростки смогут заниматься творчеством, спортом, медиа, добровольчеством и проектной деятельностью. А специалисты получат новые знания и актуальные инструменты для работы с молодежью. Как отмечает профильный окружной департамент, главная цель конкурса – расширить возможности для молодежи в плане развития, общения и внедрения авторских идей рядом с домом. В Сургуте завершено расследование громкого уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, с января 2020 года по сентябрь 2022 руководитель компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах, указывая фиктивные операции с фирмами-партнерами и таким образом занижая налоговую базу. В итоге бюджет страны недополучил более 42 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей, наложили арест. Материалы уголовного дела направлены в суд. Нижневартовск продолжает масштабную модернизацию уличной инфраструктуры. Специалисты компании-концессионера «Горэлектросети» вышли на финальный этап реконструкции освещения на одной из главных магистралей улицы Мира. В прошлом году энергетики обновили здесь первый участок в границах Кузоваткина и Нефтяников. Сейчас работы ведутся на оставшемся отрезке до Ханты-Мансийской. К концу сентября дорога получит современное освещение на всем своем протяжении. По контракту здесь установят еще 65 опор и более 150 светодиодных светильников. Это обеспечит равномерное и качественное освещение дорожного полотна и тротуаров. Как сообщает стройкомплекс Югры, новые светильники обладают повышенным эксплуатационным ресурсом. Они устойчивы к суровым морозам и резким перепадам температур. Кроме того, обновленную инфраструктуру оснастят автоматизированной системой. Чувствительные датчики будут самостоятельно регулировать яркость фонарей в зависимости от уровня естественного освещения на улице. А переход на светодиоды и умное диммирование позволит существенно экономить электроэнергию, снижая нагрузку на городскую сеть. И последнее. Югурские самбисты показали высокие результаты на летней спартакиаде учащихся России. Она проходит в подмосковных Мытищах. Честь округа защищали 6 спортсменов. В итоге у команды Югры 2 награды. Серебро в весовой категории до 42 килограммов завоевал Гаджи Абдулкадиров. Бронзу в весе до 71 килограмма забрал Никита Никитин. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7:36. 2 июля, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем +25, в Тюмени 23 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе 25 градусов выше нуля. В Югорске, Советском и Нягане +21. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса выше нуля в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске +21, 19 градусов тепла в Сургуте, +17 в Нижневартовске и в Тюмени 15 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны. Главной темой этого дня станет внезапное улучшение в финансовой сфере.
1: Тельцы. Сегодня вы легко найдете позитив как в удачных стечениях обстоятельств, так и во внезапных мелочах.
0: Близнецы. Сегодня у судьбы для вас найдется пара-тройка классных новостей. Не пропустите ничего важного.
1: Раки. Сегодня благоприятный день для наведения порядка в доме или благоустройства квартиры.
0: Львы. Люди привыкли на вас полагаться, поэтому сегодня держите обещание.
1: Девы. Сегодня любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно.
0: Весы. Ваша бьющая через край энергия сегодня вселит оптимизм во всех окружающих.
1: Скорпионы. Сегодня хороший день для отдыха и накопления сил. Отложите все самые сложные дела и дайте себе возможность восстановиться.
0: Стрельцы. Ваша уверенность в своей привлекательности сделает вас желанным гостем любой компании.
1: Козероги. Отложите пока походы по магазинам, даже если очень хотели отправиться на шопинг.
0: Водолеи. Веселье в этот день никто не отменял. Звоните друзьям.
1: Рыбы. Сегодня вы почувствуете, что многие замыслы наконец-то вырастают в реальные дела.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты. Очередной фразеологизм на разборе. Сегодня что-то интересное.
2: Сегодня, я думаю, всем известный фразеологизм. Фания в очередной раз прислала. Спасибо ей большое. Собака лает, караван идет.
1: О,
2: вот такой.
1: Классно.
2: Много интерпретаций. У нас есть там собака лает, ветер носит. Собака лает на есть собака воет на луну, а луна ее не замечает. Тоже какая-то восточная мудрость. Ну, понятно, что это восточная пословица. Здесь фигурирует слово таракан. Караван,
1: да?
2: Как таракан-то тут выпал. Караван. Ну и, собственно, понятно, что она еще издревле пошла эта пословица. Действительно, караваны растягивались на многие сотни метров. И когда проходили мимо какого-нибудь селения, собаки облаивали. Но это было по барабану.
1: Да, конечно, караван.
2: Собственно, это говорит о том, что человек должен стремиться к твоей цели, несмотря ни на что. Несмотря на то, что какие-то там злопыхатели что-то говорят, как-то
1: что-то
2: там, может
1: там
2: быть, необоснованно критикуют, а иногда и обоснованно. Для многих людей это вообще как об стену горох. Ничего страшного так в этом нет. Авторство подлинно неизвестно, но многие литераторы, многие там лингвисты приписывают их Лишеру Наваи. То есть, что он впервые в литературе рассказал про... То есть, написал этот фразеологизм. Вообще, на самом деле, он вроде как еще древнее пошел. И я тут выяснил такую очень интересную информацию, что, оказывается, в 41-м году в Ленинграде праздновали 500-летие Алишера Наваи как раз. Да.
1: Ничего себе.
2: В Эрмитаже, в небольшой комнатке.
1: Интересно.
2: То есть они там читали стихи, и люди, ну, защищались таким образом от тягот и лишений жизни. Представь, тогда 500-летие было в 41-м тяжелом году. Он, причем такой очень интересный поэт, я его раньше не слышал, это поэт и политический деятель Узбекистана 14 века, 15 века. И у него есть такие, он, мне кажется, чем-то похож на Омара Хайяма. Вот за темнотой придет сияние света, ты в этой вере будь неколебим, есть в этом мире верная примета, над пламенем всегда завесой дым. Какие красивые стихи.
1: Потрясающе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ежегодный региональный фестиваль «Это юность моя» состоялся в Ханты-Мансийске. В Сургуте привлекут к ответственности злостного неплательщика налогов. Югурские самбисты отличились на всероссийской летней спартакиаде. Югра поощрила своих самых талантливых выпускников. В Ханты-Мансийске состоялся региональный фестиваль «Это юность моя». Он объединил около 500 юношей и девушек, чьи достижения впечатляют. Это 100-бальники ЕГЭ, медалисты, победители всероссийских олимпиад и активные участники движения первых. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, за каждым успехом колоссальный труд самих ребят, поддержка родителей и неоценимый вклад педагогов. Он вручил выпускникам, отлично сдавшим единый госэкзамен, сертификаты на 100 и 200 тысяч рублей, а 10 лучших активистов движения первых получили благодарственные письма губернатора Югры. В своем напутствии Руслан Кухарук пожелал молодым людям смело идти вперед, не бояться трудностей и стремиться к намеченным целям, а также заверил, что Югра всегда будет поддерживать своих детей. В Сургуте завершено расследование громкого уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, с января 2020 года по сентябрь 2022 руководитель компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах, указывая фиктивные операции с фирмами-партнерами и таким образом занижая налоговую базу. В итоге бюджет страны недополучил более 42 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей, наложили арест. Материалы уголовного дела направлены в суд. Туристическая тропа с виртуальным гидом появится в поселке Салым Нефтеюганского района. Новую пешеходную зону обустроят на берегу озера Сырковый Сор. Маршрут пройдет недалеко от священной кедровой рощи. Для гостей подготовят 6 исторических локаций с традиционным чумом и увеличенными копиями древних находок. В центре тропы разместят археологическую песочницу и интерактивный стенд. Встречать туристов будет цифровой персонаж. Он ответит на вопросы, расскажет о раскопках и проведет викторины. Кроме того, на протяжении всего пути разместят QR-коды для доступа к аудиоэкскурсии. Конкурс на реализацию инициативы уже объявлен. Согласно проекту, завершить обустройство и открыть маршрут планируется уже осенью. И последнее. Югурские самбисты показали высокие результаты на летней спартакиаде учащихся России. Она проходит в подмосковных Мытищах. Честь округа защищали 6 спортсменов. В итоге у команды Югры 2 награды. Серебро в весовой категории до 42 килограммов завоевал Гаджи Абдулкадиров. Бронзу в весе до 71 килограмма забрал Никита Никитин. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты. Сегодня 2 июля. Сегодня необычный день. Вот здесь у меня почему-то в голове, когда я произношу НЛО.
5: Я даже знаю, что сейчас я загадал.
0: У меня в голове, конечно.
5: Из секретных материалов.
0: Конечно. Вот как только я слышу НЛО, у меня сразу чип. И вот это вот. Я напеть ее не могу, понимаешь? Не умею. А так вот она мне просто вот прям звучит и звучит. Вообще, хочу сказать, что НЛО это вот то, вокруг чего вообще не утихают многие сотни лет страсти. Да. Кто-то верит, кто-то не верит, делится на два лагеря. Ну, там, ты знаешь, хотя, с другой стороны, какие два лагеря? 79% россиян в целом допускают, что в космосе существуют другие разумные цивилизации, и эти разумные цивилизации называют инопланетянами. Ну, да. Ну, вроде как иная планета, да? Что касается тех, кто говорит о том, что внеземная цивилизация и представители другого разума посещают Землю, они в этом абсолютно уверены, 45%.
5: Ничего себе!
0: 45% уверены в том, что уже
5: давным... Инопланетяне среди нас живут практически,
0: конечно, они давным-давно уже контакты имеют с теми, с кем надо, вот это, понимаешь?
5: И, с президентами стран.
0: Не
5: допустим,
0: только, не только там, да? С сильными мира сего.
5: Ну, понимаешь? Я понимаю, да.
0: Дальше говорят они о том, что просто скрываются сейчас от нас, ну, просто так
5: потому
0: получается.
5: Потому что такую информацию вроде как нельзя доверять. доверять обычным смертным людям, да, потому
0: пока
5: что начнется
0: что
5: паника.
0: Ну да, пока что
5: не
0: нельзя.
5: Знаю, начнутся связи с инопланетянами беспорядочные.
0: И порядочные тоже. Мужчины верят в пришельцев чуть чаще, чем женщины. 83% мужчин и 76% женщин верят в существование этих внеземных цивилизаций и дальше в существование инопланетян. Мы сегодня как раз-таки хотим выяснить, верите ли вы в инопланетян. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. К голосованию, комментариям присоединитесь. Обязательно в канал в наш загляните. Там и комментарии, а там, собственно, и голосование.
5: Можно
0: и...
5: доказательства существования внеземных цивилизаций, если
0: прикинь,
5: у вас такие есть.
0: А ты прикинь, если у какого-то человека есть, например, видос, в котором запечатлено вот это. И это не искусственный интеллект сделал, понимаешь? Когда ну, пускай будет плохое там, плохое качество этой, как ее, записи
5: качество
0: и все остальное.
5: Да.
0: Пускай. Но просто этот человек держит это видео в телефоне, и мы сейчас даем вам возможность рассказать об этом. Мы не пойдем сообщать о вас никому. Мы сами верим,
5: кому
0: понимаете?
5: Ну,
0: там, не знаю, в контролирующие какие-то органы. Типа,
5: ну, вообще,
0: знаете?
5: Мы сходимся к тому, что давай так вот разберемся в степени,
0: доверие?
5: Я не знаю, как назвать, сумасшествия, что ли. В степени веры. Вот ты веришь, что они уже тут? Или веришь, что где-то во Вселенной возможно, ну или там, не знаю, вот как я верю, что где-то во Вселенной 100% есть еще живые существа.
0: Смотри, какие-то. Значит, я вообще-то, конечно, думала, что мы с тобой поспорим маленько, но, по всей видимости, не поспорим, потому что я и ты, получается, верим в это. Но у меня вера какая? Я верю, что жизнь на Земле внеземного происхождения. Да, то есть вот все, что здесь
5: гипотеза,
0: есть,
5: да.
0: Я в это верю абсолютно. Я не могу сказать, что я там, знаешь, глубоко изучаю этот вопрос, все такое, я не могу так сказать.
5: Все то,
0: что я слышу, все то, что я вижу, все тех людей, которые как раз-таки придерживаются вот такой точки зрения, мне близка их позиция, понимаешь? То есть я верю в то, что мы все живое, начиная от, там, не знаю, у кого там, маленьких инфузорий туфелек, заканчивая большими человеками,
5: да.
0: Мы все внеземного происхождения. То есть, вот,
5: ну, то есть кто-то когда-то привез жизнь на планету Земля. Какие-то семена жизни. Да, нас закопал.
0: Инопланетяне.
5: Вот. Ну, да.
0: Мы их эксперименты. Я уверена в этом.
5: Классная
0: мы
5: теория.
0: Их
5: мне
0: эксперименты,
5: тоже
0: понимаешь? И они вот все, они ничего плохого нам не хотят. Они просто смотрят, как это все играют, развлекаются. Они разумнее, чем мы. В целом, человечество, понимаешь? Они разумнее.
5: Чем мы с тобой, да. Но они достигли большей степени развития технологического.
0: Я так считаю, да. И кто придерживается такой же точки зрения, почему нет? Сегодня 2 июля. Да, эта жара нас, может быть, немаленько припекла. Может быть.
5: Сейчас уже немножко отпустит и все. Да не, почему? Мне кажется, об этом многие стесняются даже говорить.
0: Да,
5: да. Те, кто? Да, я верю в инопланетян.
0: Да, да, тебе прямая дорога вон туда.
5: В сказочки все еще веришь, да?
0: Или иди, там тебя ждут уже специалисты. Вообще, я хочу сказать, что вот сегодня мы будем говорить об этом, и это волнует, между прочим, очень многих.
5: Даже ученые об этом говорят.
0: Да, конечно. Братья по разуму. Ну, не можем мы быть одними во Вселенной.
5: Это самое интересное, что странно, что ты придерживаешься этой точки зрения, хотя...
0: Мы просто с тобой вообще никогда об этом не говорили.
5: Вот, просто, мне кажется, это больше мужская такая система.
0: Вот 76% женщин верят в инопланетян.
5: Но я к тому, что мы, мужчины, видимо, братьев по разуму здесь, на планете, не можем себе найти. Поэтому нам хочется верить, что где-то во Вселенной они существуют. А вы, видимо, женщины тоже никак... Вот мы... Всяко сходимся. Нам нравится противоположный пол.
0: Да.
5: Но вот разумом мы никак
0: вот
5: не можем сойтись.
0: Да.
5: Да.
0: Но, видимо,
5: разные
0: поэтому
5: абсолютно.
0: Мы вместе, понимаешь?
5: Есть же еще теория, что мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вроде как, да, жизнь была заселена на Землю с других планет, но с разных получается.
0: Ну вот я тебе говорю, эксперимент. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и голосование, и комментариям, и в канал наш загляните. О, по-моему, я не включила видеотрансляцию. Сейчас все исправим.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. 2 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе плюс 25 в течение дня, в Югорске, Советском и Нягане 21 градус выше 0, в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте и Нижневартовске 18 градусов тепла, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:18. Верите ли вы в инопланетян? Вот вопрос сегодняшнего утра. +7 950 510 66 66. Сообщение от Игоря. Доброе утро. Правильно ли я понимаю, что это тема сегодняшнего эфира и что в гости придут инопланетяне? Игорь, инопланетяне уже сидят в студии. Заглядывайте в нашу прямую трансляцию. Да, они уже...
3: Общаются с нами ультразвуком, поэтому не можем, к сожалению,
2: можно было об этом всем не рассказывать. Ты же должен как-то тайну в конце концов сохранять. Мы и так уже у всех на виду, понимаешь?
3: Да.
2: А тут еще инопланетяне, они среди нас. Юля написала потрясающее сообщение. На даче установила камеру. Так вот, там есть два объекта обнаружения. Mm-hmm. Человек и гуманоид. Вот теперь буду ждать. Расскажу, если что. Юля,
3: гуманоид.
2: Мы очень ждем. Я, например, очень жду таких сообщений. Правда, если вы были свидетелем там чего-то, ну, знаешь, такое может быть. Я же обещала рассказать там, да, дедушка?
3: Да, говорит, да. Вот
2: я была маленькая.
3: Давно уже сказала.
2: И, ну-ка, собственно, дед рассказывал историю, что он чуть ли не контактировал с ними, ты понимаешь? Mm-hmm. Я еще раз повторяю. Он в нормальном был состоянии. В нормальном.
3: Все понятно.
2: Да, был на рыбалке, да, с мужиками, да, что-то, но был в нормальном состоянии.
3: Конечно, кто бы сомневался.
2: И контактировал с ними, понимаешь? Ну, то есть он...
3: Только в нормальном состоянии это и происходит.
2: Ну, то есть он...
3: Да не... какого рода был контакт?
2: Короче, что они вроде как туда, где он там жил в детстве, прилетели, что что-то они его там чуть ли не забрали, как Катюлель, что они чуть ли его не забрали, чуть ли с ним там не вот это вот Петр Михайлович, давай мы с тобой сейчас тут, только ты никому не рассказывай, понимаешь, вот эта история. Но он рассказал.
3: Ну, так ты маленькая была. Мне батя таких историй про лисичкин хлеб сколько раз. Вот тебе лисичка оставила хлеб специально.
2: Нет, подожди.
3: Из леса привозит или там бурундучок. Вот он тебе, и я же свято верил в это, что этот хлеб именно лисичка мне оставила.
2: Он же мне описывал тарелку, что ты. Прям летающую тарелку описывал, светящийся там шар. Там.
3: Вот как она.
2: Ну, вот это вот. Но светящийся
3: там
2: шар.
3: Все примерно одинаково описывают тарелку, да?
2: Ну, да,
3: я, мне вот хочется ко всем жителям Болчар обратиться.
2: Так.
3: Где-то в период с 94-го по 96-й год.
2: Угу.
3: Было какое-то мероприятие, не помню, что это было. Дискотека, Новый год, еще что-то.
2: Да.
3: И я не видел этого момента, но как-то, короче, было жато, аж все выбежали на улицу. Я иду туда, на улицу, не успеваю, потому что народу просто толпа.
2: Так.
3: И потом уже возвращаются все назад. И я встречаю ребят, и они говорят, мы видели НЛО.
2: Да ладно?
3: Да. Над мастерской. А у нас там начальная школа стояла, и чуть ближе к школе, которая старая тоже была школа, и чуть ближе к ней стояла мастерская, в которой мы, собственно, уроками труда занимались.
2: Так.
3: И над этой мастерской какой-то светящийся шар,
2: да,
3: и из него лучи света, которые вот обшарили пространство.
2: И что, все видели?
3: И он вроде как улетел. Ну да, какая-то большая масса людей в этот момент видели вот этот, назовем это, неопознанный летающий объект.
2: Да,
3: потому что, ну, никто не знает, что это такое. Мы не говорим, что это инопланетяне.
2: То есть быстро прилетели, быстро улетели.
3: Быстро
2: ни у кого тогда в то время телефонов
3: никого
2: не было.
3: Никого не забрали.
2: Нет,
3: телефонов
2: не забрали, ладно,
3: не было.
2: Телефонов
3: фотоаппараты
2: не
3: были, но это было, пока ты сбегаешь за этим
2: пока
3: фотоаппаратом.
2: Пока настроишь,
3: да,
2: пока,
3: да,
2: пока,
3: да,
2: вот этот
3: там
2: объектив.
3: Там смаху-то не сфоткаешь.
2: Да, да.
3: Не было ни у кого так. Оп, и
2: да,
3: все.
2: Слушайте, есть кто сейчас услышал эту историю?
3: В Болчарах,
2: помню,
3: да. Кто, напишите. С 94 по 96. Точно не помню, но два года небольшой период.
2: Очень надеюсь на то, что сейчас найдутся те люди инопланетяне. А ты представь, если сейчас те, кто оставил там, кто-то оставил в тот момент сигнал, или там,
3: сигнал
2: или там, не знаю,
3: оставил,
2: или там какие-то связи оставил, и сейчас Коля, пи-пи-пи-пи, это мы, все нормально, зачем ты всем об этом в эфире рассказал, понимаешь? Ну или наоборот, Коля, вот ты избранный, мы сейчас тебя, ой, посмотри, интересно. Кстати, по поводу сигналов.
3: Обострение какое-то у тебя, смотри.
2: По поводу сигналов, кстати, вот шутки шутками там, да, про всяких там неопознанных летающих объектов, все остальное, но есть один, несколько фактов, причем это доказанные факты, ну, в смысле, точнее, не доказанные факты, это те факты, которые как бы...
3: Свидетельствуют о том, что, возможно, есть где-то на других планетах жизнь.
2: В 1977 году один астроном работал там над одним проектом, он зафиксировал мощный радиосигнал, который длился 72 секунды. Этот таинственный сигнал до сих пор не расшифрован. Он был настолько ярким и не похожим на какие-то там помехи, что вот этот вот астроном обвел его на распечатки и написал три буквы W-O-W, ну то есть вау. И с тех пор сигнал больше никогда не повторялся. Ученые перепроверили все возможные источники от спутников до комет, но, собственно, так и не нашли объяснения этому. Это один из главных кандидатов на контакт, и он остается загадкой до сих пор. То есть вот контакт как будто бы был, просто вот этот чувак Джерри Эйман просто не смог вовремя его, или там не, у него не хватило знаний, возможно, для того, чтобы расшифровать. И до сих пор, 1977, скоро уж 50 лет, и до сих пор, в следующем году, да, и до сих пор не расшифрован этот контакт, это самый длинный.
3: Он, так он не повторялся больше. Да, вообще, больше на самом деле, тут есть более интересные контакты, более интересные свидетельства того, что, возможно, где-то есть жизнь, и она очень сильно развита.
2: Еще через несколько минут продолжим.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ежегодный региональный фестиваль «Это юность моя» состоялся в Ханты-Мансийске. В Сургуте привлекут к ответственности злостного неплательщика налогов. Югорские самбисты отличились на всероссийской летней спартакиаде. Югра поощрила своих самых талантливых выпускников. В Ханты-Мансийске состоялся региональный фестиваль «Это юность моя». Он объединил около 500 юношей и девушек, чьи достижения впечатляют. Это 100-бальники ЕГЭ, медалисты, победители всероссийских олимпиад и активные участники движения первых. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, за каждым успехом колоссальный труд самих ребят, поддержка родителей и неоценимый вклад педагогов. Он вручил выпускникам, отлично сдавшим единый госэкзамен, сертификаты на 100 и 200 тысяч рублей, а 10 лучших активистов движения первых получили благодарственные письма губернатора Югры. В своем напутствии Руслан Кухарук пожелал молодым людям смело идти вперед, не бояться трудностей и стремиться к намеченным целям, а также заверил, что Югра всегда будет поддерживать своих детей. В Сургуте завершено расследование громкого уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, с января 2020 года по сентябрь 2022 руководитель компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах, указывая фиктивные операции с фирмами-партнерами и таким образом занижая налоговую базу. В итоге бюджет страны недополучил более 42 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение ущерба на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей, наложили арест. Материалы уголовного дела направлены в суд. Туристическая тропа с виртуальным гидом появится в поселке Салым Нефтеюганского района. Новую пешеходную зону обустроят на берегу озера Сырковый Сор. Маршрут пройдет недалеко от священной кедровой рощи. Для гостей подготовят 6 исторических локаций с традиционным чумом и увеличенными копиями древних находок. В центре тропы разместят археологическую песочницу и интерактивный стенд. Встречать туристов будет цифровой персонаж. Он ответит на вопросы, расскажет о раскопках и проведет викторины. Кроме того, на протяжении всего пути разместят QR-коды для доступа к аудиоэкскурсиям. Конкурс на реализацию инициативы уже объявлен. Согласно проекту, завершить обустройство и открыть маршрут планируется уже осенью. И последнее. Югорские самбисты показали высокие результаты на летней спартакиаде учащихся России. Она проходит в подмосковных Мытищах. Честь округа защищали 6 спортсменов. В итоге у команды Югры 2 награды. Серебро в весовой категории до 42 килограммов завоевал Гаджи Абдулкадиров. Бронзу в весе до 71 килограмма забрал Никита Никитин. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:35. 2 июля, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе плюс 25, в Югорске, Советском и Нягане 21 градус выше 0. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте, Нижневартовске 18 градусов тепла, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы про инопланетян продолжаем. Выясняем сегодня, верите ли вы в них или нет. Я сейчас смотрю результаты голосования. Заглянула
2: Я что-то давно не смотрел уже.
1: 60% верят. На данный момент 60% верят. А мы только-только разгоняем. Да, конечно. Мы только-только начали разгонять. Есть сообщение от Игоря. Доброе утро. Конечно, в качестве эксперта в эфир отлично подошел бы Игорь Прокопенко. Человек столько программ сделал и провел на эту тему, что уже можно считать его экспертом. Мужчины его смотрят, доверяют, а женщины говорят, приключи эту чушь, из личного опыта пишу. Игорь, я так скажу, уж не знаю, почему вам говорит ваша женщина, переключи чушь, я когда включаю РЕН-ТВ, а я, да, смотрю РЕН-ТВ, да. Но не всегда там, все, что говорит Прокопенко, мне не всегда нравится, мне больше нравятся там всякие загадки человечества, всякие тайны Чапман, там, знаешь, там еще есть клевая передача про путешествия, тоже там классные ребята. Так вот, все, что там говорят про внеземную цивилизацию, там, мне кажется, вообще каждое слово правда. Ну, правда, вот ты...
2: Ну, интересно очень,
1: ну, правда, что ты вот смеешься? Ты же сам веришь в это.
2: Говорит, переключи эту чушь, потому что мы же выяснили, что с разных планет. Она сама инопланетянка, поэтому не хочет, чтобы подозрения на нее пали.
1: Спалиться не хочет. Есть сообщение от Евгения. Евгений пишет, если задуматься, то очевидно, что человеки не с этой планеты. Наше тело слабо приспособлено к солнечной радиации, мы сгораем. Наш скелет плохо приспособлен к земной гравитации, проблемы с суставами, позвоночником и так далее. И этим мы очень сильно отличаемся от наших предков, якобы приматов, но и много еще чего. А это значит, что Земля — это не наша родная планета. Ну, либо мы искусственно выведенный вид для живых организмов. Вот я же говорю, нас, тех, кто верит в это, нас действительно больше.
2: Поддержку еще теории той, что это не наша планета. Есть ведь еще такое, что ученые говорят, нам не хватает одного часа в сутках, и вроде как должно быть 25, тогда у нас организм будет нормально функционировать, все типа встанет на свои места. И вот параскелет ведь, правильно, мы единственные существа на планете, вот которые, я вот сейчас могу со стула упасть и сломать себе какую-нибудь кость. Ну, то есть, вот никто больше на планете больше такими так ущербными данными не обладает.
1: Ну, посмотри только на одних вон панд. Они вон падают, пожалуйста, тебе с каких высот. С ними ничего не случается. Кстати, по поводу сигнала с инопланетянами. Вчера новость, повергшая всех инопланетян в шок.
2: Ученым, инопланетян?
1: Да, инопланетян и человеков. Ага, и ну человеков. Да. Ученым запретили отвечать инопланетянам без согласия ООН. То есть, если ты сидишь, ждешь, да, он тебе пришел, ты сначала звонишь ООН. Международная академия астронавтики порекомендовала ученым не пытаться отправлять сообщения инопланетным цивилизациям без согласования текста. Обоснование следующее. Если вдруг инопланетяне свяжутся с Землей, то ответить им — это решение, которое должно принадлежать всему человечеству. А значит, контролировать это может только ООН. Никакой ответ не должен быть послан до тех пор, пока не будут проведены соответствующие консультации на международном уровне. Особенно в рамках органа, который представляет широкие интересы. Ну, собственно, ООН является таковым. И эта рекомендация по общению с внеземным разумом содержится в новой 2026 года декларации принципов о поведении и проведении астрономического поиска инопланетян.
2: Да, они себе сразу все загробастают.
1: Конечно.
2: И приедут еще, и мне память сотрут.
1: Более того,
2: никому не буду говорить.
1: Ты понимаешь, что этот сигнал может длиться очень мало, а ты пока, ой, ребята, подождите, я сейчас в ООН позвоню, пока дозвонишься, пока занято, пока туда-сюда, понимаешь, пока
2: конечно,
1: они там тебе...
2: Конечно, у них еще час, расскажите роботу,
1: да, чтобы
2: там,
1: не
2: если вы
1: что?
2: Человек, нажмите один, если вы инопланетянин, там, скажите бла-бла.
1: И все, и
2: никаких контактов. Это все, до них, конечно, не дозвонишься, это точно,
1: совершенно.
2: А вот по поводу сигнала из космоса, самый, мне кажется, загадочный сигнал поступил в 2011 году, звезда Табеты такую открыли, астронавта, девушку так звали, вот она открыла эту звезду в созвездии Лебедя, примерно там что-то 1400 или 140 световых лет, ну, в общем, невероятное количество.
1: Много.
2: Для меня что 1400, что 140 световых лет, это недостижимые
1: какие-то. Да.
2: Ну, в общем, сигнал заключался в том, что эту звезду постоянно закрывает какая-то тень. И закрывает не периодично, так как это делала бы планета, а там этот затмение длится от 5 дней до 80 дней. Всяческие теории пытались применить к этому. Возможно, это кометы, которые пролетают. Но в таком случае они должны быть очень большие, невероятно большие кометы. Таких, ну, вроде как, не существует. В итоге пришли ко мнению, люди даже начали собирать деньги на дальнейшие исследования, пришли к выводу, что, возможно, строят сферу Дрейка там. А сейчас объясню, все нормально. Это был такой тоже ученый, который выдвинул теорию, что вокруг звезды можно построить инженерное космическое такое сооружение, которое будет улавливать излучение звезды и использовать эту невероятную энергию.
1: Так.
2: И в общем, там какая-то высокоразвитая цивилизация, которая эту сферу Дрейка начала строить вокруг своей звезды, и поэтому затмевает их звезду, тень какая-то.
1: Что?
2: Причем они пошли дальше, они обратились к нашим ученым, к ученым из других стран, и выяснили, что другой телескоп до 95-го года наблюдал за этой звездой, и никакая тень ее не закрывала.
1: То есть они только с 95-го года начали строить.
2: Да?
1: Это интересно. Вот это мне еще больше...
2: С 2011-го.
1: Мне еще больше понравилось, что люди готовы спокойно скидывать денег на такие исследования.
2: 100 тысяч долларов собрали.
1: Ты понимаешь, как долларов можно легко бабла срубить? Пошли изучать!
2: Ты про мошенников каждый день говоришь.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 52 минуты. Верите ли вы в инопланетян? Вот мы здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 52 минуты. Верите ли вы в инопланетян? Вот мы сегодня про это говорим.

0: космосе.
1: Так.
0: И на расстоянии 10 парсеков, это примерно 30 тысяч световых лет, невероятное что-то, угу. говорят, что от 390 цивилизаций по решению этого уравнения угу. до 30 тысяч с лишним цивилизаций.
1: Короче, бесконечность.
0: Может существовать только вот в этом, да, пространстве.
1: А, кто, который как будто только, бы глазу виден, да, да? Как будто бы 30 тысяч световых лет, как будто бы глазу видно. Андрей пишет: «Доброе утро, в детстве один мой друг, инопланетян, назвал кинопланетяне». Вот думает Андрей, что они бывают только, собственно, в кино. Хотя, если Вселенная бесконечна, то однозначно где-то еще есть жизнь. Но здесь это совершенно точно. Без этого, ну как, ну слушай, ну невозможно. Ты только что, собственно, про это сказал.
0: Кстати, вообще, один из моих тоже знакомых когда-то говорил, что если мы во Вселенной, вот в этой бесконечной Вселенной, ну так или иначе, да, одни, то это равносильно взрыву в библиотеке, в результате которого появился орфографический словарь.
1: Да?
0: То есть это, ну, практически, ну как вот это может быть? Одни на всю Вселенную.
1: Ну да, так просто не бывает. А еще говорят специалисты, что инопланетяне могут не контактировать с нами сознательно и называют это гипотезой зоопарка. И, ну, на вопрос,
0: да,
1: почему мы до
0: такое.
1: Сих пор не встретили инопланетян, если Вселенная такая большая. Вот, собственно, это называется парадоксом Ферми или Ферми, я не знаю, если честно, как правильно. И вот это вот объяснение, вот этой гипотезы. А там предлагается следующее. Представить, что мы животные в каком-то заповеднике, а инопланетяне — это ученые, которые наблюдают за нами, но не вмешиваются в нашу жизнь, чтобы не исказить естественного развития. Возможно, возможно, они ждут, когда мы достигнем определенного уровня просветления, уровня технологий, там,
0: того,
1: мудрости.
0: Чтобы они могли открыться, да-да.
1: Да, и тогда они скажут: ребята, теперь вы готовы. Сейчас они смотрят на нас и понимают, что не все так, собственно, как надо. Они там, ну, не знаю, видят, как мы издеваемся над животными, видят, как мы там загрязняем планету.
0: Да, загрязняем все прочее. Да, это интересно. Это, вот этот парадокс Ферми, он знаешь, в чем
1: Ферми
0: заключается?
1: Да?
0: Когда они, в общем, сидели с друзьями где-то там.
1: Кто?
0: И друзья, вот этот вот самый Ферми.
1: Да, Ферми.
0: Они где-то сидели, по-моему, физик был, если мне не изменяет память, и они ему говорят, ну, типа, вот инопланетяне существуют. Он говорит, если они существуют, то покажите мне, где они. Типа, вот почему они не пришли сюда и не контактируют с нами. Вот это, типа, и есть парадокс. И вот таким образом они объяснили этот парадокс, что они не хотят вмешиваться.
1: Ну, правильно. Я же говорю, что получается, что мы продукт вот чей-то. Ну, мы понятно, чей-то продукт, это понятно.
0: Мамы и папы, по крайней мере, да.
1: Но еще вот, когда вот все это только начиналось, они на нас смотрят, наблюдают за нами, понимаешь? И вот смотрят, как мы будем барахтаться и что потом сделаем.
0: Вообще, на самом деле, даже... Есть такая теория, что даже в русском фольклоре прослеживается то, что мы с другой планеты прилетели. Да, сказка про Финиста Ясного Сокола. Чуть попозже расскажу о ней. Очень
1: Хорошо,
0: интересная теория.
1: В следующем часе ждем.
2: Утро начинается здесь.

0: 9 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ежегодный региональный фестиваль «Это юность моя» состоялся в Ханты-Мансийске. В Сургуте произошло ДТП, унесшее 2 человеческие жизни. Югорчане вошли в число лидеров Всероссийской премии «Предприниматель года». Югра поощрила своих самых талантливых выпускников. В Ханты-Мансийске состоялся региональный фестиваль «Это юность моя». Он объединил около 500 юношей и девушек, чьи достижения впечатляют. Это 100-бальники ЕГЭ, медалисты, победители всероссийских олимпиад и активные участники движения первых. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, за каждым успехом колоссальный труд самих ребят, поддержка родителей и неоценимый вклад педагогов. Он вручил выпускникам, отлично сдавшим единый госэкзамен, сертификаты на 100 и 200 тысяч рублей, а 10 лучших активистов движения первых получили благодарственные письма губернатора Югры. В своем напутствии Руслан Кухарук пожелал молодым людям смело идти вперед, не бояться трудностей и стремиться к намеченным целям, а также заверил, что Югра всегда будет поддерживать своих детей. Обстоятельства очередной дорожной трагедии выясняют в Сургуте. Сегодня ночью около 2 часов 20 минут на улице Профсоюзов, недалеко от дома номер 42, произошла авария с участием 2 автомобилей. Согласно предварительной информации, озвученной представителем местной госавтоинспекции, 18-летний парень, управлявший «Ладой Приорой», проигнорировав красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке, допустил столкновение с «Тойотой».
3: В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Приоры 2008 года рождения и водитель Тойоты 1990 года рождения погибли на месте до прибытия машины скорой помощи. Двое пассажир автомобиля Приора доставлены на карете скорой помощи в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
2: Туристическая тропа с виртуальным гидом появится в поселке Салым Нефтеюганского района. Новую пешеходную зону обустроят на берегу озера Сырковый Сор. Маршрут пройдет недалеко от священной кедровой рощи. Для гостей подготовят 6 исторических локаций с традиционным чумом и увеличенными копиями древних находок. В центре тропы разместят археологическую песочницу и интерактивный стенд. Встречать туристов будет цифровой персонаж. Он ответит на вопросы, расскажет о раскопках и проведет викторины. Кроме того, на протяжении всего пути разместят QR-коды для доступа к аудиоэкскурсиям. Конкурс на реализацию инициативы уже объявлен. Согласно проекту, завершить обустройство и открыть маршрут планируется уже осенью. И последние итоги престижной Всероссийской премии «Предприниматель года 2025» подведены в Москве. Мероприятие объединило рекордное число участников – 646 бизнесменов из 77 регионов. Жюри определило 135 финалистов в 30 номинациях. Среди лучших предпринимателей страны оказались сразу 4 представителей Югры. Вероника Гайдельберг из Сургута стала победителем в номинации «Сфера услуг дети». Лауреатами премии также признаны Татьяна Залаева в направлении онлайн-бизнеса, бизнес Геннадий Однокулов во семейном бизнесе и Денис Зардинов в номинации «Социально ответственный бизнес». Примечательно, что для последнего югорчанина это не первая награда. В минувшем году Денис был отмечен как молодой предприниматель. Полный список победителей и лауреатов доступен на официальном сайте премии «Предприниматель года.рф». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
4: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
6: 9 часов 5 минут. 2 июля, сегодня четверг. Николай Авдонин.
7: Даша Кузнецова.
6: Доброе утро.
7: Доброе
6: мы
7: утро.
6: Сегодня выясняем, верите ли вы в инопланетян. Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию и комментариям надо присоединиться в канал в наш, загляните. В общем, везде напишите. Может быть, у вас были встречи с инопланетянами. Может, вы знаете людей, которые встречались с инопланетянами. Рассказывайте истории, и не надо думать о том, что мы про вас плохо подумаем. Мы же сами верим.
7: Ты сама вот смотри, как скептически к этому относишься немножко. Ты вот или неловко тебе, ты начинаешь смеяться, когда про это
6: говоришь. Я начинаю смеяться по другому поводу. Я начала смеяться по другому поводу. Я в студии, мы с тобой не одни сидим. Мне просто важно, не важно.
7: Ты тоже видишь их.
6: Да, конечно. Я думала спросить в прямом эфире. Верит? Верит человек.
7: Ну, вообще, я обещал тебе рассказать о том, что даже в фольклоре в русском есть сказка про Финиста Ясного Сокола. Да, и вот старая сказка, я не знаю, насколько, возможно, там когда-то что-то переделали, вставили. Но, тем не менее, есть теория, что сказка про Финиста Ясного Сокола это про путешествие между звездами.
6: Да ладно?
7: Да, там есть такие слова, когда Настенька начинает искать Финиста Ясного Сокола, она приходит там на поле какое-то, где стоят вайтманы торговые. Угу. Садится в вайтману, и улетает она за 3-9 земель Это тоже. Ну, то есть за 3-9 землями, как говорят, раньше называли планеты.
6: Ага.
7: Обитаемые, да. А в чертог, например, там Макоши летит. Чертог — это созвездие.
6: Ага.
7: А Макош — это лебедь, по-моему, если мне не изменяет память. Ну, не суть. То есть вот она там, там до, вплоть до того, что когда она прилетает на эту планету, ну, там, говорится, Землю приезжает вот на эту Землю, на Вайтмане. Вайтмана — это тоже в Ведах есть упоминание про космические корабли, которые вот легче воздуха, они летают там в космосе. Их называют вайтманами и вайтмарами. В общем, она прилетает на эту планету, и там даже описывается, какой закат, например, она видит. Она розовый какой-то там закат. Клево. И, как говорят, опять же, исследователи, что это зависит от состава атмосферы, угла наклона, оси и все прочее. То есть там описываются какие-то вещи, которые вроде как человек, не зная строения Вселенной, там, не может описать в сказках. Уж не знаю, насколько это правда, но есть такая теория, что вот еще когда-то, давным-давно, наши предки летали на космических кораблях.
6: Слушай, ну вот между по поводу полетов.
7: Планетами различными.
6: По поводу полетов. Классное сообщение от Саши. Саша пишет, история про инопланетян больше похожа на случай с Хокингом. В 2009 году ученый организовал роскошный прием в Кембриджском университете с шампанским, с закусками. Однако главная деталь заключалась в том, что приглашения были разосланы после того, как вечеринка закончилась. Идея Хокинга заключалась в следующем. Он надеялся, что кто-то из будущего прочтет приглашение, зафиксированное в архивах, и, воспользовавшись машиной времени, вернется в прошлое, чтобы посетить мероприятие. В результате он сидел один в зале, ни один гость из будущего так и не появился, что, конечно же, заставило Хокинга заявить, ну, в шутку, правда, что это все доказывает, что путешествие во времени просто не существует, это невозможно. Но, может быть, просто еще время не пришло. Мы же не знаем, как вот оно там длится, да, вот эти сообщения, которые там в прошлом, мы же не знаем, как они там. Ну, может, они просто долго шли. Сейчас уж и не спросите, у Хокинга не спросите, к сожалению.
7: Вообще, на самом деле же говорят, что небольшая, если даже существует какая-то цивилизация, то разница в развитии должна быть какая-то небольшая.
6: Думаешь?
7: Ну, потому что, ну да, Вселенная расширяется, если туда, к центру Вселенной, то там вроде как должны быть более древние цивилизации, вот как раз где звезда Тобеты, вот эту, где там сферу Дайсона они строят. И, а если туда, ну, к краю космоса, то там молодые цивилизации. И мы вроде как, человечество, очень молодая цивилизация. И если и существует какая-то более развитая цивилизация, то она ближе туда, к центру Вселенной, а возможно, так как, ну, любая цивилизация склонна к саморазрушению, эти цивилизации уже исчезли.
6: А, вот их просто нет.
7: Да, и есть еще теория, что, возможно, вот эти вот инопланетяне перешли на другой уровень развития. Ну, то есть вот то, о чем сейчас говорят, оцифровка сознания, например.
6: Вот.
7: Что, то есть они перешли в виртуальную реальность, и теперь у них физического тела вроде как нет. Поэтому это тоже такая интересная
6: когда
7: теория.
6: Когда начинаешь задумываться об этом, становится, ну, как бы немножечко не по себе, если честно.
1: Радио Югра. Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:13. Четверг сегодня, 2 июля, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 23 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе в течение дня 25 градусов тепла, плюс 21 в Югорске, Советском и Нягани. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Мы выясняем сегодня, верите ли вы в инопланетян. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений в Телеграм и Макс. Есть сообщение от Артема. Доброе утро всем. По мне, все мировое правительство сплошные инопланетяне. Вместо того, чтобы строиться, развивать, созидать, все разрушается, ага, летит в пропасть. Вот такая вот история интересная.
2: Еще очень часто, мне кажется, люди, которые там, они вообще не живут, как будто действительно на другой
1: там
2: планете.
1: Там это где?
2: На верхушке, скажем, пищевой цепи. Ага.
1: Да, ладно, хорошо. Слушайте,
2: они как будто на другой действительно планете.
1: Я здесь согласна. Возможно, это и есть инопланетяне. И вот я же говорила, что в студии мы тут не одни, и это и не инопланетяне, про которых Игорь говорил. Ну, инопланетян достаточно. Лена Васильевна в студии появилась. Лен, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: И вот все-таки интересна твоя позиция по этому поводу.
2: Я как хочу... человек, который факты всегда говорит,
1: ты
2: новости
1: ты же все за факты. Давай.
3: Да. Ну, вы знаете, как я, как и большинство людей, наверное, ну, не удивлю никого, я скажу, что я закоренелый материалист, и мне нужно все пощупать и увидеть своими глазами. Поэтому, ну, раз я не видела, я, наверное, не очень верю. Но не доверять некоторым уважаемым людям у меня, ну, не получится. Просто, например, всем известны наши космонавты, там, Леонов, в частности, они долгое время молчали, но по определенным причинам.
2: Гречка,
3: да?
2: Что-то тоже.
3: Да. Они все свидетельствовали, что видели нечто необъяснимое и даже более. Ну, распространяться об этом сильно не хотели. И вот оснований не доверять им у меня нет.
1: Ага,
3: они
1: хорошо
3: были там, и они вполне себе могли этого видеть.
2: Но вообще я тоже склонен мне верить в это, и мне интересно, когда они про это рассказывали, но, я не знаю, они или кто-то пошел дальше, придумали объяснение этому, почему они это видят. Потому что в космосе, типа, мозг ищет... Ну, то есть он как бы вроде как немножко человек сходит с ума.
1: Да?
2: И, возможно, какие-то галлюцинации, тишина...
3: Воздействие гравитации. Если это галлюцинации, ладно, можно это объяснить. А если есть какие-то подтверждающие, ну, там, видеокадры.
1: Нет, хорошо,
3: там,
1: если
3: или
1: видеокадры
3: фото,
1: есть,
3: фотофиксация.
1: Вот, слушай, ну, ты сама только что рассказывала вот эта история, которую вчера все смотрят. Вот Игорь сказал, что женщины не смотрят РЕН-ТВ. Женщины, Игорь, смотрят
3: РЕН-ТВ.
1: Я
3: вчера буквально смотрела взахлёб. И там как раз-таки многие мифы пытались развенчать. Вот, в частности...
2: Сами РЕН-ТВ развенчать мифы про инопланетян,
3: да. Вот всем известные видеокадры, которые не раз облетели там все СМИ планеты, когда американцы явили миру, значит, видео, на котором препарируют какого-то гуманоида. Да. Выяснилось, что это два предприимчивых каких-то телевизионщика. Они, короче, сняли этот видеоролик и, как говорится, растиражировали его. Даже продали они его всем СМИ планеты, продали. И теперь это самые богатые мошенники, телемошенники.
1: Гениально.
3: Да, это уже подтверждено, все это уже доказано.
2: Подождите, то есть не настоящего.
3: Это не настоящий.
2: Да?
3: Кроме того, много свидетельств и уже там, ну, документальные подтверждения есть тому, что американцы инсценировали многие полеты там.
1: Да, это же не секрет. Про них-то вообще не секрет. Тут, кстати, еще один факт по поводу там летающих всяких объектов. В 2017 году астрономы там обнаружили межзвездный объект. Они говорят, слушайте, это первый пролетающий через солнечную планету объект.
2: Корабль.
1: Да, его там назвали, интересно, ОУМУА-МУА. Это с гавайского означает посланник издалека. И этот вот объект имел сигарообразную такую форму и двигался с ускорением, которое просто нельзя было объяснить только гравитацией. И некоторые ученые предположили, что это мог быть зонд пришельцев. Но этот зонд, будто бы. И дальнейшие эти наблюдения за вот этим вот объектом показали, что ускорение вызвано выделением газов, как у кометы. Ну, то есть это как будто бы какой-то летающий корабль.
2: Двигатель,
1: да,
2: то есть,
1: получается,
2: по этому же принципу работает.
1: Получается, да.
3: Ну, все весьма неоднозначно. Опять же, вчера по РЕН-ТВ смотрела, значит, что еще Никола Тесла в свое время увидел на орбите, там, на просвет что-то там, короче, какой-то типа зонд инопланетян, и якобы он за землянами наблюдал. Вот, объяснить тогда этого не получилось, а сейчас, значит, 10 или 15 лет назад тоже нашли примерно в том же месте, значит, какой-то темный объект, начали наблюдать, тоже вот это зонд, вот, но оказалось, что это, ну, все намного прозаичнее, это одеяло, которым космонавты, астронавты пытались укрыть МКС, вот, и оно зависло где-то там на орбите, оно определенной конфигурации, большой большое какое-то, там темное
1: Тесла
3: пятно.
1: Причем?
3: Ну вот, ну Тесла не смог объяснить. Где
2: не...
3: тот
2: этого...
3: объект они, ну, не видят. Ага. А, вот на том же месте, примерно на том месте нашли одеяло.
1: Все-таки
3: ну,
1: полезно.
3: Возможно, это не оно.
2: Но много же всяких фальсификаций, которые, ну, как бы не намеренно, что ли, люди делают. Вот как некоторое время назад принимали сигнал из космоса, чуть ли не год где-то там, в Англии. А оказалось, что у них микроволновка работает, и они принимают сигнал от микроволновки. Они целый год его принимали.
3: Кроме того, астронавты тоже очень много записывают. Наши космонавты, астронавты, в частности, записывают много видео, значит, на которых видно как раз-таки эти объекты, они там всякие разных форм. Разных форм, да.
1: Ага,
3: и они там
1: с ними
3: действительно нарушают все законы физики и так далее. И, ну, вот я что-то есть, видимо.
1: Я все-таки жду, когда нам откроется эта тайна, жду. Я уверена, что...
3: Американцы стараются.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
10: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 9:29. И вот по поводу того, как выглядят инопланетяне, мы тут ученые говорят, что вот мы ищем братьев по разуму, и когда они ищут их, они вот вроде как пришли к неожиданному выводу. Вот вроде как это новость, от которой сейчас немножечко станет. Вот так должно стать. Короче, мы слишком самоуверены. Мы думаем, всю жизнь представляем инопланетян как будто бы копия себя. Ну, там голова, руки, ноги, там, да, вот это мозг в черепной коробке. А ученые говорят, а что если разум вообще не требует ни головы, ни нейронов? Они говорят, вот представьте, мы ищем жизнь там, где есть вода и кислород. Но в лабораториях уже давным-давно доказано, живые организмы могут усваивать кремний вместо кислорода. Более того, кристаллы растут и ведут себя почти как бактерии, без всякой органики.
2: Да, да.
1: Вода, как выяснилось, вовсе не единственная среда для жизни. Да? Там и метан подойдет, и аммиак, и даже серная кислота. И в таких жидкостях, говорят ученые, сигналы передаются не по нервным клеткам, а, собственно, через волны. И получается, что вот этот вот, ну, есть же мыслящий океан такой, да? Это не фантастика, это научная гипотеза.
2: Солярис.
1: Получается.
2: Станислава Лема, да.
1: Да. И ученые говорят, что на Земле, ну, то есть, понятно, жизнь на Земле вот такая, но куча же всяких там цивилизаций, где может жизнь существовать совершенно в другом виде. Они приводят в пример маленьких птиц с маленьким крошечным мозгом, и они могут выполнять эти птицы задачи не хуже, там, скажем, ну, не человека, но, скажем, какого-то обезьяны, например.
2: Да почему не человека? Просто они, ну, вроде как инстинктами живут, а не сознанием.
1: Говорят,
2: даже медузы,
1: осьминоги,
2: у них же вообще нет мозга.
1: Да, осьминоги там и все остальные, они же тоже там демонстрируют какие-то невероятные, невероятный интеллект какой-то, да, а у их мозг устроен совершенно иначе. И вот они говорят, что во Вселенной квинтиллион планет. Квинтиллион — это что-то там 18 нулей, что ли, что-то такое. И спрашивают, что мы, типа, вы что, правда думаете, что вот только вот так выглядит жизнь? Не-не-не. И вот здесь я, конечно же,
2: но про разные формы жизни,
1: да,
2: на разных основах. Понятно, что мы углеродная жизнь, да. Но ведь действительно, не только на основе углерода же может существовать жизнь.
1: Значит, есть кто-то еще.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ежегодный региональный фестиваль «Это юность моя» состоялся в Ханты-Мансийске. В Сургуте произошло ДТП, унесшее две человеческие жизни. Югорчане вошли в число лидеров Всероссийской премии «Предприниматель года». Югра поощрила своих самых талантливых выпускников. В Ханты-Мансийске состоялся региональный фестиваль «Это юность моя». Он объединил около 500 юношей и девушек, чьи достижения впечатляют. Это 100-бальники ЕГЭ, медалисты, победители всероссийских олимпиад и активные участники движения первых. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, за каждым успехом колоссальный труд самих ребят, поддержка родителей и неоценимый вклад педагогов. Он вручил выпускникам, отлично сдавшим единый госэкзамен, сертификаты на 100 и 200 тысяч рублей, а 10 лучших активистов движения первых получили благодарственные письма губернатора Югры. В своем напутствии Руслан Кухарук пожелал молодым людям смело идти вперед, не бояться трудностей и стремиться к намеченным целям, а также заверил, что Югра всегда будет поддерживать своих детей. Обстоятельства очередной дорожной трагедии выясняют в Сургуте. Сегодня ночью около 2:20 на улице Профсоюзов, недалеко от дома номер 42, произошла авария с участием двух автомобилей. Согласно предварительной информации, озвученной представителем местной госавтоинспекции, 18-летний парень, управлявший «Ладой Приорой», проигнорировав красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке, допустил столкновение с «Тойотой».
4: Кстати, дорожно-транспортное происшествие. Водитель Приоры 2008 года рождения и водитель Тойоты 1990 года рождения погибли на месте до прибытия машины скорой помощи. Двое пассажир автомобиля Приора доставлены на карете скорой помощи в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
3: Туристическая тропа с виртуальным гидом появится в поселке Салым Нефтеюганского района. Новую пешеходную зону обустроят на берегу озера Сырковый Сор. Маршрут пройдет недалеко от священной кедровой рощи. Для гостей подготовят 6 исторических локаций с традиционным чумом и увеличенными копиями древних находок. В центре тропы разместят археологическую песочницу и интерактивный стенд. Встречать туристов будет цифровой персонаж. Он ответит на вопросы, расскажет о раскопках и проведет викторины. Кроме того, на протяжении всего пути разместят QR-коды для доступа к аудиоэкскурсиям. Конкурс на реализацию инициативы уже объявлен. Согласно проекту, завершить обустройство и открыть маршрут планируется уже осенью. И последние итоги престижной всероссийской премии «Предприниматель года 2025» подведены в Москве. Мероприятие объединило рекордное число участников – 646 бизнесменов из 77 регионов. Жюри определило 135 финалистов в 30 номинациях. Среди лучших предпринимателей страны оказались сразу четверо представителей Югры. Вероника Гайдельберг из Сургута стала победителем в номинации «Сфера услуг дети». Лауреатами премии также признаны Татьяна Залаева в направлении онлайн-бизнес, Геннадий Однокулов в семейном бизнесе и Денис Зардинов в номинации «Социально ответственный бизнес». Примечательно, что для последнего югорчанина это не первая награда в минувшем году. Денис был отмечен как молодой предприниматель. Полный список победителей и лауреатов доступен на официальном сайте премии «Предприниматель года.рф». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 2 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе 25 градусов тепла в течение дня, в Югорске, Советском и Нягане плюс 21, в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 18 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9 часов 48 минут. Главной, главной темой этого дня станет внезапное улучшение в финансовой сфере.
1: Тельцы, сегодня вы легко найдете позитив как в удачных стечениях обстоятельств, так и в незначительных мелочах.
0: Близнецы, сегодня у судьбы для вас найдется пара-тройка классных новостей. Не пропустите ничего важного.
1: Раки, сегодня благоприятный день для наведения порядка в доме или благоустройства квартиры.
0: Или вы, люди, привыкли на вас полагаться, поэтому сегодня держите обещание.
1: Девы, сегодня любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно.
0: Весы, ваша бьющая через край энергия сегодня вселит оптимизм во всех окружающих.
1: Скорпионы, сегодня хороший день для отдыха и накопления сил. Отложите все самые сложные дела и дайте себе возможность восстановиться.
0: Стрельцы, ваша уверенность в своей привлекательности сделает вас желанным гостем любой компании.
1: Козероги, отложите пока поход по магазинам, даже если очень хочется отправиться на шопинг.
0: Водолеи, веселье в этот день никто не отменял, поэтому звоните друзьям.
1: Рыбы, сегодня вы почувствуете, что многие замыслы наконец-то вырастают в реальные дела.

0: Но, возможно, вот эта простейшая жизнь, которая вот еще когда-то там теми же инопланетянами была закинута на какой-нибудь Юпитер или Сатурн, она может быть как раз-таки там, на спутниках Юпитера и Сатурна, спутники Европы и этот, Энцелада.
1: Энцелада.
0: Под ледяной коркой плещутся жидкие океаны. Там могут быть гидротермальные источники, как на дне земных океанов. Да? И уже сейчас НАСА и другие агентства планируют всяческие миссии, чтобы пробурить этот лед и поискать микроорганизмы. И если мы найдем жизнь хотя бы вот в одном каком-то таком виде, да, это перевернет, конечно же, все наше представление о Вселенной, потому что будет это означать, что жизнь не, ну как тебе сказать, ну не уникальна, что ли, да, вот на планете я имею в виду. Значит, она может существовать в каких-то других
1: Да вообще, на самом деле, каждое вещах. Существо уникально, мне кажется. Главное специалистам НАСА, когда они будут бурить так, этот лед, все снять хорошо, качественно, чтобы
0: они
1: никакая
0: так,
1: штучка
0: всегда, да?
1: не упала у них, и они не спалились бы, что они не в невесомости это снимают.
0: Да,
1: потому что очень часто они этим грешат, мне кажется, надо им под это, поднаучиться маленько. А вообще, я думаю, что нам, ну, зачем смотреть туда, в космос? У нас здесь, на своей планете, столько жизней и столько всего братьев по разуму, которых надо сохранять, там, те же собачки, кошечки, пчелки, не знаю, там, комарики
0: все.
1: Даже.
0: Комариков, ну, может, комариков как-то подсократим маленько.
1: Хотя бы сохранять не будем.
0: Мошечек
1: да.
0: и комариков.
1: Хотя бы достоянием ЮНЕСКО их не
0: хотя
1: станем делать.
0: Хотя бы не будем
1: да?
0: этого делать. Но вообще, что касается жизни вне Земли, я твердо уверена в том, что она есть. Жалко, конечно, что сейчас нет прямых доказательств этому, да, и я действительно хотела бы это увидеть. Я не хочу лететь в космос. Не хочу я в космос лететь.
1: Но есть же другие люди, которые хотят.
0: Да,
1: я
0: вот
1: бы,
0: пусть...
1: например, слетал, было бы здорово. Но вообще, мне кажется, может быть, мы... Ну, не надо искать. Потому что вот может быть такое, что мы разочаровались. Найдем,
0: вот.
1: И найдем не то. Мы же представляем, что они будут такими же, как мы. А как вот в фильмах. Может, этот тараканчик.
0: Некоторые
1: какой?
0: Говорят, что они очень
1: Мошка.
0: Умные. Ты понимаешь? Некоторые же говорят, что они очень умные. Но
1: а
0: вот
1: некоторые,
0: здесь...
1: между прочим, говорят, что, возможно, мы с ними и не встретились только по той простой причине, что они не очень умные.
0: Тупые?
1: Они не да нет. Они не достигли той степени технического прогресса, чтобы вылететь за пределы своей орбиты, орбиты своей планеты. И уж тем более за пределы своей звездной системы.
0: А, то есть они нас не ищут, получается?
1: Они не ищут просто потому, что не могут нас найти. А. Возможно, это действительно какая-то более молодая цивилизация, которая на окраине нашей вселенной появилась,
0: мы...
1: и она молодая совсем.
0: То есть, получается...
1: Шкура бегают еще и палками-копалками.
0: Получается, мы как будто бы их наделяем какими-то невероятными знаниями и вообще силой какой-то, а они на самом деле еще на самой ранней ступени развития.
1: Просто мы считаем, что если есть инопланетяне, значит, они обязательно должны к нам прилететь и либо нас захватить, да. Либо даровать нам какое-то невероятное
0: знание.
1: Оружие или знание. Да,
0: да. Да.
1: Ну, а возможно, они совсем не такие, не захватить. Они даже встречаться с нами не хотят. Как вот моя собака. Она ходит, смотрит на других собак со стороны, а знакомиться с ними не хочет.
0: Может быть, она инопланетянка?
1: Возможно.
2: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Сургуте произошло ДТП, унесшее две человеческие жизни. В Пытьяхе задержали иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Югорчане вошли в число лидеров Всероссийской премии «Предприниматель года». Обстоятельства очередной дорожной трагедии выясняют в Сургуте. Сегодня ночью около 2:20 на улице Профсоюзов, недалеко от дома номер 42, произошла авария с участием двух автомобилей. Согласно предварительной информации, озвученной представителем местной госавтоинспекции, 18-летний парень, управлявший «Ладой Приорой», проигнорировав красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке, допустил столкновение с «Тойотой».
3: Кстати, дорожно-транспортное происшествие. Водитель Приоры 2008 года рождения и водитель Тойоты 1990 года рождения погибли на месте до прибытия машины скорой помощи. Двое пассажир автомобиля Приора доставлены на карете скорой помощи в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
2: Хорошие новости для пенсионеров Крайнего Севера, в том числе и для жителей Югры. Отменено требование ежегодного подтверждения места фактического проживания. Это означает, что пожилым людям, получающим надбавки за работу или проживание в суровых условиях, больше не придется проходить через бюрократические процедуры, которые раньше отнимали много времени и сил, особенно в отдаленных поселках. Теперь данные будут обновляться автоматически, если пенсия доставляется через почту. Как пояснили в Госдуме, эти изменения направлены на упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бумаг. Волокиты. Нелегальных мигрантов задержали в Пытьяхе. Иностранцы находились в России дольше положенных по закону 90 суток. Один из нарушителей пытался схитрить. Он регулярно выезжал из страны и возвращался обратно, полагая, что разрешенный срок пребывания при этом обнуляется. Другой задержанный должен был уехать на родину еще в апреле, но решил остаться. Теперь мигрантам предстоит выплатить штрафы, после чего их выдворят за пределы нашей страны. Депортации они будут дожидаться в Сургутском центре временного содержания. И последние итоги престижной Всероссийской премии «Предприниматель года 2025» подведены в Москве. Мероприятие объединило рекордное число участников – 646 бизнесменов из 77 регионов. Жюри определило 135 финалистов в 30 номинациях. Среди лучших предпринимателей страны оказались сразу четверо представителей Югры. Вероника Гайдельберг из Сургута стала победителем в номинации «Сфера услуг дети». Лауреатами премии также признаны Татьяна Залаева в направлении онлайн бизнес, Геннадий Однокулов в семейном бизнесе и Денис Зардинов в номинации «Социально ответственный бизнес». Примечательно, что для последнего югорчанина это не первая награда в минувшем году. Денис был отмечен как молодой предприниматель. Полный список победителей и лауреатов доступен на официальном сайте премии «Предприниматель года.рф». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
4: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. 2 июля, сегодня четверг. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И доброе. Вот у меня сейчас вопрос абсолютно ко всем, кто находится в компании с нами. Скажите честно, когда-нибудь вы чувствовали, что, например, ваш двор или там ваш поселок или город могли бы выглядеть лучше, но, собственно, как будто никто и не спрашивает. Могло бы, но что-то меня никто не спросил. А вот что, если я скажу прямо сейчас, что у нас у всех есть абсолютно реальность, инструмент на это повлиять. И называется это все инициативное бюджетирование. Но это когда не чиновники в кабинетах решают, куда деньги пойдут, а вот, собственно, мы с вами.
6: Ну,
0: обычные.
6: Вместе, да.
0: Ну да, конечно. Мы там выбираем проекты, мы голосуем и получаем какие-то новые пространства. Не знаю, новые площадки, освещение, ремонт дорог, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, как это работает в Югре, какие проекты, все это уже воплощено там в жизнь, да, и что ждет в новом сезоне, мы обо всем об этом сегодня поговорим обязательно. У нас в гостях начальник Центра инициативного бюджетирования Фонда гражданских инициатив Югры Инна Петрова. Инна Викторовна, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: Ну, с самого начала нужно все-таки, наверное, выяснить,
6: что это такое,
0: рассказать.
6: Что такое, с чем да. его едят, да? Что такое инициативное бюджетирование и как оно в Ханты-Мансийске и вообще в округе в нашем организуется? У нас в округе этот механизм работает с 2017 года. И, ну, тут самое основное, как вы уже, в принципе, озвучили, что любой гражданин имеет право прийти в администрацию и заявить свою инициативу. Инициатива обязательно должна быть направлена только на муниципальную собственность или на муниципальную землю. То есть это не частное какое-то, да, там, пространство, а именно вот муниципальная собственность. Так. В таком случае это все касается всех полномочий, так скажем, муниципального образования. Все, что угодно, то, что как раз-таки вы из списка озвучили, это все относится к инициативе граждан, да. Просто порой действительно чиновники, ну, не видят то, чего беспокоит обычного гражданина, который каждый день проходит мимо одной и той же площадки, и вроде как вы тоже, да, вот, она волнует, что она вроде не такая приглядная, как хотелось бы, и даже не знают о том, что, а оказывается, действительно можно прийти и заявить об этом, и сказать, что, и собрать еще таких же людей, которые действительно этим тоже интересуются, и тоже бы хотели бы помочь в разработке проекта. Разрабатывать проект несложно, на самом деле есть определенный механизм, прописано все это в 33-м федеральном законе, если говорить так, да, то есть есть законодательно это все закреплено, каждый муниципалитет обязан услышать инициативу гражданина.
0: Вот, вот это самое важное все-таки, да, и...
7: И как это сделать? Как сделать так, чтобы быть услышанными? И что я слышал про то, что это может быть онлайн-заявка, презентация какая-то вот этого проекта, который мы хотим представить. Ну, например, я хочу чтобы представить, что мне сделать для того, чтобы мой проект реализовался.
6: Ну, давайте для начала, вот, чтобы не было сложно, можно так сказать, вот есть мы, Центр инициативного бюджетирования. Собственно, для этого мы и созданы, чтобы перенаправлять гражданина в тот муниципальное образование, в его муниципалитет, в администрацию, к куратору, который непосредственно этим занимается. Можно звонить нам, можно найти нас на сайте Фонда гражданских инициатив, Центра инициативного бюджетирования. Мы обязательно перенаправим, поможем, расскажем. Потому что, ну, вот так вот сейчас вот рассказать в двух словах, наверное, сложно, но, в принципе, это обязательно должна быть проблематика обозначена, что есть проблема, существует пустырь, который нам не нравится, который бы мы хотели облагородить. Мы хотели бы, чтобы здесь парк был, какая-то лавочка, чтобы здесь было место для пространства, для прогулок с детками, может, вообще детская площадка. У нас очень много проектов, именно связанных с детскими площадками, потому что, ну, дворов у нас очень много, да, действительно.
0: А площадок не очень много. Детей много.
7: Но они не всегда оборудованы удобно.
6: И плюс они еще и не соответствуют безопасности, это тоже очень важно, да, поэтому...
7: У нас на Имской 3 такая площадка, что, мне кажется, там с безопасностью вообще не все в порядке.
0: Ну, вот,
7: железные предметы.
6: Да, но видите, есть сложность в чем, что порой двор это не муниципальная собственность, а это принадлежит уже как бы, ну, гражданам, да, которые там проживают. Ага. Тут, конечно, есть сложность, но есть тоже, опять же, разные инструменты, свои, не только инициативного бюджетирования.
0: Поэтому... Хорошо, продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
5: Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 2 июля, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 25, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе до 25 градусов со знаком плюс в течение дня. В Югорске, Советском и Нягане плюс 21. В Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:15. Мы про инициативное бюджетирование говорим сегодня. В гостях начальник Центра инициативного бюджетирования Фонда гражданских инициатив Югры Инна Петрова. Инна Викторовна, давайте продолжим разговор. Вот недавно совсем появился новый способ, что ли, заявить о себе, для того, чтобы принять участие там, да, в этом инициативном бюджетировании. Я имею в виду у граждан, да, это вот видеовизитка. Давайте коротенько, что это, для чего самое главное это сделать? И насколько вам теперь с этим проще, что ли?
2: Не отвлекает ли она вообще от проекта, эта видеовизитка, на личность человека?
3: Как раз нет, она не отвлекает, а наоборот. Нас, как регион, который принимает заявки от муниципального образования, видеовизитка играет большую роль, поскольку за сухими цифрами и документами, которые подаются, да, там на онлайн-платформе, мы не видим этого инициатора. Мы видим фамилию, телефон, конечно же, мы там звоним, да, там мы
1: узнаем. А вдруг это робот, да?
3: Да, да. Ну, а вдруг это вообще инициатива совсем не людей, а администрация. Мы должны это предотвратить, потому что наша задача именно услышать граждан.
1: А, так, хорошо.
3: Вот, и видеовизитка способствует тому, чтобы мы в лицо увидели того инициативного гражданина, группу этих инициаторов, которые вот говорят о том, что существует действительно эта проблема, она их очень тревожит, беспокоит. Но самое главное, конечно, интересное, да, что видеовизитку у нас сейчас люди записывают очень креативно. И это помимо получения там инициативы, получения проекта, мы еще и развиваем такие творческие таланты, так скажем.
1: Класс.
3: Это тоже...
1: То есть уже есть такие звезды свои, получается?
3: Да, у нас есть уже звезды.
2: Ну вот смотрите, голосование вот это самое, оно поддерживает понравившиеся проекты, но не является ли это... Ну, это же эмоция, то есть мне понравилось...
1: Ну, субъективное, грубо говоря, мнение такое, да?
2: А каким-то образом защищаются проекты действительно полезные? Ну, что-то, не знаю, полезное пространство, может быть, какие-то безопасные тротуары, еще что-то. А не те объекты, которые просто для красоты создают.
3: Да, но смотрите, как правило, обязательно нужно описать проблему, да, и в заявке описывается проблематика, и она еще и подтверждается документами, жалобами граждан.
2: Какими-то социальными средствами,
3: да? Конечно, и это все влияет на критерии, ну, это критерии оценки, они влияют на оценку. Соответственно, конечно, у арт-объекта меньше, наверное, будет запроса от людей, да, чем от отсутствия тротуара
2: безопасного. И проблематика не такая.
3: Конечно, и сразу уже то есть идет тот, что этот проект, он сильнее гораздо, и он будет, вероятнее всего, будет поддержан. Но все равно мы опираемся, естественно, на те документы, которые предоставляют, обоснования, которые там есть, поэтому сколько людей вовлекли в этот процесс вообще. Трудовое участие является очень важным аспектом в инициативном бюджетировании.
2: Можно же помочь в этом плане, финансово может человек помочь,
3: может,
2: и своим,
3: но не обязательно,
2: трудом.
3: Да, а трудом, я считаю, что это вообще самая такая, наверное, важная часть инициативного бюджетирования, потому что мы можем сами своим трудом убрать старую детскую площадку, демонтировать, мы уже сэкономим и бюджет, и показываем, сколько это бы денег было бы, если бы мы из бюджета все это запросили.
2: И вовлеченность показывает.
3: И вовлеченность, что людям действительно это важно.
1: Важно и нужно.
3: Конечно.
1: Слушайте, ну красивая картинка рисуется, откровенно, я вам скажу. Теперь давайте так, вот вы сейчас нам расскажете об итогах прошлых лет, что ли. Да вот реальные изменения и реальные какие-то объекты в городах.
2: Которые уже,
1: конечно, благодаря инициативному бюджетированию, чтобы можно было понять, о, клево, вот это действительно класс.
3: Ну, я всегда теряюсь, когда мне задают такие вопросы. Проектов действительно уже очень много. На самом деле у нас уже там более 1000 проектов. Если брать и муниципалитет, их реализацию, потому что есть только за счет муниципалитета, а есть и регион. Как вот мы представляем региональный конкурс, да, и мы ежегодно поддерживаем проекты. В том году у нас было поддержано 18 проектов, вернее, в этом году, в 26-м году, но мы сейчас еще проводим конкурс на 27-й год. Уже собрали инициативы от граждан и будем вот изучать проекты.
1: Да.
3: Появилась, ну, к примеру, у нас чистая вода, появились честные сооружения, у нас появились очень много детских площадок, парков. Югорск у нас активно участвует, у них ежегодно поддерживаются проекты, причем у них в основном это как раз-таки придомовые детские площадки, такие многофункциональные, чтобы для разных возрастов это было. У нас появляются крытые хоккейные корты. То есть
1: для людей, получается. Проект точно для людей.
3: Точно
1: абсолютно.
3: Для людей, конечно.
1: Слушайте, но это... Давайте еще раз коротенечко по пунктам. Кто, где и как может принять участие в этом? Не знаю, ограничения по возрасту. Может быть, мы ждем
2: сроки,
1: только
2: до
1: мужчин,
2: времени,
1: например.
2: Можно голосовать, да.
3: Муниципальное образование все собирают в течение года. Как правило, в течение первые полугода это собираются инициативы от людей. Поэтому точно нужно сначала обратиться к нам. Мы дадим контакты, куда именно непосредственно необходимо прийти. Ограничения ограничение по возрасту есть, это 18 лет, да, сейчас вот, такое есть ограничение. От 18 лет инициативным гражданином нужно быть. Вот. Но на данный момент я хотела бы пригласить всех, у нас с 7 июля стартует голосование, с 8 июля стартует так. голосование на едином личном кабинете активиста, это ЕЛКА, это платформа центра фонда гражданских инициатив, вот, и можно будет поддержать, изучить проекты, как раз ознакомиться вообще с направлениями, которые есть. У нас нет ограничений, еще раз говорю, по проектным темам, поэтому можно вот как раз заодно и знакомиться и поддержать проекты, которые в своих муниципальных образованиях, возможно, реализуются благодаря инициативе.
2: Причем в ЕЛКе желательно всем зарегистрироваться, там очень много всего интересного, в том числе вот
3: очень
2: такие вот социальные проекты.
3: Очень много, вы правильно говорите, действительно.
1: Короче,
3: да,
1: там... говоря, не откладываем наш голос, нашу идею, не зарываем никуда, потому что наша идея, ну, ваша идея, всех нас, да, она может стать, ну, не знаю, следующим новым сквером или какой-то новой детской площадкой в вашем районе, что действительно будет полезно всем, получается. Ну, то есть вот я сейчас из нашего разговора понимаю, что инициативное бюджетирование точно работает, и это совершенно доказано примерами, о которых мы сегодня говорили.
3: Однозначно, и у нас все больше и больше людей об этом узнают, и, собственно, сюда мы пришли для того, чтобы рассказать не только там про конкурс, который сейчас идет, а в целом, что точно нужно заявляться, и так или иначе идея будет реализована.
1: Короче, не боимся реализовывать свои идеи, и хорошо, что есть такая платформа.
2: Такой инструмент,
1: где...
2: классный,
1: конечно.
2: Да.
1: Итак, начальник Центра инициативного бюджетирования Фонда гражданских инициатив Югры Инна Петрова была у нас в студии. Инна Викторовна, вам спасибо.
3: Спасибо
1: Очень
3: вам.
1: Надеюсь на то, что с каждым...
2: Ни одного пустыря не останется.
1: Конечно,
2: у нас
1: с каждым годом
3: верить в это.
1: Все больше и больше будет тех людей, которые будут реализовывать свои идеи. Вам спасибо, что пришли. Хорошего
3: спасибо.
1: Дня. До свидания.
3: До свидания.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
4: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Сургуте произошло ДТП, унесшее две человеческие жизни. В Пытьяхе задержали иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Югорчане вошли в число лидеров Всероссийской премии «Предприниматель года». Обстоятельства очередной дорожной трагедии выясняют в Сургуте. Сегодня ночью около 2:20 на улице Профсоюзов, недалеко от дома номер 42, произошла авария с участием двух автомобилей. Согласно предварительной информации, озвученной представителем местной госавтоинспекции, 18-летний парень, управлявший «Ладой Приорой», проигнорировав красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке, допустил столкновение с «Тойотой».
2: Кстати, дорожно-транспортного происшествия. Водитель «Приоры» 2008 года рождения и водитель «Тойоты» 1990 года рождения погибли на месте до прибытия машины скорой помощи. Двое пассажир автомобиля «Приора» доставлены на карете скорой помощи в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
1: Хорошие новости для пенсионеров Крайнего Севера, в том числе и для жителей Югры. Отменено требование ежегодного подтверждения места фактического проживания. Это означает, что пожилым людям, получающим надбавки за работу или проживание в суровых условиях, больше не придется проходить через бюрократические процедуры, которые раньше отнимали много времени и сил, особенно в отдаленных поселках. Теперь данные будут обновляться автоматически, если пенсия доставляется через почту. Как пояснили в Госдуме, эти изменения направлены на упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бумаг. Важные волокиты. Нелегальных мигрантов задержали в Пытьяхе. Иностранцы находились в России дольше положенных по закону 90 суток. Один из нарушителей пытался схитрить. Он регулярно выезжал из страны и возвращался обратно, полагая, что разрешенный срок пребывания при этом обнуляется. Другой задержанный должен был уехать на родину еще в апреле, но решил остаться. Теперь мигрантам предстоит выплатить штрафы, после чего их выдворят за пределы нашей страны. Депортации они будут дожидаться в Сургутском центре временного содержания. И последние итоги престижной Всероссийской премии «Предприниматель года 2025» подведены в Москве. Мероприятие объединило рекордное число участников – 646 бизнесменов из 77 регионов. Жюри определило 135 финалистов в 30 номинациях. Среди лучших предпринимателей страны оказались сразу четверо представителей Югры. Вероника Гайдельберг из Сургута стала победителем в номинации «Сфера услуг дети». Лауреатами премии также признаны Татьяна Залаева в направлении онлайн-бизнеса, Геннадий Однокулов в семейном бизнесе и Денис Зардинов в номинации «Социально ответственный бизнес». Примечательно, что для последнего югорчанина это не первая награда в минувшем году. Денис был отмечен как молодой предприниматель. Полный список победителей и лауреатов доступен на официальном сайте премии «Предприниматель года.рф». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 2 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 23. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе плюс 25, 21 градус выше 0 в Югорске, Советском и Нягани, в Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 18 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 39 минут, и это значит что? А это значит игра.
2: Игра
1: и 2-1 в недельном зачете. В чью пользу? Но, конечно же.
2: Это все временно.
1: Мы
2: с тобой как дети. У нас игра по расписанию с тобой все время.
1: Игра по расписанию.
2: Как будто мама разрешила только в 10:40 играть.
1: Игра по расписанию, а победных баллов больше у меня. 15-3 в общем зачете, поэтому тут, мне кажется, немного от расписания не зависит. Ну ладно. Плюс 7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений и телеграммы Макс. Нынче подсказки нужны мне. Угу. Коля будет загадывать слово, поэтому ваши подсказки очень и очень мне нужны. Мы уже выяснили вчера, что ни я, ни Коля в момент, когда друг другу подсказки читаем, не слушаем эти подсказки.
2: Не слушаем, не получается, потому что мы читаем.
1: Да, потому что не получается, правда не получается.
2: А мы, как Юлий Цезарь, еще не просветлели, так, чтобы несколько дел одновременно делать.
1: Я пока могу только на кнопочки нажимать и слушать, пока что. Ладно, поехали.
2: Поехали. Итак, Елена пишет, что готовы мы, вы. Итак, это тайный художник, расставляющий точки незаметных линий информации. Тайный художник, расставляющий точки незаметных линий информации.
1: Ну, пусть будет опора.
2: Нет, неправильно. Uh-huh. Это мастер перехвата шепота ветра в тылу неизвестности.
1: А?
2: Мастер перехвата шепота ветра в тылу неизвестности.
1: Я не знаю.
2: Ловкий охотник за невидимыми следами будущего.
1: Подсказчики, ну вы чего? Вот Елена, а? Что происходит?
2: Это не ко мне претензии,
1: Игнат
2: Николаевич.
1: Подожди, что вот это сейчас было? Ну-ка.
2: Это ловкий охотник за невидимыми следами будущего.
1: Гуру, говорит Елена.
2: Это операция в лабиринте тайн, где каждый ход – шаг к разгадке.
1: Мастер, говорит Елена, сенсей. Ну где еще подсказки-то? Где, пожалуйста? Прочитай еще раз последнее.
2: Операция в лабиринте тайн, где каждый шаг, где каждый ход – шаг к разгадке.
1: Я не знаю, опыт, пишет Светлана.
2: Нет,
1: проводник, пишет Елена.
2: Неправильно. Это маленький шпион, раскрывающий секреты огромной вселенной.
1: Дарья пишет, добрый день, опыт, стратегия, план. Андрей пишет, история.
2: Нет.
1: Все, нет. Ага, ладно.
2: Так, это архитектор карты неизведанных земель, сознания и коридоров власти. Это Игнат Николаевич. Слово простое, неверное.
1: Я понимаю, что это обычное слово. Александр Друзь, пишет Елена.
2: Нет, неправильно.
1: Вряд ли это Александр Друзь.
2: Так, сейчас. Это провидец, читающий письмена будущих событий на стенах прошлого.
1: Ну, мне только опыт, правда, лезет в голову. Ребус, оракул, пишет Динара.
2: Нет.
1: Это все не то. Так, ага.
2: Это искатель невидимых нитей, связывающих факты и тайны.
1: Еще раз.
2: Искатель невидимых нитей, связывающих факты и тайны.
1: Библиотекарь, пишет Елена.
2: Нет, нет.
1: Мудрость, пишет Дарья.
2: Нет, все пока.
1: Нет, любопытство,
2: вот
1: пишет Артем. Архивариус, пишет Елена. Истина, пишет Светлана. Продолжай.
2: Это муравейник скрытой деятельности, где каждая муравьиная цепочка важна.
1: Господи, это муза, вот... пишет Марина. Нет. Че муравьиный? Кто?
2: Так. Муравейник скрытой деятельности, где каждая муравьиная цепочка важна.
1: Какая-то ерунда какая-то, чердак,
2: это
1: компания, пишет Елена.
2: Я тут ни при чем.
1: Работа, пишет Марина. Вера пишет история. Вирус,
2: нет,
1: пишет Елена.
2: Это подпольный стратег, плетущий сеть невидимых связей.
1: Это как его, заговорщик какой-то.
2: Вот уже близко.
1: Заговорщик, это, ага,
2: вот в
1: слышите?
2: Это в ту сторону.
1: Слышите?
2: Но да. Это не то совсем.
1: Шпион, пишет Алексей. А враг, пишет Елена. Дружба, пишет Светлана.
2: Нет, все неправильно, но были варианты, которые вот уже в нужном направлении.
1: Противник, пишет Елена.
2: Нет, это неправильно. Это ночной охотник за звездами, ищущий признаки великих перемен.
1: Конспиратор, пишет Марина.
2: Нет.
1: Наставник, пишет Елена. Противник уже был.
2: Нет.
1: Бунтарь, пишет Марина. Учитель, пишет Елена.
2: Это, сейчас, как однокоренное слово там получается.
1: Смотри-ка.
2: Это маленький искатель больших тайн человеческого мира.
1: Разведчик, пишет Андрей. Работодатель, пишет Елена. Гороскоп, пишет Светлана.
2: Вот смотрите, вы пишете, если прямо подскажу, то сразу все поймете. Вы пишите, кто такой человек, а как называется процесс? Вот это мне интересно.
1: Подожди, а разведчик неправильно?
2: Нет, неправильно.
1: Сыщик пишет Динара, путешественник пишет Елена, Ольга пишет Лицемер, разведка пишет Айгуль, исследователь вот, пишет вот. Дарья.
2: Айгуль самая разведка! Внимательная слушательница Айгуль! Наша. Да, это разведка.
1: Айгуль!
2: Действительно, вот, ну, правда, да, ну, простое понятно, слово, да, но простое. Я бы, если честно, никогда бы не догадался.
1: Но видишь,
2: вот,
1: это же ассоциативный ряд.
2: Это надо интеллектом Игната Николаевича.
1: Да,
2: нашего.
1: И интеллектом, как у
2: Айгуль.
1: Интеллектом, как у Айгуль. Спасибо всем за участие, и благодаря вам, Айгуль, в первую очередь...
2: 4-1 получается.
1: Это какой 4-3? 3-1 получается! 3-1! Ребята, спасибо!
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:50. Овны, главной темой этого дня станет внезапное улучшение в финансовой сфере.
1: Тельцы, сегодня вы легко найдете позитив как в удивительных стечениях обстоятельств, так и в незаметных мелочах.
0: Близнецы, сегодня у судьбы для вас найдется пара-тройка классных новостей. Не пропустите ничего важного.
1: Раки, сегодня благоприятный день для наведения порядка дома или благоустройства квартиры.
0: Львы, люди привыкли на вас полагаться, поэтому сегодня держите обещания.
1: Девы, сегодня любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно.
0: Весы, ваша бьющая через край энергия сегодня вселит оптимизм во всех окружающих.
1: Скорпионы, сегодня хороший день для отдыха и накопления сил. Отложите все сложные дела и дайте себе возможность восстановиться.
0: Стрельцы, ваша уверенность в своей привлекательности сделает вас желанным гостем любой компании.
1: Козероги, отложите пока походы по магазинам, даже если очень хочется отправиться на шопинг.
0: Водолеи, веселье в этот день никто не отменял, поэтому звоните друзьям.
1: Рыбы, сегодня вы почувствуете, что многие замыслы наконец-то вырастают в реальные дела.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 55 минут. Быстро мошенники и по домам. Они разработали новую двухэтапную схему, основанную на социальной инженерии. Короче, рассказываю, как все это происходит. Ну-ка. Первый этап – это создание тревоги. Человеку поступает, ну, как будто бы внешний, безобидный, совершенно бытовой звонок под любым предлогом. Запись к врачу, замена домофонных ключей, доставка письма, проверка счетчиков, ну, или какая-то вот такая абсолютно рядовая ситуация. В ходе разговора человека просят продиктовать код из смс-ки. Ну, тебе же вроде вот, мы сейчас тут, ага. И задача этого шага, вот этого первого, не украсть твои данные, а сформировать в памяти человека сомнительный и, может быть, даже неприятный факт. Ну, то есть, вот ты же знаешь, что тебе звонят, если код из смс просят,
3: значит, мошенники.
2: И тут подключается второй этап этой
3: схемы.
2: Звонит
3: тот другой и говорит, что тебе звонили мошенники.
2: Конечно, это подтверждение этой опасности, и спустя некоторое время раздается какой-то новый звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов или спецслужб безопасности. И, собственно, они сообщают, что предыдущий звонок действительно был мошенническим. Начинают пугать тем, что персональные данные или там уже твои сбережения, все это уже под угрозой. Ну и все, а дальше по накатанной.
3: Счет,
2: да, конечно. А дальше уже по накатанной. Поэтому, если позвонили вам, неважно там, что заменять, домофон там или еще что-то, ну все, вы просто кладите трубку. Никто вам ничего заменять не будет. Ну не делают они так, ну не делают. Если придет время поменять, управляющая компания оповестит. Оповестит, и не сделает она, не сделает.
3: Через правильные каналы.
2: Да, конечно, там какой-то домовый чат там или еще что-то. Ну, короче, найдет способ показать вам, что и доказать вам, что это ни в коем случае не мошенники. Хорошего всем четверга. Сегодня же четверг.
3: Да.
2: Николаев.
3: Прекрасного утра. Пятница завтра. Хорошо выспаться всем, потому что пятницу, мне кажется, надо встречать
2: надо
3: обязательно выспавшимся. Хорошо.
2: Николаев Донин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Огненная стихия продолжает наступление на югорские леса. В Пытьяхе задержали иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Пенсионеров-северян освободили от процедуры подтверждения места жительства. В Югре продолжается напряженная борьба с лесными пожарами. На сегодняшний день в округе зафиксировано 35 очагов возгорания, охвативших территорию свыше 10 тысяч гектаров. К ликвидации термоточек привлечены силы авиалесоохраны округа, МЧС, а также специалисты учреждения Центра спас Югория. Важно отметить, что угрозы населенным пунктам и ключевым экономическим объектам на данный момент нет. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Нижневартовском районе. В связи с этим в муниципалитете введен запрет на посещение лесов. Огнеборцы призывают жителей Югры к деятельности и активному участию в сохранении лесов. Если вы заметили задымление или открытый огонь, немедленно сообщите об этом по телефону. 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. И в продолжение темы. Югра активно внедряет новые подходы в борьбе с ландшафтными пожарами. Так, в Ханты-Мансийске районе завершился очередной профилактический рейд, где ключевую роль сыграли беспилотники. Эти аппараты значительно упрощают мониторинг и помогают предотвращать возгорание сухой травы. Дроны позволяют быстро осматривать большие труднодоступные участки, куда обычным способом добраться сложно. Благодаря такой воздушной разведке специалисты оперативно выявляют пал травы и сразу же отправляют инспекторов на место, что снижает риск распространение стихий на леса и город. Сотрудники МЧС напоминают, разведение огня или поджог травы в опасный период – это нарушение закона. При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112. Нелегальных мигрантов задержали в Пытьяхе. Иностранцы находились в России дольше положенных по закону 90 суток. Один из нарушителей пытался схитрить. Он регулярно выезжал из страны и возвращался обратно, полагая, что разрешенный срок пребывания при этом обнуляется. Другой задержанный должен был уехать на родину еще в апреле, но решил остаться. Теперь мигрантам предстоит выплатить штрафы, после чего их выдворят за пределы нашей страны. Депортации они будут дожидаться в Сургутском центре временного содержания. И последнее. Хорошие новости для пенсионеров Крайнего Севера, в том числе и для жителей Югры. Отменено требование ежегодного подтверждения места фактического проживания. Это означает, что пожилым людям, получающим надбавки за работу или проживание в суровых условиях, больше не придется проходить через бюрократические процедуры, которые раньше отнимали много времени и сил, особенно в отдаленных поселках. Теперь данные будут обновляться автоматически, если пенсия доставляется через почту. Как пояснили в Госдуме, эти изменения направлены на упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бумажной волокиты. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол 86.

0: humorfm.ru.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет свои позиции в сфере беспилотных авиационных систем. Огненная стихия продолжает наступление на югурские леса. Ханты-Мансийск обзавелся собственным представительством Российского общества знания. Югра вновь подтвердила статус лидера в сфере беспилотных технологий. На площадке местного оператора инфраструктуры БАС побывала делегация Росавиации во главе с генеральным директором Госкорпорации по организации воздушного движения Андреем Булиным. Основное внимание было уделено тому, как наземная инфраструктура может способствовать развитию беспилотной логистики, улучшению мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса Югры и повышению их безопасности. Гостям были представлены передовые технические решения компании, в том числе система удаленной идентификации и отслеживания беспилотников в режиме реального времени. Руководитель предприятия Александр Терентьев поделился видением развития отрасли, обозначив ключевые направления. Контроль за трубопроводами и ЛЭП, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий с помощью дронов и геодезические работы при строительстве. Этот визит открывает перспективы для интеграции региональной инфраструктуры в общероссийскую систему, что позволит расширить спектр применения дронов и укрепить позиции Югры как центра инноваций. В Югре продолжается напряженная борьба с лесными пожарами. На сегодняшний день в округе зафиксировано 35 очагов возгорания, охвативших территорию свыше 10 тысяч гектаров. К ликвидации термоточек привлечены силы авиалесоохраны округа, МЧС, а также специалисты учреждения Центра спас Югория. Важно отметить, что угрозы населенным пунктам и ключевым экономическим объектам на данный момент нет. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Нижневартовском районе. В связи с этим в муниципалитете введен запрет на посещение лесов. Огнеборцы призывают жителей Югры к деятельности и активному участию в сохранении лесов. Если вы заметили задымление или открытый огонь, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И в продолжение темы. Югра активно внедряет новые подходы в борьбе с ландшафтными пожарами. Так, в Ханты-Мансийске районе завершился очередной профилактический рейд, где ключевую роль сыграли беспилотники. Эти аппараты значительно упрощают мониторинг и помогают предотвращать возгорание сухой травы. Дроны позволяют быстро осматривать большие труднодоступные участки, куда обычным способом добраться сложно. Благодаря такой воздушной разведке специалисты оперативно выявляют пал травы и сразу же отправляют инспекторов на место, что снижает риск распространение стихий на леса и город. Сотрудники МЧС напоминают, разведение огня или поджог травы в опасный период – это нарушение закона. При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112. И последнее. Свое отделение Российского общества знания появилось в Ханты-Мансийске. Новую просветительскую площадку запустили на базе медицинской академии. Возглавила подразделение ректор вуза Александра Нехорошева. Всего в команду вошли 9 специалистов, среди них ученые, преподаватели и депутаты. Теперь лекторам предстоит вести масштабную просветительскую работу, а само общество будет готовить новые квалифицированные кадры. Отмечу, Ханты-Мансийск стал вторым муниципалитетом Югры, где появилось свое представительство общественной организации. В прошлом году подобное отделение заработало в Сургуте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет свои позиции в сфере беспилотных авиационных систем. Югорские участники СВО и ветераны боевых действий получили новые социальные гарантии. Ханты-Мансийск обзавелся собственным представительством Российского общества знания. Югра вновь подтвердила статус лидера в сфере беспилотных технологий. На площадке местного оператора инфраструктуры БАС побывала делегация Росавиации во главе с генеральным директором Госкорпорации по организации воздушного движения Андреем Булиным. Основное внимание было уделено тому, как наземная инфраструктура может способствовать развитию беспилотной логистики, улучшению мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса Югры и повышению их безопасности. Гостям были представлены передовые технические решения компании, в том числе система удаленной идентификации и отслеживания беспилотников в режиме реального времени. Руководитель предприятия Александр Терентьев поделился видением развития отрасли, обозначив ключевые направления. Контроль за трубопроводами и ЛЭП, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий с помощью дронов и геодезические работы при строительстве. Этот визит открывает перспективы для интеграции региональной инфраструктуры в общероссийскую систему, что позволит расширить спектр применения дронов и укрепить позиции Югры как центра инноваций. Сразу два закона, расширяющие социальные гарантии для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей, одобрили сегодня депутаты Думы Югры. Обе инициативы внесены прокурором региона. Первая поправка касается транспортного налога. Теперь задолженность по нему за погибшими или умершими участниками СВО будет списываться полностью, без каких-либо ограничений по сумме. Это значит, что семьи павших бойцов больше не будут обременены этим долгом, который ранее мог переходить по наследству, если превышал стоимость данного имущества. Второе изменение касается платных парковок. Ветераны и инвалиды боевых действий, а также члены их семей и семьи погибших защитников теперь имеют право на бесплатное размещение одного автомобиля. Это нововведение унифицирует условия по всему региону. Если раньше, например, в Сургуте ветеранам предоставлялась лишь 50% скидка на первый час, а в Нижневартовске участники СВО уже могли парковаться бесплатно, то теперь все получат единое право на бесплатную парковку. Это особенно актуально для аэропортов Сургута и Нижневартовска, где уже действуют платные стоянки, а также для Ханты-Мансийска, где система работает в тестовом режиме. Свое отделение Российского общества знания появилось в Ханты-Мансийске. Новую просветительскую площадку запустили на базе медицинской академии. Возглавила подразделение ректор вуза Александра Нехорошева. Всего в команду вошли 9 специалистов, среди них ученые, преподаватели и депутаты. Теперь лекторам предстоит вести масштабную просветительскую работу, а само общество будет готовить новые квалифицированные кадры. Отмечу, Ханты-Мансийск стал вторым муниципалитетом Югры, где появилось свое представительство общественной организации. В прошлом году подобное отделение заработала в Сургуте. И последнее. Копилка сборной Югры, выступающей на втором кубке полпреда президента в Уральском федеральном округе среди защитников Отечества, пополнилась новыми медалями. Во второй день турнира наши спортсмены завоевали 2 золота, серебро и бронзу. Награды высшей пробы округу принесли сургутянин Михаил Яншаев в настольном теннисе и вартовчанин Ильмир Исмагилов в парабоксе. В этой же дисциплине серебряным призером стал Александр Барикаев из Советского района, а на третью ступень пьедестала почетов зашел мегионец Сергей Стрюков. Соревнования продолжаются. Сегодня участникам предстоит побороться за лидерство в легкой атлетике, стрельбе из лука и метании ножей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорские участники СВО и ветераны боевых действий получили новые социальные гарантии. В Белоярском районе начинающий водитель устроил серьезное ДТП. Югорчане оценят проекты, поддержанные грантами губернатора. Сразу два закона, расширяющие социальные гарантии для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей, одобрили сегодня депутаты Думы Югры. Обе инициативы внесены прокурором региона. Первая поправка касается транспортного налога. Теперь задолженность

0: по нему за погибшими или умершими участниками СВО будет списываться полностью, без каких-либо ограничений по сумме. Это значит, что семьи павших бойцов больше не будут обременены этим долгом, который ранее мог переходить по наследству, если превышал стоимость данного имущества. Второе изменение касается платных парковок. Ветераны и инвалиды боевых действий, а также члены их семей и семьи погибших защитников теперь имеют право на бесплатное размещение одного автомобиля. Это нововведение унифицирует условия по всему региону. Если раньше, например, в Сургуте ветеранам предоставлялась лишь 50% скидка на первый час, а в Нижневартовске участники СВО уже могли парковаться бесплатно, то теперь все получат единое право на бесплатную парковку. Это особенно актуально для аэропортов Сургута и Нижневартовска, где уже действуют платные стоянки, а также для Ханты-Мансийска, где система работает в тестовом режиме. Сразу 4 человека пострадали в ДТП в Белоярском районе. Авария произошла накануне вечером на трассе Уренгой-Надым-Советский. 18-летний автолюбитель с 3-месячным стажем не справился со своей иномаркой. В итоге машина съехала в кювет и перевернулась. Травмы получили сам юный автомобилист и 3 пассажиров. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 2 аварии, в которых пострадали 6 человек. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции задержали 76 водителей за грубые нарушения ПДД. В Югре стартовала масштабная оценка проектов, реализованных на гранты губернатора. До конца июля жители округа смогут определить эффективность социально значимых инициатив 2024 года. Всего экспертизу пройдут 117 проектов. Оставить отзыв можно на цифровой платформе «Единый личный кабинет активиста Югры» в специальном разделе «Пульс». Организаторы призывают присоединиться всех, кто участвовал в мероприятиях в качестве волонтеров, партнеров или просто благополучателей. Стоит отметить, что в этом году процедуру оценки обновили, сделав ее более прозрачной. Теперь развернутые отзывы югорчан будут напрямую влиять на итоговый рейтинг. Окончательный список из 10 лучших инициатив утвердят в конце августа. И последняя копилка сборной Югры, выступающей на 2-м кубке полпреда президента в УРФО среди защитников Отечества, пополнилась новыми медалями. Во второй день турнира наши спортсмены завоевали 2 золота, серебро и бронзу. Награды высшей пробы округу принесли сургутянин Михаил Яншаев в настольном теннисе и вартовчанин Эльмир Исмагилов в парабоксе. В этой же дисциплине серебряным призером стал Александр Барикаев из Советского района. А на 3-ю ступень пьедестала почета взошел мегионец Сергей Стрюков. Соревнования продолжаются. Сегодня участникам предстоит побороться за лидерство в легкой атлетике, стрельбе из лука и метании ножей. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Дума Югры внесла важные изменения в некоторые окружные законы. В Белоярском районе начинающий водитель устроил серьезное ДТП. Югорчане оценят проекты, поддержанные грантами губернатора. В Югре расширяют меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Речь об изменениях, внесенных окружной думой в законы, разработанные Департаментом соцразвития совместно с Департаментом культуры, образования и науки. Согласно нововведениям, теперь члены семей бойцов СВО смогут получать путевки в организации отдыха и оздоровления детей за счет региональной казны. Стало больше и тех, кому компенсируют родительскую плату за обучение. Кроме того, юные члены таких семей обеспечиваются питанием в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях. Предусмотрены и образовательные льготы. Детей военнослужащих будут зачислять или переводить в первоочередном порядке в школу, максимально приближенную к месту жительства. Это распространяется и на рожденных после гибели родителя. Что касается сферы культуры, вводятся льготы на посещение платных мероприятий для неработающих пенсионеров, ветеранов труда, тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, а также жертв политических репрессий, лиц, пострадавших от традиционных катастроф и приравненных к ним категорий. Кроме того, члены многодетных семей получили право бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставочные площадки округа. Как пояснил председатель Думы округа Борис Хохряков, поправки не только уточняют категории получателей льгот, но и фиксируют сроки предоставления мер поддержки. Это делает систему помощи более прозрачной и предсказуемой для семей. Сразу 4 человека пострадали в ДТП в Белоярском районе. Авария произошла накануне вечером на трассе Уренгой-Надым-Советский. 18-летний автолюбитель с 3-месячным стажем не справился со своей иномаркой. В итоге машина съехала в кювет и перевернулась. Травмы получили

0: сам юный автомобилист и трое пассажиров. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 2 аварии, в которых пострадали 6 человек. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции задержали 76 водителей за грубые нарушения ПДД. В Югре стартовала масштабная оценка проектов, реализованных на гранты губернатора. До конца июля жители округа смогут определить эффективность социально значимых инициатив 2024 года. Всего экспертизу пройдут 117 проектов. Оставить отзыв можно на цифровой платформе «Единый личный кабинет активиста Югры» в специальном разделе «Пульс». Организаторы призывают присоединиться всех, кто участвовал в мероприятиях в качестве волонтеров, партнеров или просто благополучателей. Стоит отметить, что в этом году процедуру оценки обновили, сделав ее более прозрачной. Теперь развернутые отзывы югорчан будут напрямую влиять на итоговый рейтинг. Окончательный список из 10 лучших инициатив утвердят в конце августа. И последнее. Сезонную готовность опорного пункта по тушению крупных пожаров и выполнению аварийно-спасательных работ проверили в Урае. Задача этого подразделения – быстро подключать дополнительные ресурсы там, где справиться со стихией одной сменой невозможно. В ходе тренировки участники отработали порядок приведения всех частей гарнизона в режим ЧС. После сигнала сбор по тревоге, личный состав и колонна пожарной техники продемонстрировали способность к оперативному реагированию на угрозу. Специалисты оценили организацию службы, техническую оснащенность и работоспособность всего оборудования и вооружения. Проверка подтвердила готовность служб в установленные сроки прибыть к месту крупного происшествия и в полном объеме выполнить задачи по тушению огня и проведению других работ. Отмечу, опорный пункт – это универсальное звено системы безопасности, которое задействуется не только при пожарах, но и при ликвидации последствий других серьезных происшествий в Кандинском районе. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Добрый
3: необычный
4: день.
3: Формат сегодня.
4: Вообще,
3: сразу предвосхищаю.
4: Сразу.
3: Нас трое.
4: Нас сегодня трое, причем обычно, когда у нас появляется третий человек в студии, это либо какой-то гость приглашенный, либо наши слушатели частенько к нам заглядывают в гости. А сегодня нас трое профессиональных радиоведущих здесь собралось. Вы не поверите, сегодня с нами третий наш коллега будет. Причем он даже не из Югры, а из Новокузнецка. У нас в студии Андрей Титов. Андрей, привет.
5: Привет-привет. Наверное, нужно объяснить, где находится Новокузнецк. Может быть, никто
4: не знает. Мы сейчас все это, поверь, расспросим. Я просто для начала наших слушателей, мы их немножечко ошарашили, потому что обычно мы здесь вдвоем в самом начале. Сейчас вот появился третий голос. Причем, заметь, да, Андрей начал говорить, сразу видно, что радиоведущий. Вот сразу.
3: Я буду гадать. Радио Энерджи в Новокузнецке, нет?
5: Нет, нет.
3: DFM?
5: Нет.
4: Да
5: нет,
4: кажется, какая-то городская радиостанция.
5: У нас холдинг из 5 радиостанций сетевых и 6 городская радиостанция.
4: Вот, и ты на ней, судя по всему, да?
5: Я на всех.
4: Понятно.
5: Да. Есть такое слово оптимизация.
3: Нет, есть такое слово, знаешь, это жажда денег.
4: Нет.
3: Когда ты решил заработать вообще везде.
5: Все деньги мира.
4: Нет, мне кажется, есть такое слово разноформатный, универсальный специалист, это вот про Андрея, раз он на разных радиостанциях. Вообще, давайте...
5: Я сейчас услышал вот этот открывающий джингл «Свои люди». У нас программа, которую я веду, тоже называется «Свои люди». Это вообще, я не знаю, что за совпадение.
3: А кто у кого?
5: «Свои люди».
4: А как давно эта программа?
3: Кто у кого украл тогда, получается?
5: У нас программа 2 года выходит.
4: А наша 4.
5: Но мы не украли, так скажем, а вдохновились.
4: О, ну ладно. Нам на самом деле не жалко, без проблем. Более того, мы в свое время работали на радиостанции «Ноябрьская», в городе Ноябрьск на Ямале, и там уже лет 12, если не больше,
5: больше,
4: существует, да, наверное, лет 15 уже, существует утреннее шоу «Подъемники». И оно в Ноябрьске появилось гораздо раньше, чем на радиостанции
3: «Наше радио».
4: «Наше радио», да.
5: А вас другие можно, да, называть радио. У нас тоже можно называть радиостанцию.
3: Радио, DFM, что там, русское радио, авторадио.
4: У нас все можно. Мы свободные люди. Мы даже, знаешь...
5: Это не те станции, на которых я работаю.
3: Не, я всегда считал, что невозможно насильно удержать человека у радиоприемника. Если он захочет, он переключит.
4: Это правда.
3: Ты ему называй, не называй, он будет слушать то, что ему в данный момент хочется слушать.
4: Давайте все-таки, переезжая все, мы тут уже с вами, понятно, три человека собрались, радиоведущих, сразу болтаем обо всем. Давайте расскажем, почему Андрей в студии. Дело в том, что за 15 минут до нашего эфира к нам в кабинет заваливаются наши коллеги с Югорией и говорят: ребята, а к нам тут радиоведущий приехал в гости, давайте познакомим. Мы такие: круто, так если это радиоведущий, будем знакомиться уже в прямом эфире. А вот теперь давай по порядку, Андрей, что ты делаешь в Ханты-Мансийске?
5: Я в Ханты-Мансийске, во-первых, впервые за 28 лет, последний раз я был здесь 28 лет назад, конечно, совсем другой город был.
3: Школьником еще?
5: Еще школьником, да, я еще учился в школе. Здесь живут мои родственники,
4: так.
5: И вот получается, что мы, конечно, общались, видели, встречались, но не на территории вашего города.
4: Ой, прекрасно. То есть ты приехал в гости просто?
5: Да, я пока просто в гости. Сейчас, пока на улице пошел дождь, ну а что делать? Конечно, сразу в эфир.
4: Конечно. Подожди, пока. Мне нравится слово «пока». То есть ты, возможно, даже присматриваешься в плане переезда? Или как?
5: Скажем так, что Новокузнецк меня устраивает как город достаточно. И если уж рассматривать переезд, то меня интересуют федеральные города.
4: Ну, понятно,
5: города,
4: все, с этим все понятно. Ну, то есть у тебя отпуск, и ты приехал к родственникам в гости.
5: Да, сейчас отпуска такие у нас в России.
4: Понятно. Ну, а что? Мы тоже любим путешествовать по России. Спасибо родственникам, что они у тебя живут в Ханты-Мансийске, иначе бы мы с тобой не встретились.
3: Какие
4: здесь
3: мы разные, да, вот человек хочет куда-то дальше, на уровень федерации, а я хочу в деревню. Сегодня присматривал себе домики в самой глухомане, 200 километров.
5: В Березовке мы сейчас были.
3: Ну, нет, я... Еще глуше.
4: Ладно, мы поняли, что ты приехал в гости. Как тебе наша погодка сегодня? Она сильно от вашей Новокузнецкой отличается? Кстати, ты вот хотела рассказать, где Новокузнецк. Ну, я это знаю, но нашим слушателям можно рассказать.
5: Новокузнецк — это Кемеровская область, Кузбасс.
4: Ага.
5: Я думаю, что многим известен такой курорт Шерегеш.
4: Да.
5: Вот.
4: Вы далеко от него?
5: Это в нашей области. Все находится от Новокузнецка примерно, 190 километров. Мы за 2-3 часа добираемся.
4: То есть ты лыжник, ты прям регулярно, да?
5: Нет, я только воздухом подышать.
4: Но ездишь регулярно. Ну, конечно, Шерегеш тут под боком, условно.
3: Вот мне нравится.
5: Это вот как вот в Сочи живут люди, которые, коренные жители, они редко купаются во время.
4: Да.
5: Вот так же и мы живем на нашем горнолыжном курорте.
3: А что говорите, у нас вот гора, пожалуйста, у нас здесь и биатлонный центр огромный, который раньше имел такой, статус всемирного, где проводились этапы и кубков, по-моему, мира, да?
4: Да,
5: мы смотрели, Мартен Фуркан.
3: Мы с Марин два раз там были, и то просто покататься на подъемничках. Вот это наша история.
4: И то, когда к нам гости приезжают.
3: И то, когда гости приезжают, мы как бы экскурсию.
4: Тоже благами не пользуемся. А я, знаешь, откуда...
3: А мне нравится мышление наше российское. Да, и там недалеко, 200 километров.
4: Вот, я как раз хотела сказать, что я Новокузнецк, я никогда не была в вашем городе. Надеюсь, когда-нибудь побываю, но я знаю ваш город исключительно из рекламы «Вкусная точка». Ну, то есть у меня единственная ассоциация с этим городом — это реклама.
5: Знаешь, почему?
4: Почему?
5: Потому что владелец сети «Вкусная и точка», он из нашего города. Он живет в нашем городе.
4: Серьезно?
5: Да, бизнесмен Александр Говор выкупил «Макдональдс» в свое время. И как бы получается, что головной офис сейчас находится в нашем городе.
3: То есть самый большой дом в Новокузнецке...
5: Действительно, да, там очень большой дом, очень красивый, в центре города. Ну и «Вкусная точка» начиналась от нас.
4: Андрей, ты 5 минут в эфире, ты нам уже такие вещи говоришь, которые мы никогда в жизни не знали. А сейчас-то этот человек живет в нашем городе?
5: Конечно, да.
4: То есть он не приехал в Москву?
5: Нет, он большой патриот, он делает очень много для нашего города.
4: Классно, мы даже не знали. Ты вот знал, что Новокузнецк? Обалдеть. Ну и вот смотрите, есть реклама, теперь я поняла, возможно, почему Новокузнецк взяли рекламу федеральную. Там, в общем, о том, что в Сочи... +10 это холодно, в Новокузнецке -10 это тепло. Вот ты же тоже наверняка видел эту рекламу, ее показывают каждый день по федеральным каналам.
3: Наверное, я сейчас кроме Матч ТВ и Чемпионата мира по футболу вообще ничего не смотрю.
4: Ну да, на Матч ТВ...
5: Вообще, наверное, больше Новокузнецк, Кузбасс известен своими шахтами на всю страну, да, углем. Это... Мы все-таки угольная такая часть нашей страны.
4: Ну это, скажем так, ассоциация с вами главная. А вот видела я Новокузнецк столько, в рекламе «Вкусная точка». Ну там и то... Но я так понимаю, этот кадр, он же реальный из Новокузнецка, который
5: нет,
4: в рекламе?
5: Кстати, нет.
4: Откуда ты столько всего знаешь, как эту рекламу снимать? Ну, понятно.
5: Если подожди, я же на радио работаю, мне приходится все это знать.
4: Понятно. Ладно, ну и вот ты приехал в Ханты-Мансийск. Сильно ли отличается погода, климат? Вообще сейчас гроза у нас в городе.
5: Очень кардинально, потому что мы-то уезжали, у нас +30 примерно с начала июня стоит.
3: Ну, такая же у нас была, да, шляпа.
5: Да, не обманывайте. Мы приехали, да, сразу вчера дождь. Сегодня
4: это ты нам дожди привез.
5: Не привозил. Во-вторых, что, естественно, отличает Новокузнецк от Ханты-Мансийска, у нас нет мошек.
4: То есть ты не как бы,
5: Или я свежая кровь для них.
4: Да, они тебя облепили, да, угу. Судя по всему.
3: Нет, ну, здесь у нас очень много болот. У нас что-то по статистике там десятки тысяч рек, десятки тысяч озер. Это такая проблема, от которой, ну, никуда не деться. Мы как не боремся и поливаем, и всевозможными там препаратами.
4: Мы как будто к этому привыкли уже. Просто, видишь, для Андрея это в новинку. А как ты добирался, мне любопытно? Есть прямые рейсы из Новокузнецка?
5: Из Новосибирска.
4: А, то есть это Новосибирск?
5: Новосибирск, опять же, не очень далеко, но уже 400 километров от
4: Новокузнецка. Мы, кстати, в Новосибирск тоже летаем периодически напрямую. У нас друзья в Новосибирске живут. Ну, то есть какие-то все-таки общие моменты можно найти. Хорошо, где был уже в Ханты-Мансийске? Ты вот 20, сколько, 6, сказала, лет не было здесь? Uh-huh. Вот, что уже успел посмотреть? Какие еще планы вообще? Как тебе город?
5: Ну, получается, мы вчера практически пешком пошли всю центральную часть. Я говорю, о, телерадиокомпания «Югра», мне сюда надо обязательно зайти, заглянуть в гости, потому что с вашим главным редактором мы переписывались, не знаю, слушает сейчас нас
4: Антон?
5: Антон, да.
4: Он сейчас в отпуске? Поэтому, ну, он такой, знаешь, у нас даже...
5: Привет,
4: отпуск...
5: Антон, я ворвался в студию без твоего разрешения.
4: Нормально, мы, даже если не слышит, мы ему этот привет обязательно кинем потом. Вырежем из эфира и кинем. Так, ну, это, получается, по центру уже прогулялся, мамонтов наших смотрел?
5: Да.
4: Пофотографировался?
5: Обязательно, конечно, так. На хоботе сидел.
4: Даже
5: у мамонта.
4: Так?
5: Не знаю, можно
4: вообще
5: или
4: вообще по мамонтам лазить нельзя, но там есть...
5: Там же все сидели
4: там,
5: просто.
4: Там, да, есть один мамонт, у которого хобот как будто бы манит прям. Ну, сядь на меня и сфотографируйся. Хорошо. В общем, сколько еще дней будешь в Ханты-Мансийске?
5: До воскресенья.
4: Значит, у тебя времени еще вагон. Мы с Тимуром предлагаем тебе, знаешь, куда? Слияние рек Об и Иртыш. Там стоит единственная в России плавучая часовня. Ее только на лето устанавливают. Это уникальный объект, на самом деле.
5: Причем, поскольку, ну, Обь — это наша сибирская река, да. Опять же, из Новосибирска, я поэтому еще очень удивился, что очень близко отсюда.
3: Каждый хочет себе прикарманить что-то свое. У нас китайцы приехали, да?
5: Это наша, да?
3: Сейчас, да? И говорят, о, Иртыш, она же исток у нас, говорят. Это же наша река. И каждый себе, блин, одни Обь забрали, другие Иртыш. Что это такое?
5: На Байкале, кстати, я был, они тоже там так же говорили. Байкал наш, они говорили, тоже китайцы.
4: Ну вот, видите, все себе присвоили. Ну вот, это такой уникальный объект, если у тебя есть время и желание. На, пожалуйста, речном транспорте можешь туда добраться.
5: Все, спасибо за информацию.
4: Приезжают в игру специально.
5: Я вчера в социальной сети как раз выложил, что еще можно посмотреть в Ханты-Мансийске.
3: Национальный центр России у нас есть.
4: Ты спросил у местных, да?
5: Нет, у меня навряд ли местные подписчики в моей социальной сети. Ну, может быть, кто-то здесь бывал когда-то.
4: А, и что, накидали тебе варианты?
5: Пока нет.
4: Вот, мы тебе, значит, сейчас предложим. Национальный центр России.
5: Национальный центр России. Как туда попасть, если не приезжал? Только по записи.
4: Только по записи?
3: А это без проблем. Ну, то есть заходишь на сайт, выбираешь ближайшее окошко, записываешься. Скорее всего, может быть, даже вот на завтра.
5: Интересный факт. Те самые родственники, которые здесь живут, они тоже здесь не бывали. В основном во всех этих местах. И я, когда им задаю вопросы, ну вот как, так а мы здесь, говорит, не были. Поэтому, возможно, наша программа сегодня просветительская для кого-то еще из жителей Ханты-Мансийска. Да. Они сегодня тоже такие, надо посетить.
4: Это правда стоит посетить, тебе понравится. Там часовая экскурсия, и все, кого мы туда... А мы каждый раз к нам приезжают друзья или какие-то родственники, мы всех туда ведем, и все говорят, как так час быстро прошел. Реально, по ощущениям, минут 15-20. Вот настолько там всего много интересного. Обязательно сходи, это наша личная рекомендация. Расскажи еще, на какой радиостанции ты работаешь, как она называется. Я имею в виду городская радиостанция, не сетевые.
5: Значит, история такая, что называется проект «Первое городское радио».
4: Так.
5: И это уникальный проект, что он отличается от FM, что это радиостанция в формате уличного радио. Она вещает на улицах города.
4: Только, исключительно.
5: Только на улицах. Ни в интернете вы не услышите, ни в FM. У нас более 100 точек по всему городу.
4: А вы прям круглосуточно? Вот,
5: представь, что если в 3 часа ночи будет на улице работать радио, наверное, нас закидали бы гнилами. Конечно, у нас эфир только с 8 утра до 8 вечера. Опять же, уникальное, чем уникальность Новокузнецка? У нас Новокузнецк начинался как завод. Изначально там строили завод.
4: Ага.
5: И в Новокузнецке, как вот в Питере, есть выстрел в пушке, ежедневно в полдень. У нас, как символ города, закреплен официально в документах, что у нас в 8 утра и в 8 вечера гудит городской гудок,
4: Вау.
5: Который слышит во всех районах.
4: Вау.
5: Раньше у людей не было часов, поэтому так обозначалось начало смен рабочих на заводе.
4: Но традиция осталась?
5: Традиция до сих пор осталась. И поэтому мы вот по этому гудку начинаем работать, и по этому гудку в 8 вечера мы заканчиваем работать.
3: Потрясающе. Надо на что, где, когда написать вопрос.
4: Да, кстати, это же уникальная история. Правильно понимаю, в России такого нету больше?
5: Да, в России такого нет. То есть у нас официально закрепленный символ именно вот гудок. Вот как в Питере выстрел пушки, он официально закрепленный символ Санкт-Петербурга, так и в Новокузнецке этот заводской гудок. Те, кто бывает у нас в городе, они всегда, конечно, удивляются, когда слышат этот гудок, потому что, ну, непривычно слышать вот именно... да. подачи этого гудка.
4: И я так понимаю, все эти, как это даже штуки называются?
5: Рупоры.
4: Да. Вот, они прям по всему городу, и в любой точке города слышно и твой голос, и музыку вашу, да?
5: Да. Да.
4: Обалдеть. И ты условно идет человек по улице и слушает новости местные.
5: Мы, да, причем мы пытаемся такое настроение города создавать, потому что, ну, сложно предугадать, какая аудитория тебя слушает, потому что здесь нету, как на FM-станции, конкретно описанной целевой аудитории. Здесь все жители города, от мала до велика, поэтому мы стараемся всех удивить.
4: Ну, это правда сложно, потому что вот тот же музыкальный формат, как подобрать так, чтобы всем понравилось? У вас и русская, и зарубежная музыка?
5: И русская, и зарубежная. Новокузнецк уникальный тем, что мы являемся еще очень джазовым городом. Угу. У нас есть джаз-клуб,
3: почему-то.
5: Который... Да.
4: Нет ассоциации, да?
3: Вообще, ну...
4: С новокузнецким джазом.
3: Кантри я бы еще понял. Ну, типа шахты, уголь, что-то такое, знаешь. Это...
4: Или рок тяжелый.
5: Больше похоже, наверное, на шансон, потому что,
4: ну,
5: да.
4: Ну, да.
5: Но, да, неожиданно джаз-клуб у нас гремит к нам. Джазовые музыканты со всего мира приезжают. У нас как раз в эти выходные... 4 июля будет большой джазовый фестиваль Open Air, который прямо на улице будет проходить, люди там на ковриках собираются, и в том числе формат джаза там присутствует у нас и на
4: класс,
5: этом уличном радио.
4: Класс. А сколько населения города? Какое количество?
5: Полмиллиона.
4: Полмиллиона. Так это почти как наш Сургут, да? Просто ты описываешь жизнь города, как будто это какой-то большой город, с одной стороны, но с другой стороны, я понимаю, что...
3: Весь... полмиллиона в 5 раз больше, чем у нас, Марин.
4: В Ханты-Мансийске. Да, Ханты-Мансийск, понятно, что поменьше. Ну, то есть у вас такой вайб, как сейчас модно говорить, все-таки большого города, да, в Новокузнецке?
5: Ну, да, мы считаемся... Ну, по-моему, мы в 32-м каком-то месте сейчас, если можно найти, на каком месте по населению находится наш город.
4: Прикольно.
5: И... У нас в области, получается, Новокузнецк, ну вот есть Тольятти-Самара,
4: да.
5: Вот Самара, это столица Самарской области, Тольятти тоже достаточно, причем он больше Самары, насколько я знаю. Также и Кемерово-Новокузнецк, Кемерово является, да, столицей, но население тоже полмиллиона, и Новокузнецк тоже полмиллиона. Два таких крупных города, всю жизнь спорящие друг с другом за право называться столицей, потому что Новокузнецк в этом плане исторически обижен, что нас не сделали столицей области.
4: Ну, да.
5: И, во-вторых, ну вот...
4: Я понимаю.
5: Два таких города.
4: Это то же самое, на самом деле, в Югре такая история есть. У нас Сургут самый крупный город, там уже больше 400 тысяч. Я вообще сижу тут всегда в эфире, болею за то, когда же Сургут станет полумиллионником, потому что это совершенно другие уже дотации, преференции и льготы со стороны государства.
3: И вектор развития.
4: И вектор развития. Правда. Ну и вообще круто, что хотя бы у нас единственный город будет полумиллионник, потому что все остальные это города поменьше.
3: Но столица.
4: Ну и вот все всегда говорят тоже, почему не столица Сургут, почему Ханты-Мансийск, маленький такой городочек, а у нас тут Сургут, мегаполис практически.
3: То же самое с Салехард. Почему Салехард столица? Он где-то там в конце мира, как говорится, до него поди доберись.
4: А не
3: Почему
4: Новый Уренгой,
3: не
4: да?
3: Не Новый Уренгой, не Ноябрьск, который гораздо логистически ближе
4: все
3: расположен.
4: Правильно.
3: 34-е место. У нас тут есть, знаете, камертон эфира всегда.
4: 34-е да, место
3: по количеству. Это наш слушатель,
4: населения?
3: По количеству населения. Нам
4: это
3: подсказывает,
4: кто написал?
3: Это Александр из Новоганска. И, кстати,
4: спасибо.
3: Говоря, он тут отметил, что так-то 2 дня назад у нас 31 в тени было, а вы тут со своими 30 раз. Ну и пишет нам Радик. Добрый день, родные. Кемерово, большой привет. А еще слушатели, кстати.
4: Передашь
3: говоря.
4: Передашь привет Кемерово?
5: Обязательно.
4: От Радика.
5: Да.
3: Кстати говоря, вот что отмечают, значит, Новокузнецк, да?
5: Да, Новокузнецк.
3: Металлург, правильно?
5: Угу. Да, конечно.
3: Хоккей, да?
5: Да.
3: И вот эта вот история, когда Новокузнецк как бы в турнирной таблице выше Югры, ну, чемпион, спору нет, но в рамках плей-офф все-таки Югра победила. Получается, мы, ну, молодцы во всех смыслах.
5: А мы же региона... встретимся на матче открытия.
3: Где?
5: По-моему, мы встретимся в Ханты-Мансийске.
3: Ну и хорошо, тогда приезжайте.
5: Не исключено, что мы даже приедем, да.
4: О.
5: Потому что мы являемся болельщиками нашего Металлурга, конечно.
4: Серьезно? То есть ты,
5: да,
4: прям ездишь вместе с ребятами, болеешь за них?
5: Ну, в основном на домашние матчи ходим, но... Да у меня в основном жена болеет. Она,
4: да ладно?
5: Да, она выезжала недавно в Екатеринбург, и у нее в планах есть на матч открытия приехать.
4: О, так вот пусть в Ханты-Мансийск как раз. А супруга была здесь у нас?
5: Нет, никогда.
4: Так вот, это же прекрасный повод. Круто. То есть нас еще с вами и хоккей связывает. Вообще, на самом деле, все, что ты сейчас рассказываешь, у меня вот прям желание появилось ваш город посетить. Ты такой, знаешь, амбассадор своего родного города. Видно, что ты его любишь. Чувствуется, что ты его любишь. И вот эта ваша уникальная история про радио. Мне прям захотелось приехать в Новокузнецк, вот в какой-нибудь погожий летний денек сесть в центре города и какую-нибудь мороженку есть и слушать просто радио. Потому что мне очень любопытно, какой у вас музыкальный формат, чтобы всем реально угодить. А какие новости вы там говорите? Какая у вас команда вообще большая у радиостанции?
5: Вообще в нашем радиохолдинге получается, ну, порядка 5-6 человек.
4: Всего?
5: Да.
4: А вы делаете...
5: Вот столько делает, 6 радиостанций обслуживает.
4: А, все 6?
5: Да.
4: Ё-моё, вы там все универсальные солдаты, угу. Не только ты.
3: Нормально вы там зарплату пилите друг с другом.
4: Да что ты все...
3: С шести радиостанций, в шестером. Не представляю, как хорошо живется.
4: Это не точно. Хорошо, а чем ты занимаешься на радио?
5: Я веду вот как раз проект «Свои люди».
4: А что в рамках этого проекта вы делаете, расскажи?
5: Это развлекательная, это тоже развлекательная программа. Она идет всего час, каждый день по будням, с 5 до 6 вечера.
4: Про горожан?
5: Мы провожаем людей с работы домой, настраиваем их уже на вечерний лад, разыгрываем подарки. То есть у нас в основном... Ну, и тоже немножко обсуждаем новости.
3: Тоже, тоже. Да. Вот ты, сейчас объясню. 4 часа каждый день мы сидим душним. Да, ругаемся на законопроект.
5: Это мы любим,
3: ругаемся на проблемы.
4: То есть вы тоже такие.
3: Подарки мы не разыгрываем, к сожалению, хотя я очень хотел. Иногда, знаешь, хочется в пятницу. Вот не хочется что-то серьезное обсуждать. Давайте что-нибудь разыграем, уже начинаешь от себя. Давайте 500 рублей на телефон кину, кто угадает, о чем я сейчас подумал. Да, вот такие вот у нас розыгрыши. Ладно.
4: Спасибо огромное, что ты к нам сегодня заскочил на огонек.
3: Да, у меня еще 1000 вопросов. На самом деле, но они как раз серьезные, больше по...
4: Да, если ты не торопишься, вот мы, у нас сейчас музыка в эфире будет, можешь с нами остаться еще на пару выходов, по новости пообсуждаем.
5: Ну, вообще не вопрос, да, я вот как раз приехал поработать в эфире.
4: Так, для тех, кто к нам только присоединился, у нас в студии Андрей Титов, наш коллега, радиоведущий из Новокузнецка. Мы сами сегодня еще, знаете, еще час назад мы не знали, что втроем будем на эфире, но, по крайней мере, до конца этого часа, я думаю, обсудим еще много чего интересного. Далее музыка у нас.
2: «Свои люди».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Очень своевременная МЧСка пришла только что мне на телефон секунду назад. Сильный ливень, очень сильный дождь, град, ветер там и так далее. Всякие угрозы цунами, смерчи, наводнения, да? В Югре местами ожидаются 2 и 3 июля. Спасибо большое. Мы уже полчаса об этом говорим в эфире.
2: Ну что ты будешь делать? А мне ничего не пришло.
3: Мне пришло.
2: Опять МЧСка.
3: Классно ты назвал МЧСка.
2: МЧСка. Да, это наши слушатели придумали такой термин, и мы его обожаем и пользуемся. Забирай тоже себе, будешь у вас на Кузнецкий внедрять этот термин. А вот ты никогда не слышал его?
3: Нет.
2: Серьезно? А мы тут уже сколько? Ну, пару лет, да, эту МЧСку называем. Я для тех, кто наши слушатели, которые сейчас включили приемник, не понимают, а что там за третий голос. Это голос Андрея Титова. Это наш коллега, радиоведущий из Новокузнецка, который сегодня в гостях, ну, не только сегодня, до конца недели в гостях, он тамансийский у родственников. И вот, собственно...
1: Пришел, говорит, давайте я бесплатно поработаю, вы немножко отдохнете.
2: Пожалуйста.
1: Говорим, давайте. Ладно, у нас на самом деле вот это хихихаха, это все, конечно, весело, но мы обычно темы серьезные обсуждаем. Давай сейчас сравнивать наши регионы в разрезе тех проблем, которые, ну, существуют. А проблемы, они существуют в каждом практически сейчас. И на первом месте у нас последнюю неделю выходит топливный кризис,
2: ладно,
1: да,
2: давай.
1: Это, ну, федерального значения. А у нас еще как бы все лайтово. У нас есть топливо на заправках, да, есть там локально введенное ограничение.
3: Ну, зря. Вообще не лайтово.
1: У нас лайтово.
3: Вообще
1: у
3: не
1: нас.
3: Лайтово.
2: Серьезно?
3: Я объясню. Мы ехали на авто из Новокузнецка до Новосибирска.
2: Так.
3: 400 километров. Угу. Мы, во-первых, когда приехали в Новосибирск, мы так нормально офигели от очередей на заправке. В Новокузнецке пока такого нет.
2: Угу.
3: Но, по крайней мере, вот эта самая заправка, которая сам, наверное, пострадавшая, они уже закрылись. Но пока очередей таких нету в
2: Новокузнецке. А это сетевая большая или частная?
3: Да, вот это сетевая большая. Угу. Частники уже там за 100 тоже перевалил стоимость. Но есть другая большая сетевая, и там пока все нормально. Угу. По крайней мере, у нас есть дом авто, и мы без проблем заправлялись. В очередях мы еще не стояли.
2: Но это было пару дней назад, да, когда ты сюда ехал? Сейчас там просто ситуация меняется. Позавчера созвонилась, у меня родители в Пермском крае живут. Позавчера папа сказал, что они еще заправились. Вчера они поехали в Пермь, они сами в деревне живут под Пермью. Уже, говорит, заехали на заправку, а там просто все, ленточка перекрыта. Угу. Тупо нет бензина.
1: Ну и такой, знаешь, пример.
2: Просто к тому,
1: пример чего?
2: День...
1: Можно сказать, ну посидите пока дома, да, ну не уезжайте, ну что, ну на велосипед. Но у них резко заболел кот, плохо стало, не знаем, клещ укусил или нет. Им надо везти там 200 километров до Перми, спасать его в ветеринарную клинику. Так заправить машину нереально, да, и приходится там ходить по соседям, дайте, пожалуйста, 10 литров. Но это не смешно, эта ситуация довольно-таки страшная.
2: Так подожди, вот и Андрей сказал, что у нас, ты хотел сравнить.
3: Да, и по сравнению с Новокузнецком мне показалось, что у вас проблем побольше здесь.
2: Да? А ты как-то здесь тоже успел это понаблюдать?
3: Да, ну вот как раз родственники на авто.
2: И вы заезжали на заправки?
3: Мы не заезжали, говорит, ну вот, бывают очереди.
2: Бывают. Ну, мы сами с Тимуром в этой очереди стояли. Ну, хорошо.
1: А в Москве, я всегда люблю, а в Москве, видели, что происходит?
2: В Москве там вообще жесть, если
1: сотни
2: честно.
1: Сотни машин стоят, часами люди стоят.
3: А мне нравится, сейчас начали появляться рилсы, что они устраивают. Там застолье, там кто-то на скрипке играет.
2: В очередях?
3: Да, в очередях.
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: то есть мы поддерживаем себя максимально всегда.
2: Развлекаются, да, как могут. Но, если честно, вот опять же, мы смотрели пару репортажей с Тимуром, там ходят корреспонденты. Прям фактически заглядывают в машины людям и говорят, а зачем вы едете на заправляться, у вас почти полный бак. У кого-то полбака, у кого-то полный реально. И люди, я не знаю, какую-то паничку что ли словили, едут уже хотя бы там эти 10 литров,
1: добить,
2: но долить.
1: До конца добить.
2: Да, и они ведь стоят в очередях часами, чтобы эти 10 литров себе долить.
3: Ладно. Ну это же всегда так сказать людям, что завтра не будет гречки. И в супермаркетах выстроятся очереди.
1: Беспилотники. У нас, ну, уже объявлена была ракетная опасность в Югре в мае месяце. Это
3: вчера
1: было. Впервые.
2: Вчера?
1: Вчера беспилотная. Но
2: да.
1: Вот именно ракетная такая, она была впервые объявлена. А, слава богу, как бы ничего не прилетает, не долетает. Как у вас дела обстоят с этим?
3: Но мы находимся дальше, вглубь России, поэтому мы даже не слышали никогда.
1: То есть вас это не касается пока что?
2: И у вас не объявляют ничего подобного?
3: Никогда ничего не было.
1: С другой стороны, у нас вот даже сейчас идет формирование мобильных групп, которые бы боролись с беспилотниками. Мы эту тему, наверное, раскроем, ну, скорее всего, на следующей неделе. Пригласим эксперта в гости, который нам расскажет, что это вообще такое, да, там обещают без отрыва от производства, выезжать никуда не надо, это вот
2: то
1: именно на
2: территории
1: округа.
2: Региона, да, охранять объекты какие-то.
1: Воду отключают горячую у вас?
3: Ну, естественно.
1: Ну, у нас как-то...
3: Две недели обязательно.
1: Да?
3: Мы будем жить уже при всех нейросетях, когда уже все будет развито, но две недели с тазиком обязательно.
2: Ну, что-то же должно быть стабильное в жизни. Какие-то островки стабильности, за которые мы должны хвататься.
3: Ладно, воду, интернет. интернет. Вот скажите, как у вас?
1: Ну, отлично. Ну, в смысле,
3: на улицах работает.
2: Мобильный? Смотри.
3: Мобильный, да.
1: Мобильный нет. Ну, то есть у нас несколько районов, которые у нас считаются стратегическими. Угу. Да, вот в городе.
3: Район аэропорта,
1: аэропорт,
3: например.
1: Допустим, угу. Да.
2: Автовокзал.
1: В том числе Речпорт. И там интернета нет, ну, типа, уже больше года. Угу. Никак, ну, как мобильного. Как там люди живут, мы не понимаем. Мы спрашиваем, как у вас дела, ребята? Нам никто не отвечает, потому что у них нет интернета. Это логично. Вот, поэтому не знаем, как они. А так, в целом, в основном, нормально все. То есть у нас дома есть, на работе есть мобильный интернет, здесь ловит.
2: Просто, когда ввели белые списки, стало попроще. Потому что мы вот с Тимуром часто путешествуем как раз автобусами. У нас же нет ЖД вокзала в Ханты-Мансийске. Вообще, и железнодорожный транспорт у нас это единственный транспорт, которого здесь нету. Uh-huh. Но когда-нибудь появится, в планах есть. Ну и, в общем, мы путешествуем автобусами часто. То есть мы садимся в автобус и до Тюмени, например, едем. И каждый раз, когда мы приезжаем на автовокзал, мы не можем, ну, раньше, по крайней мере, вызвать такси. Сейчас есть белые списки, попроще стало. А вот раньше мы реально, мы стояли посреди вокзала, и когда еще не было этих белых списков, и мы не понимаем, что делать. Реально, люди все вышли из автобуса, и ни у кого ничего не работает, и как ехать домой, непонятно. И потом просто начали звонить кто кому, а это еще было 3 часа ночи. Это кто-то звонил, ну, да, там, родственников будил, да, типа, Марина, вызови мне такси.
1: Марина звонит брату в Пермь, да, говорит, можешь мне машину заказать в Ханты-Мансийске от этого аэропорта
2: и вот так вот
1: до
2: мы,
1: дома.
2: Так он еще и не только мне, он еще там людям другим вызывал. Мы там столько адресов в итоге разрулили, отвезли.
3: В общем, история такая. В Новокузнецке проблем тоже с мобильным интернетом нет. Везде работает, в аэропорту, во всех. Ну, потому что мы находимся там далеко. До нас это тоже еще сильно не коснулось. Но мы приехали на концерт в Новосибирск.
2: Так.
3: Билеты электронные, билеты в почте. Приходим к кассиру, к билетеру, а открыть не можем.
2: Да.
3: И за нами примерно, ну, полстадиона таких же. А что делать? Говорят, ну вы здесь пройдите примерно 150 метров по этой улице, сверните за угол, и говорят, там ловит. И примерно вот так вот полстадиона ходило. Да,
2: мы пошли за угол?
3: Сходили за угол, открыли эти билеты, заскриншотили и попали.
2: У меня это такая звучит же смешно. Сходи за угол за интернет. Не,
1: а я так и сделал. Но такая же история была недавно. Приезжали пару недель назад родственники наши, тоже с Ямала сюда к нам на экскурсию, так сказать. Мы повели в Национальный центр России, да, и я не смог открыть билеты. Мне говорят, ну вот тут у нас QR-код на стене. Правда, там есть. Подключиться к Wi-Fi можно, Wi-Fi работает. У меня не получилось, может быть, я туповатый в этом плане, ну, современных технологий. Мне проще было оббежать здание, найти интернет, вернуться обратно и показать.
2: Ты реально на улицу убегал?
1: Да.
2: Просто мы Тимура в итоге там бросили, сами пошли на экскурсию, а он там остался разруливать это дело. Я даже не знала, что ты из здания выходил.
1: Ну, еще временные сложности, да, надеемся. Ну, как бы, насколько это затянется, и нет же, ну, как, есть такая поговорка, ничего более постоянного, чем временное, да, нет.
2: Ну, если ты, вот ты уже вспоминал сегодня про Тюмень, да, в частности, тоже бываешь в этом городе?
3: Бывал.
2: Вот.
3: Но тоже порядка лет 28 назад, в последний раз.
2: Ну нет, мы-то вот были как раз и в этом году, и в прошлом в отпуске всегда.
1: В Тюмени
2: там
1: с интернетом похоже.
2: Там вообще, там жесть, там реально жесть. Вот если мы на ЖД вокзал приезжаем, и прежде чем появится интернет, надо ехать на машине минут 15 по городу. Причем весь центр без интернета. Как там живут люди, я
3: вообще
2: не понимаю.
3: Вот просто подумать, лет 15 назад-то у нас этого всего и не было.
2: Да.
3: И как мы жили.
2: Ну, мы уже привыкли ко всем,
3: конечно,
2: этим современным технологиям. И мы вот тоже, мы с Тимой вечно какие-то эти токсичные феи. Мы вот, когда последний раз были в Тюмени на ЖД вокзале.
1: Ну, просто столько... если мы видим людей очень потерянных, которые не знают, к кому обратиться, стоят с телефоном вот так с протянутой рукой,
2: ну, там
1: и видно,
2: вот
1: что нужна помощь.
2: Женщины пожилого возраста, бабушки, да, они не знают, что такое белые списки. Мы реально всем заказываем такси всегда.
1: Ну, не буду, ладно, людей оскорблять, хотя, в принципе, думаю о них примерно так. Ну вот, так скажем, привокзальные таксисты, они же на этом как бы немножечко наживаются, ну, по сути, да, они там сразу рядом. Вот такси-такси, и цены, ну, несколько отличаются от официальных такси. И сразу начинают вербовать. Вам куда? Поехали, там, 500 рублей. Мы говорим, да какие 500? Ехать-то
2: 100 рублей максимум.
1: Ну, ладно, 200. Вот мы как эти Робин Гуды, в общем. Отбираем пенсионерок у таксистов и передаем их другим. И сами отвозим.
2: И через приложение такси, да, везем. Так, ладненько, у нас вот время с тобой как-то незаметно сегодня бежит. 10 минут очередные пролетели.
3: 15:40 в Ханты-Мансийске.
2: Кстати.
3: Сегодня четверг, 2 июля.
2: Ну, вот видишь.
3: Сервисная информация, надо же.
1: Мы так, честно говоря, не делаем. Вот, знаешь, что спрошу? Кофе с корицей у вас практикуется, такая фишка?
2: По четвергам.
1: Ну, Маринка объяснит. Во-первых, сегодня четверг, да?
2: Но, судя по взгляду Андрея, нет, не практикуется.
3: Я понял, да, это же какой-то ритуал, да?
2: Да.
3: Для привлечения
2: слушай,
3: денег.
2: Слушай, если ты от нас увозишь МЧС-ку, ну, то есть вот это понятие МЧС-ка, увози еще от нас кофе с корицей по четвергам. Это наша такая, знаешь, тоже местная... Ну, то есть все наше
3: примета,
2: радиосообщество, все наши слушатели знают, что по четвергам надо пить кофе с корицей, потому что четверг — это денежный день, корица — самая денежная специя, а кофе — самый денежный напиток. Если их объединить все вместе, получается денежный денежку привлекаешь в свою жизнь. Это работает. У нас вот каждый четверг слушатели пишут подтверждение.
1: Да.
2: То есть это либо незапланированные деньги приходят, либо кто-то долг возвращает, либо в лотерейку выигрывали. А, кто-то там, например, находил что-то, какую-то ценную вещь.
1: Премии приходили людям.
2: Кто-то...
1: Кому-то зарплату пораньше выплачивали.
2: Кстати. Да, у нас тут писали люди. Ребят, представляете, зарплата должна была быть завтра только, а прислали сегодня. Что кофе с корицей творит? Поэтому вот, присоединяйся к нашей тоже этой истории. У нас тут кофейный аппарат, кстати, недалеко.
3: И самое главное, громко подпевать. Корица, корица.
1: Поняла? Ну, царица.
2: Нет. А, это сейчас сам придумал?
1: У меня Маринка как жирафа, она всегда такая.
2: Долго до меня доходит.
1: Я ей объясняю, я пошутил, и сразу надо объяснять.
2: Слушай, это прикольно, это прикольно, потому что я каждый четверг разные какие-то там шепчу на кофе вещички, вот можно теперь про корицу спеть, я думаю, оценит. Ладно, у нас музыка, реклама дали, в конце часа еще обязательно вернемся.
0: Свои люди.

0: мама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Я вот читаю, кстати, сегодня новости и понимаю, что наша погода еще ничего. Ты вообще, Андрей... У нас, кстати, в студии Андрей Титов. Это наш коллега, радиоведущий из Новокузнецка, который...
2: Всем привет.
1: Да, который привет. Приехал в гости к родственникам. И сегодня мы неожиданно, буквально за 15 минут до эфира познакомились и сказали, а чего пропадать добру?
2: Ну да.
1: Третий радиоведущий профессиональный в стенах здания появился. Пойдем с нами срочно в эфир. Так, и вот про погоду я читаю. Во-первых, мировой океан установил новый температурный рекорд в июне. Поверхность воды до 21 градуса потеплела. Это реально жесть, потому что буквально вот год назад был 20 с чем-то, с небольшим. Uh-huh. И, в общем, климат меняется стремительно, и если посмотреть, что творится в Европе, ты вообще за новостями
2: там
1: следишь.
2: Там вообще жара, да.
1: Там жесть. Там настолько жесть.
2: Светофоры плавятся. Люди жарят яйца.
1: Да, и на машине, на капоте, и на крыше. Я тоже эти видеокадры смотрела. Сегодня я читала, что это как бы ужасно не звучало, но там, простите, уже некуда складывать погибших людей. Там все переполнены морги, кладбище, некуда ничего... Это ужас. Очередь на кремацию какая-то тоже невероятная. И это читать так страшно, потому что люди просто себе живут. Пришла жара 43 градуса, и вот у кого-то сердце не выдерживает. Вот, поэтому у нас более или менее как-то, если честно.
2: Более или менее.
1: Да. Но у нас, кстати, есть большая проблема в Югре. У нас очень мало пляжей. Вот у вас в Новокузнецке есть пляж, где вы купаетесь? Официально городской.
2: В этом году в Новокузнецке, как и последние 3 года, не открылось ни одно место для купания в Новокузнецке. На всю Кемеровскую область их сейчас всего 11. А,
3: у нас меньше. Ну ладно. Подожди, примерно столько же. 10 штук, 5 официальных.
1: Я пытаюсь понять, насколько больше Кемеровская область, чем Югра, или нет?
2: Ну, она больше, чем Югра, но меньше, чем Тюменская область.
1: Ага. Ну, у вас, значит, тоже с этим большая проблема. У нас вот до этой недели было всего 2 официальных пляжа на всю Югру. Ты можешь себе вообразить? Сейчас 5, что тоже колоссально мало. И при этом в этом году был поставлен рекорд по количеству людей, погибших на воде, в том числе и дети погибают. Вот за это обидно. Как вы отдыхаете? Где вы от жары спасаетесь? Вы идете купаться несанкционированно?
2: Ну, в основном, потому что в наших реках как-то даже и не хочется купаться в нашем регионе. У нас есть, какие-то заведения. У нас нету аквапарка, как в Ханты-Мансийске.
1: Ну, у нас он небольшой, но есть такие.
2: Да, у нас есть термальные комплексы, самые разные есть, куда мы на природу выезжаем, где можно также хорошо провести время. Я, кстати, заметил, что, по-моему, в Ханты-Мансийске не практикуется, наверное, плавание на сапах. Потому что холодно, наверное, в РТШ,
1: да? Кстати, да, не слышала, не видела такую
2: У нас
1: тему.
2: Очень многие, сейчас это очень модная тема, по нашей реке.
1: Не купаетесь, а просто на сапах развлекаетесь.
2: Да.
1: Прикольно.
3: У нас был трагичный случай, кстати, вот в Ханты-Мансийске, на РТШ, девушку затянуло под баржу, которая там стояла.
1: На сапах каталась?
3: На какой-то доске.
1: Это в Сургуте было в прошлом году, по-моему. Нет?
3: Да в Ханты-Мансийске.
1: Я не помню, честно говоря. Ну, а получается, если говорить про аквапарки, у нас он небольшой в Ханты-Мансийске, но так и есть. А у нас есть Когалым еще город в Югре. Слышал про такое?
2: Слышал.
1: И там потрясающе крутой большой аквапарк, и там еще есть океанариум, где всевозможные экзотические животные.
2: Сейчас как вы вот эти два слова, Когалым и потрясающий аквапарк вместе соединить?
1: Вот, а оно соединяется, и многие поражаются. На самом деле, я даже на федеральных телеканалах видела программы сейчас. Сейчас же почти на каждом телеканале есть программа про путешествия.
2: Курорты Когалымского края.
1: Да, и приезжают, на самом деле, вот даже был Дмитрий Крылов на Первом канале, непутевые заметки, наверняка знаешь эту программу, старинную. Он тоже приезжал в Когалым, и он восхищался, как в нашем северном крае, в небольшом северном городке, можешь создать такой оазис. Ну, там, правда, очень круто, поэтому, если ты будешь расширять для себя Югру, то Когалым обязательно тоже посети, там круто, на самом деле. Ну, поскольку ты говоришь, что и супругу хочешь когда-нибудь сюда привезти, вот, может быть, попутешествуйте в целом.
2: Мы вообще обожаем путешествовать. Мы много городов России таким образом открыли.
1: Ты молодец, так, потому что меня
3: подвел
1: прямо-таки к этой теме. Я как раз хотела...
3: Ты посоветуй стойбище еще посетить.
1: Да, вообще
3: У нас практикуется здесь такой туризм, знаешь, связанный с жизнью коренных народов.
2: А можно не стойбище, есть лежбище?
3: Есть, но там и полежать, и в баню тебя сводят.
1: А прикольный игра слов, я никогда не задумывалась об этом.
3: Оленей покажут, можно покормить их будет, на рыбалку съездишь, например. Ну, опять же, это все зависит от того, летом приезжаешь или зимой приезжаешь совершенно.
1: Зимой колоритнее, да.
3: Разное времяпрепровождение, но зимой, говорят, да, колоритнее.
1: Ну и летом, вот, если Андрею даже в городе эта мошкара не нравится, представляешь, как ему там где-нибудь в...
3: Да, в минус 50 по...
1: Это лучше.
3: По тайге ездить.
1: Это лучше, да, чем летом
3: с мошкарой. Как погода у вас есть, но уже морозы такие прям?
2: Да, бывает.
1: Минус 50,
2: Ну, 50 не было, но до 45 может опуститься зимой. Причем у нас бывает такое, ну, у нас считается, я не знаю, Ханты-Мансийск не входит, да, в резко континентальный климат?
3: Да, по ощущениям входит.
2: Потому что у нас может быть, допустим, ну, минус 20 сегодня, а на следующий день плюс 15. Бывает такое, такие перепады.
1: Качели, у нас тоже иногда такое случается. Вот про путешествия как раз и хотела с тобой поговорить. Где мы просто с Тимуром тоже обожаем путешествовать по России, всегда какие-то места нашим слушателям советуем. Какие города России ты бы прям советовал к посещению? Ну, из тех, что посетил, естественно.
2: Ну, наверное, в первую очередь вспоминается Казань.
1: Так, мы там тоже были.
2: Наверное, я сейчас не удивлю многих какими-то городами. Мы были в Екатеринбурге. Я бывал в Иркутске, на Байкале, и я очень удивился, потому что в ту сторону нашей страны я, в принципе, дальше Иркутска не был. То есть еще до Владивостока не доехал.
1: Дальний Восток мы тоже еще, кстати, не посещали.
2: Максимум мы добирались до Красноярска, и Красноярск, ну, вообще Новокузнецк, индустриальный город, у нас очень тяжелая экология. Но оказалось, что Красноярск еще более тяжелый. Воздух там видно, там можно было чуть ли не предметы вешать на воздух, потому что там, ну, было очень тяжело. И тогда Красноярск, не в обиду жителям города, очень сильно меня не порадовал. Я думал, что дальше в ту сторону России будет еще хуже. А Иркутск приятно удивил, что это такой город, который на границе с Китаем. И прям очень интересная архитектура, и погулять.
1: Ну, Красноярск только с точки зрения экологии тебя разочаровал, правильно?
2: Да, тогда еще он не был так раскручен, как гастрономическая столица России. Сейчас там есть такие места, где обязательно тоже нужно сходить, вкусно поесть в том числе.
1: А сейчас я про Красноярск вот смотрю, опять же, программу. Мне безумно хочется этот город посетить. Он какой-то суперсовременный, тоже уникальный во многом. Ну и кухня, да, действительно. В Калининграде был?
2: Нет, не был. Интересное мое воспоминание о городе Омске.
1: Да?
2: Потому что, да, потому что я так и не понял, ну, то есть это какой-то странный город, есть поговорка, не пытайтесь покинуть Омск.
1: Да, это невозможно, типа, считается.
2: Ну, мне удалось спустя несколько дней это сделать, но достаточно такой странный город.
1: Да. Он странный.
2: Пытаюсь как-то вот сейчас вывести.
1: Это надо просто почувствовать на себе, да?
2: Вы туда приедете, там есть, кто не знает, в Омске есть метро. А состоящие из ровно одной станции.
1: И она работает?
2: Дело в том, что когда-то еще в Советском Союзе начали строить метро, выкопали ровно одну станцию, и, в принципе, на этом и закончили. То есть это теперь музей омского метро, так и не состоявшегося.
3: Такой, знаешь, аттракцион, то есть платишь там 50 рублей, спускаешься, посмотрел и пошел дальше по своему.
1: Ну, то есть оно не функционирует, понятное дело. Но туда можно спуститься.
2: Можно, да.
1: И ты там был, соответственно.
3: Угу. Смотри, у нас слушатели скидывают, ну, наверняка для тебя и фотографии с оленятами, и сам процесс того, как они отдыхают на вот этих вот базах отдыха.
1: Хотя, чтобы мы показали Андрею,
3: ну,
1: да?
3: Да, в качестве рекламы.
1: Видишь, слушатели тоже уже заинтересованы в том, чтобы ты Югру чуть дальше посмотрел.
2: Я понял, я вчера неправильный посыл сделал, надо было не в соцсетях, надо было на радио Югра говорить. Так, что советуете посетить?
1: Да. Не, ну тебе советов сейчас много прилетит, потому что нас слушает реально вся Югра. Наша радиостанция также уникальна тем, что если, например, где-то на карте Югры есть небольшая деревушка или населенный пункт, где там 50 человек живут, там тоже есть радио. То есть мы, у нас сеть покрытия, ну, реально вся Югра. И, кстати, город Тюмень. У нас вот Тюмень постоянно тоже на связи, наши слушатели. И Екатеринбург с нами, и Томск. Вот с нами даже Томск каждый день на связи.

0: Это 59, слушайте. Просто у нас Нижневартовский район граничит как раз с Томской областью. Там город Стрежевой недалеко от границы. И нас, югорчане, ездят в Стрежевой, в соседнюю, в Томскую область, чтобы заправиться, потому что разница колоссальная в стоимости. Но 59?
1: Ладно, ради прикола скажу. Обалдеть. Спрошу, у вас тоже уголь дорогой, да, получается? Ну, по аналогии, у нас вот мы тут нефть добываем для страны, у нас бензин один из самых дорогих в стране.
2: Ты имеешь в виду, что топить дома?
1: Да.
2: Да. Ну, поскольку я с этим не связан, живу в квартире, не в доме. Я сильно не знаю, сколько стоит. Но вроде говорят, что нормально, приемлемо покупают.
0: Ну, то есть, слушатели же вам пишут, наверное, не жалуются?
1: Это такой парадокс.
2: Никто не жаловался на дорогой уголь.
0: Слушайте,
2: если жалуются, то на что-то другое бывает. На самокатчиков очень сильно жалуются.
0: А у вас распространена...
2: Да, у нас...
1: Федеральная проблема.
0: Ну, я не думаю, что...
2: Я, на самом деле, вообще являюсь амбассадором самокатов. Я считаю, что это прекрасный вид транспорта, но только при условии, если соблюдать все правила, конечно...
0: А ты соблюдаешь, прости, пожалуйста, за такой вопрос?
2: Да, я стараюсь соблюдать. Просто... На пешеходных переходах я обязательно спускаюсь с самоката, пешком прохожу.
0: Ну, ты молодец, потому что вчера буквально была статистика федеральная, что 95% самокатчиков не соблюдают правила. Ну, ты вот редкость большая, получается. Ну,
2: проблема, скорее всего, потому что в наших городах, конечно, нет инфраструктуры в основном. Новокузнецк никогда не был приспособлен для двухколесного транспорта. Я, кстати, очень удивился, у вас во дворах очень много велосипедов, да?
0: Да.
2: Я бывал в Швеции, там вот это видел тоже, их много. У нас, конечно, такого нет, к сожалению.
0: У нас, кстати, велосипедный и город, и регион в целом. У нас как-то вообще...
1: И велодорожки есть, и очень много
2: слушателей. Это первая проблема, что нет инфраструктуры, а вторая проблема, что, наверное, никто за этим сильно не следит, хоть и обещают сами кикшеринговые компании, что будут бесконечными штрафами штрафовать, блокировать эти аккаунты у людей. Во-вторых, представители ГИБДД говорят, что мы тоже будем штрафовать. Но на деле...
1: Ну, сыны не там. Четыре часа, коллеги, у нас сейчас. Пора, наверное, закругляться, прощаться.
0: Новости.
1: Проводим сейчас, Андрей.
0: Да, Андрей, спасибо тебе огромное. У нас в студии Андрей Титов, наш коллега, который даже вот как-то мы сами не знали, что ворвется сегодня в нашу жизнь. Нам было приятно, безумно. Часто вы прилетел в компанию незаметно. В следующий раз, когда будешь в Ханты-Мансийске, пожалуйста, прям смело снова заглядывай в гости и приходи в эфир, ладно?
2: Да, я думаю, обязательно спишемся.
0: Да, обязательно. Добавимся в друзья и будем дружить.
2: Слушателям радио Югра большой привет. Оставайтесь на этой волне.
0: Да, а ты Новокузнецкую и Кемерово, вот наши слушатели просили Кемерово передавать, передавай тоже. Большой...
2: Кемерово, Новокузнецк, спасибо, что слушаете, и обязательно, конечно, передадим привет.
0: До встречи в эфире.
3: Свои люди. Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
4: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Дума Югры внесла важные изменения в некоторые окружные законы. В Радужном вынесли приговор юному злоумышленнику. Огнеборцы Урая отработали слаженность действий при угрозе ЧАЭС. В Югре расширяют меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Речь об изменениях, внесенных окружной думой в законы, разработанные Департаментом соцразвития совместно с Департаментом культуры, образования и науки. Согласно нововведениям, теперь члены семей бойцов СВО смогут получать путевки в организации отдыха и оздоровления детей за счет региональной казны. Стало больше и тех, кому компенсируют родительскую плату за обучение. Кроме того, юные члены таких семей обеспечиваются питанием в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях. Предусмотрены и образовательные льготы. Детей военнослужащих будут зачислять или переводить в первоочередном порядке в школу, максимально приближенную к месту жительства. Это распространяется и на рожденных после гибели родителя. Что касается сферы культуры, вводятся льготы на посещение платных мероприятий для неработающих пенсионеров, ветеранов труда, тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, а также жертв политических репрессий, лиц, пострадавших от традиционных катастроф и приравненных к ним категорий. Кроме того, члены многодетных семей получили право бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставочные площадки округа. Как пояснил председатель Думы округа Борис Хохряков, поправки не только уточняют категории получателей льгот, но и фиксируют сроки предоставления мер поддержки. Это делает систему помощи более прозрачной и предсказуемой для семей. Суд Радужного вынес обвинительный приговор 17-летнему любителю легкой наживы. Установлено, что подросток с помощью мобильного телефона вступил в преступный сговор с другим фигурантом уголовного дела. Суть схемы была в передаче доступа к электронному средству платежей за денежное вознаграждение. Через своих несовершеннолетних подруг, не подлежащих уголовной ответственности, юноша раздобыл чужую банковскую карту и передал доступ злоумышленнику, чтобы тот проводил неправомерные операции. В суде юноша рассказывал, раскаялся. В результате его признали виновным и назначили 1 год лишения свободы условно

0: таким же испытательным сроком. Также в качестве наказания в доход государства конфискованы денежные средства, полученные в результате преступления, и мобильный телефон. Сезонную готовность опорного пункта по тушению крупных пожаров и выполнению аварийно-спасательных работ проверили в Урае. Задача этого подразделения – быстро подключать дополнительные ресурсы там, где справиться со стихией одной смены невозможно. В ходе тренировки участники отработали порядок приведения всех частей гарнизона в режим ЧС. После сигнала сбор по тревоге, личный состав и колонна пожарной техники продемонстрировали способность к оперативному реагированию на угрозу. Специалисты оценили организацию службы, техническую оснащенность и работоспособность всего оборудования и вооружения. Проверка подтвердила готовность служб в установленные сроки прибыть к месту крупного происшествия и в полном объеме выполнить задачи по тушению огня и проведению других работ. Отмечу, опорный пункт – это универсальное звено системы безопасности, которое задействуется не только при пожарах, но и при ликвидации последствий других серьезных происшествий в Кандинском районе. И последнее. Особенную тренировку провели в Ханты-Мансийске для участников спецоперации игроков слэдж-хоккейной команды «Север». Занятия организовали на базе тренажерного зала «Лидер», где своим мастерством и личным опытом поделились директор Центра адаптивного спорта «Югры» Наталья Кравченко и депутат окружной думы, экс-командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов. Вместе со спортсменами они разобрали базовые элементы силовой подготовки, уделили внимание технике выполнения упражнений, нюансам работы со штангой и правилам безопасности. Как отмечают эксперты, такие встречи ценны тем, что помогают ветеранам пробовать новое, раскрывать свои возможности и достигать новых целей. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Вот так вот.
4: Что вот так вот?
3: Здравствуйте.
4: Вот так.
3: Час прошел. Я просто к тому, что...
4: Вот пишет нам Георгий. Добрый вечер. Не успел передать привет соседям по реке. Сибиряк.
3: Мы записали номер нашего коллеги Андрея. Мы ему передадим от вас, Георгий, персональный. Так что будем сейчас с ним на связи. Это я к чему? Вот для тех наших слушателей, которые, возможно, первый час с нами не были, пропустили. У нас сегодня в эфире был наш коллега из Новокузнецка. Он проездом здесь. То есть он приехал в гости, да, он не планировал побывать у нас в эфире, как и мы не планировали это сегодня. Но вот встретились такие, а что мы теряем? Да пойдем скорее в эфир, втроем пообщаемся. И вот я к чему. К тому, что иногда встаешь утром и не знаешь совершенно, что тебе жизнь сегодня преподнесет. А вот я, например, с утра не понимала, что у нас вот такая приятная встреча. Для меня это правда приятная встреча. Коллег всегда интересно, да, особенно из других регионов, все расспросить, узнать, познакомиться и так далее. Это я к тому, что всегда надо вставать с утра и просто говорить вот жизни, привет, жизнь, принеси мне сегодня что-нибудь хорошее обязательно.
4: Опять начинаются вот эти вот...
3: Никогда не знаешь, когда и что повернется и поменяется в лучшую сторону.
4: Что день грядущий нам готовит.
3: Да.
4: Знаешь, что так вот каждая вторая рубрика, которая посвящена гороскопам, любой газете так называется, что день грядущий нам готовит.
3: Да, я даже Тимуру сегодня жаловалась, говорю, ну что такое? Каждый раз, когда вроде не ждешь никаких гостей, и я вот сегодня даже, например, макияж такой, знаете, ну такой, тушь только сделала и все. А могла бы там, не знаю, как-нибудь поприличнее накраситься, да, все-таки как гости. И нет, вот, говорю, как назло, вот не соберешься гостям, а гости обязательно приходят, но это каждый раз приятный сюрприз.
4: Это
3: уже традиция, да, примета. Хочешь нежданных приятных гостей, и не подготовься.
4: Когда, знаешь, как говорится, в шортах и в майке грязной, ага, с лохмаченными волосами решил мусор вынести, бывшую встретишь 100%.
3: И не только бывшую, еще и всех соседей.
4: Возле мусорки причем встретишь ее.
3: Да, она скажет, ну не зря я тебя бросила.
4: Что ж с тобой случилось? Вообще, Георгий пишет, сибиряк и не знает, что такое МЧСка. Очень интересно и подозрительно. А за того ли он себя выдает? Надо было спросить его, что такое мультифора, чтобы рассекретить шпиона.
3: О, кстати, Георгий, вы прям попали в яблочко, потому что наша подруга из Новосибирска, когда-то мы все вместе работали на Ямале, и вот она приехала из Новосибирска к нам, устроилась на радиостанцию.
4: И как давай козырять вот этими словами.
3: И она однажды заходит к нам в кабинет.
4: Заморскими.
3: Да,
4: заречными.
3: И говорит, заречными в прямом смысле. Заходит и говорит, ребята, дайте мультифору, есть у вас мультифора? Мы всем кабинетом, у нас там человек 5 было. Чего, кого?
4: Мы говорим, ну, четверг, подожди до пятницы хотя бы, потом намультифоримся с тобой.
3: Да, она говорит, ну вы чего, не знаете? Она даже не смогла по-другому назвать это. Говорит, ну такой пакетик для бумажки, типа. Мы такие, а, файлик, что ли? Она говорит, какой еще файлик? Ну, то есть мы настолько вот, и я теперь точно знаю, что мультифора это что-то вот сибирское. То есть Новосибирск, Омск, Томск, вот вся Сибирь говорит мультифора. А у нас, понимаете, файлики. Вот так вот. Как понять, откуда человек, да? Спроси у него, покажи ему вот эту штучку бумажную, ой, эту, пакетик для бумаги, спроси, что это, и сразу поймешь, из какого он региона.
4: Добрый день, сегодня была на приеме, назначили лекарства, продлили больничный, дочку выписали, все хорошо.
3: Классно, да, угадаю, от Алены сообщение. Ага. Мы просто тут, Алена на больничном, и каждый день нам пишет, как у нее дела, и у дочки.
4: Еще Алена пишет, ребята, ваш коллега интересно все рассказал, мне лично понравилось, но вы все равно круче.
3: Спасибо, Алена, мы не напрашивались на комплименты. На самом деле, Андрей правда все так круто рассказал, я реально захотела в Новокузнецк. Ну, то есть реально захотела вот посмотреть этот город, потому что много чего уникального, интересного в этом, казалось бы, небольшом. Но это же не такой прям мегаполис, да, на всю страну известный. То есть многим людям для того, чтобы...
4: Для меня очень много, знаешь, было неожиданности, вот этот прикол с того, что там гудок в 8 утра,
3: да,
4: с того, что полмиллиона человек, оказывается, там живет.
3: Я могу поспорить, что кто-то из наших слушателей, вот для того, чтобы понять, в каком регионе Новокузнецк, надо погуглить. То есть не все скажут, что это в Кемеровской области.
4: А я готов поспорить, что настоящие фанаты хоккейные, они, чтобы поддержать нашу команду,
3: ну,
4: как,
3: да,
4: которая играет на выезде, нет,
3: да,
4: бывали в Новокузнецк.
3: Ну, может, и бывали, ну, или как минимум знают. Что-то я действительно поняла, что не на тех я напала. У нас, в принципе, в Югре, наверное, Новокузнецк чисто за счет хоккея знают, конечно, получше, чем в остальной России.
4: Четыре дня назад у меня был сон, вчера он исполнился.
3: Вау, какой?
4: Написал нам Александр. А не знаю, интригу повесил, вот загадка теперь.
3: Так, четыре дня назад, это получается с воскресенья на понедельник, да, Александр?
4: Вещи?
3: Нет, дело в том, говорят, что обычно сны вещи с четверга на пятницу. То есть вот сегодня ночью, грядущий, да, то, что вам приснится, ну, якобы считается вещами снами, я не особо верю.
4: А со среды на четверг?
3: Да, на самом деле, любой сон может быть вещим, как мне кажется. Просто почему-то принято по приметам, что именно с четверга на пятницу самые вещи сны снятся.
4: Ну, мне такой сон снился, знаешь ли.
3: Сегодня?
4: Ага.
3: Страшный?
4: Ну, короче, мне снилось сегодня то, что Россия бахнула ядерной ракетой, но по тайге сибирской, где никто не живет.
3: Зачем?
4: Потому что западные наши недоброжелатели смеялись и говорили, да ваш орешник, это просто болванка.
3: Угу.
4: Вот, и ничего страшного.
3: Может, надо было по ним?
4: А мы такие, смотрите.
3: Это тебе такие сны снятся?
4: Да.
3: Тимур, ты должен
4: я
3: задуматься.
4: Я такой думаю, с одной стороны, конечно, прикольно, классно продемонстрировали, что это настоящая ракета, и она может нести в себе определенный заряд. С другой стороны, думаю, а почему
3: Тимур,
4: сразу не туда?
3: Тебе не кажется, что пора перестать читать новости каждый день, раз тебе снится уже это? Ужас
4: вот
3: какой-то.
4: Так вот. Но это сон, сразу говорю. Такого не было, это сон.
3: Ладно, товарищи. Александр, напишите нам, если не секрет, что вам снилось и что сбылось.
4: С другой стороны, уже сутки, как Киевская область и Киев подвергается, так сказать, точечным, высококлассным и поражающим только фабрики, заводы, где изготавливается вооружение.
3: Кстати, вот интересно, потому что сегодня Зеленский писал у себя, я уж не знаю, в каких он соцсетях сидит, но вот федеральные СМИ наши пишут, что он у себя в соцсетях написал, что якобы их украинские беспилотники атаковали Уфу, а у нас в сводке Минобороны нет вообще упоминаний Уфы, и такое ощущение, что он с потолка берет. То есть Минобороны пишет, какие регионы сегодня...
4: Может, ему тоже сон приснился, подумал, что это наяву было.
3: Дурак такой. Ну, в общем, черти что пишет на самом деле, а в жизни это не подтверждается. Непонятно вообще, где человек, чем он думает, прежде чем такое писать. Ну, ладно. Кто-то же еще следит за его соцсетями, понимаешь. У нас, между тем, товарищи, в Югре за сутки площадь лесных пожаров выросла почти на 700 гектаров. И это не считая того, что вчера площадь лесных пожаров выросла на 600 гектаров. Сегодня еще на 700. Понимаете, да, о каких масштабах идет речь? 35 лесных пожаров сейчас действуют в округе. Поэтому вот эти грозы, которые, знаете, идут без дождей, это, конечно, опаснейшее явление, потому что вот за последние пару недель, если вспомнить, сколько раз у нас громыхало над Ханты-Мансийском, да? Ну, я сейчас только про Ханты-Мансийск, потому что я не знаю, как в других регионах, ой, районах, да, я говорю. Сколько раз громыхало, а дождя не было. Нам каждый раз обещали дождь, его не было, а грозы-то были. И вот эти сухие грозы, мне кажется, вот как раз являются причиной, в том числе, того, что площадь лесных пожаров прям каждый день растет на сотни гектаров. Это страшно.
4: Сегодня ливануло прям хорошо. За буквально там 15 минут по щиколотку воды было у нас в Ханты-Мансийске. Ровно в 2 часа начался дождь. Причем за минут 20 до этого мы сидим, смотрим в окошко, там все так ярко, светло. Ну, и как бы есть облака, конечно, но они такие, знаешь, почти прозрачные, очень-очень белесые. Угу. И тут просто стена вот такая выезжает из-за здания. Стена, я имею в виду, черные такие, кучевые, очень сильно тяжелые тучи. И вот таким огромным, обширным фронтом надвигаются и начинает темнеть на глазах. Да. И Марине говорит, смотри, что это такое?
3: Это правда был день
4: сразу,
3: на улице, да?
4: Потом... Сразу в голове вот это вот. Внимание, сталкеры, приближается выброс. Ищите глубокую нору, если жить охота. Вот это у меня в голове, я такой, вау, прямо...
3: Красота. Я не играла в сталкера, поэтому...
4: И буквально через 10 минут выхожу на улицу, а там молния. А причем, знаете, я смотрю на эту тучу, когда она только-только надвигалась над головой, и она похожа была на лампочку люминесцентной, длинной, когда у них что-то там перегорает, они начинают так мерцать немножечко. Mm-hmm. Вот то же самое в туче. Внутри тучи, то есть мерцал заряд молнии.
3: Слушайте,
4: и потом как прорвало, как ли начался.
3: А я вчера смотрела программу «Здоровье» с Еленой Малышевой на Первом канале. Да, иногда я ее смотрю. Mm-hmm. Но на самом деле я смотрю «Модный приговор», а «Здоровье» идет сразу после. И иногда вот когда начинается, и первые кадры меня цепляют.
4: Когда руки заняты едой.
3: Нет, когда вот у меня первый кадр...
4: Перевести невозможно.
3: Пульт не могу, да, взять. Нет, когда первые кадры цепляют, я прям иногда некоторые программы до конца смотрю. И вот как раз был вчера такой случай. У них была часть программы посвящена грозе. Вот вы знали, Тимур, кстати, ошибочно полагал, что если вас застала гроза где-то на природе, то надо лечь на землю. Вот, может быть, вы так же думаете. Это абсолютно неправильная тактика. Они как раз рассказывали, что делать при грозе. Надо максимально сгруппироваться, то есть, чтобы вы были максимально маленькой площади. То есть, присесть на колени, закрыть голову руками, чтобы у молнии было меньше шансов как бы вас застать. Потому что когда вы ложитесь, площадь-то сразу соприкосновения увеличивается, то есть вас можно в любую точку ударить. А чем вы меньше, тем меньше шансов, что молния вас достанет. И не прятаться под деревьями ни в коем случае.
4: Неправильно, наверное, поняла. Если ты ложишься на землю, ты соприкасаешься к этой земле, и получается, если где-то рядом будет удар, а земля будет мокрая, то тебя может вот...
3: Кстати, ну вода тоже хороший проводник, но они говорили именно про то, что надо максимально маленькими себя сделать, а не давать для молнии больше площади.
4: Да, и, кстати,
3: потому что чем больше объект, тем больше шансов, что попадет туда молния.
4: Кстати говоря, это есть бытует такое поверье, что под деревом нельзя стоять.
3: Нельзя.
4: Да, потому что молния бьет в дерево. Но очень много кадров, вот сейчас же камеры вот этого видеонаблюдения, они везде и всюду, очень много кадров, когда людей било молнией рядом с деревом, далеко от дерева. Когда человек стоит, условно, там 20 метров от дерева, и молния вместо того, чтобы ударить в что-то высокое, бьет в человека. То есть это как, и никто сейчас не может понять, а почему так случается.
3: Ну, всякое бывает.
4: Короче, минимизировать риски, надо сесть на корточки. А почему ты меня не поздравляешь с моим праздником?
3: Подожди, еще один момент. Если у вас целая компания, надо рассредоточиться, потому что чем больше, опять же, говорю, вас в одном месте, тем больше шансов, что молния именно туда попадет. И еще один момент, если вы купаетесь, не дай бог, летом, да, и гроза начинается срочно из воды. Вода, естественно, отличный проводник. С каким праздником тебя надо поздравить?
4: Догадайся, Марина.
3: А сейчас пойду зайду в календарь праздников и сразу все...
4: Сегодня день спортивного журналиста.
3: А я думала, Всемирный день собаки, но у тебя вроде собаки даже нету. Сегодня еще... А, сегодня праздник трезвенников и язвенников.
4: Подожди, но я же
3: тоже
4: сказал,
3: не про
4: Международный
3: тебя.
4: День спортивного журналиста.
3: А, Всемирный день НЛО сегодня. Тоже вроде не про тебя. Mm. День реки Лена. Ты да, на Лене даже ни разу не был. Тоже не про тебя. Международный день спортивного журналиста. Вот добралась, наверное, наконец-то и до этого
4: повода. Как же
3: повода.
4: Мне сейчас хотелось пошутить... отреагировав на последнюю фразу о том, что я на Лене ни разу не был. Ну, не буду. А, нет, Международный день спортивного журналиста.
3: Я про реку, естественно.
4: Я понял, это я тоже.
3: Международный день спортивного журналиста.
4: Я же вам рассказываю.
3: Ты что, спортивный журналист?
4: Я же вам рассказываю про футбол.
3: А, ну да, все, мы тебя автоматически записали.
4: Ну, конечно, ничего себе.
3: Ну, хорошо, тогда
4: тебя... Я про футбол вам обязательно расскажу. Там такие отвратительные матчи были, просто... Ну, меня тошнило вчера всю ночь от того, что я видел.
3: Зачем ты себя заставляешь это смотреть?
4: Я даже вам объясню, почему так произошло. А по поводу ударов молнии показывали, также Марина рассказывает, да, этот, как здорово жить. В рамках этой передачи был у них там герой, который стал жертвой удара молнии.
3: Да, он даже
4: его
3: показывал.
4: Пронзила молния, да, насквозь, вошла под грудиной.
3: Вышла
4: через спину.
3: 9 ребер у него сразу лишился человек, 9 ребер.
4: Он спрашивает, а что такое? Он говорит, они наружу вышли.
3: Говорит, 9 ребер наружу у меня сразу вышли. Ну, очень так, да, интересно.
4: Он еще колоритный, так с акцентом говорит. Он, по-моему, из
3: Ингушетии. Он.
4: На Зрань, да?
3: Да, да, ну это Ингушетия. И он, в общем, да, действительно рассказал, что у него часть внутренних органов просто, ну, как бы из спины вывалилась, как бы это жутко не звучало. Легкие, селезенка, что-то еще там вот у него, прям, представляете? Ну, то есть в спине такая
4: часть
3: была...
4: Часть кишечника, желудка.
3: Да, в спине была дыра, и просто все выползло наружу.
4: И
3: ужас какой-то.
4: Ну, реально так ужаснулся, когда это слышал.
3: А он, знаете, где молнию поймал? На балконе стоял во время грозы. Я, кстати, сразу поняла, что не подходить к балкону ни в коем
4: особенно
3: случае.
4: Особенно с телефоном.
3: А я это часто делаю, потому что когда у нас грозы, я выхожу на балкон сфотографировать вот эти молнии.
4: Это двойная ошибка. Мало того, что ты на балкон выходишь, еще и фотографируешь, а это источник все равно электрического какого-то заряда, может это спровоцировать удар. А, ну вот, он рассказывал о том, что у него ребра сломались.
3: Ну, он хотя бы выжил, потому что многие не выживают после удара молнии.
4: Я вспомнил один ролик, мне попадался в ТикТоке, он же не запрещен, да, это соцсеть у нас.
3: Нет.
4: Когда местная представительница народа ненцы, она рассказывала о своих поверьях и приметах. Ну, просто такой, знаете, как бы видеоблог откуда-то под Салехардом. Где-то живут они, занимаются своим традиционным ремеслом, то есть разводят оленей, и рассказывают о своей жизни. И она говорит, вот если там нарты, там женщины на них рожают, они считаются там нечистыми, их надо сжигать. И одна из таких вот таких приколов, она рассказывала, у нас есть поверье, что если началась гроза, то нельзя ложиться спать, иначе сломаются ребра. Угу. Я думаю, какое странное поверье. А на самом деле, если мы сейчас совместим ту историю от того мужика, который рассказал, что в него попала молния, и у него ребра наружу вылезли, сломались.
3: Да.
4: В принципе, это может скрестить. Это может быть, как бы, знаешь, типа, нельзя, ну, условно говоря, находиться под молнией, потому что она может у тебя попасть, у тебя реально ребра сломать. То есть это не просто что-то, что они все напридумывали, это что-то, что случилось там 500 лет назад.
3: И с тех пор все...
4: И с тех пор молва, ну, да, об этом событии идет.
3: На самом деле,
4: идет...
3: любая примета, любое поверье, оно начинается с какого-то случая. Так и есть. И если проанализировать все наши приметы, понятно, что когда-то они родились в каком-то конкретном случае, ситуации, и потом вот пошло-поехало. Так, хорошо. Уже и до примет мы добрались.
4: Ого. Скажите спасибо, пишет Георгий, что
3: спасибо.
4: У вас только легкая гроза. А это район, сосед Нижневартовска, называется Александровский район Томской области, где и фотографию скидывает. Короче, на этой фотографии какая-то полянка, засеянная вся градом. Град самый крупный, который я вижу, это размер хорошего такого яйца.
3: Куриного. Или пилипилинного.
4: Ну, остальное пилипилины, а вот есть некоторые градинки.
3: Жесть.
4: Видишь, да.
3: Ну что я могу сказать? Погода в этом году вообще сумасшедшая какая-то. Что творится? Это не только я сейчас про наш регион, или про Томскую область, или в целом про Россию. Посмотрите, что в мире в целом творится. Ужас какой-то. Мировой океан нагрелся до рекордных значений. У нас на Урале смерть.
4: Верните наш хотя бы ковидные 2020-е годы.
3: Нет, лучше до 2019 года. Верните нам эти годы шикарные. А вообще, я вспоминаю опять же вот Урал, ну вот смерч, который в Кушве был, но это же тоже местные жители точно к этому не были готовы. Я смотрела фотографии, там такие кадры страшные, как вот этот смерч идет, получается, на город, и просто в какой-то момент дом деревянный оказывается внутри этого вихря, и все, а потом только доски одного, бревна одни остались. Ужас. Все еще собаку эту вспоминаю, которую вместе с будкой унесло. Но это страшно же, реально.
4: Это смешная история, просто потому что собака выжила, все с ней хорошо, но я просто хочу понять, что в это время думал пес.
3: Да, да он в ужасе
4: вместе
3: был.
4: Вместе с будкой отрывает от земли и уносит непонятно куда.
3: Он был в ужасе. Это понятно, многие люди еще потом в соцсетях шутили. Интересно, а песика Татошка зовут?
4: Татошка.
3: Ну, отсылка к известному произведению, да? Ну,
4: не сильно ли его ругали хозяева за то, что будку потерял?
3: Да, то что он там хозяева плакал.
4: Прикинь, будку потерял.
3: Плакали от счастья вообще,
4: как
3: когда пес вернулся.
4: Как можно с собакой потерять будку?
3: Ну только вот при таких обстоятельствах. Я и говорю, что погода жесть. Что творится вообще в целом в мире? Мне кажется, сама мать природа нам намекает, что что-то человечество неправильно делает. Что-то где-то мы провинились, что нас вот так вот матушка природа наказывает.
4: Теперь посмотрю, не кончится ли дождик.
3: Давай. У нас музыка, скажешь. Далее вернемся в середине часа.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Ну, хоть кто-то. Андрей пишет: «Добрый день, Тимур, с праздником». Спасибо большое, Андрей.
2: Да я тоже поздравляю с праздником тебя, Тимур.
1: Спасибо большое.
2: Я просто не считаю тебя на 100% спортивным журналистом, но ты периодически им становишься, когда вот на время каких-то действительно заинтересованных, точнее, мероприятий, в которых ты заинтересован, да.
1: Извините меня, а когда мы с тобой югорский лыжный марафон комментировали? Вместе мы же были спортивными комментаторами.
2: Ну, да, ровно на тот...
1: Ну, вот. Правда, мы вообще ничего не сказали про то, кто бежит, когда, куда.
2: Почему говорили?
1: Мы рассказывали интересные истории.
2: У нас гостей было много.
1: Гостей много было. Приразломное месторождение. Очень сильный дождь идет. Это я так заменил слово «фигачит». Ну, чтобы не обвинили в нецензурщине. Дворники не справляются, небо черное, а так все супер.
2: Класс, позитив, оптимизм.
1: Оптимизм.
2: Знаешь, это чисто наша особенность, да, в нашей стране. Перечислить все, что плохое, сказать: а так вообще все нормально, все супер.
1: Вчера было 3 отвратительнейших матча. Объясню, почему. Я в этот чемпионат мира не болею ни за кого. Ну, только вот желаю победы Португалии. Единственное, я уже рассказывал, за Криштиану Роналду. А так вообще, когда включаю матч Англия-Конго, да? Вот за кого тебе хотелось бы поболеть?
2: Но мы вчера это обсуждали.
1: За Конго.
2: Я сказала, что Конго должны.
1: Конголезцы эти должны победить.
2: Конголезцы,
1: так что.
2: Да.
1: И, ну, не хочется болеть за Англию, потому что, ну, а зачем? Какой смысл? Они и так победят.
2: Слушай, а вот это правда странная история, потому что по правилам русского языка Конго, это типа как оно, да, должно.
1: Республика.
2: Страна или она. Республика? Она должна.
1: Она.
2: А жители, то есть футболисты, да, они должны. Вот тут все что угодно скажи. Ну, понятно, что должны все-таки.
1: То есть
2: здесь правильно?
1: Отбрехаться сможешь в любом случае, да?
2: Да,
1: что ты
2: да.
1: имеешь в виду? Вот Англия, она должна побеждать, как сборная мощная, с составом, по-моему, самым дорогим сейчас. Ну, может, только Испания. Вот. Они ноздря в ноздрю. И по стоимости футболистов. Бельгия, Сенегал. Ну, тоже как будто бы зачем болеть за Бельгию? Она уже так надоела. У них был шанс в 2018 году, когда золотой состав. Да. Мы, кстати, были на одном из матчей, где играла Бельгия. Ну, прям уверенно все шли. Ну, 3-е место заняли. Вот это последнее из их достижений. А сейчас они постарели. Прошло уже, извините меня, 8 лет. Там уже пенсионеры сплошно
2: играют.
1: А команда
2: не обновилась, да?
1: Команда особо не обновилась, и нет таких суперзвезд, которые были раньше. И США, Босния и Герцеговина, за США болеть не хочется из-за патриотических соображений. Да, поэтому болел я за Боснию, за Сенегал и за Конго. Как вы могли представить, все 3 сборных проиграли. Причем шансы были у всех. Конго забили первыми. Держались до 70 там какой-то 6-й минуты. Потом вот этот злосчастный Гарри Кейн, который, я его всегда любил, потому что он играл за Тоттенхэм, пока не ушел в Баварию, потом как-то разлюбил. Ну, понятно, почему, потому что выиграть что-то с Тоттенхэмом казалось нереальным, невозможным, хотя этот клуб стал пару лет назад победителем Лиги Европы.
2: Радости-то.
1: Ну, как бы...
2: Для тебя, да.
1: Извините меня. Вот. Ну, короче, Конго не сдюжил. Сдались они под конец матча.
2: Но все равно счет-то какой?
1: Кейн забил 2 гола, счет 2-1.
2: 2-1,
1: но какой вратарь у Конго? Там, знаешь, комментатор, по-моему, был Генч комментировал. Он орал с него, с этого вратаря, просто в голос. Вот так: «А, что он творит?» Ну, чтобы вы понимали, он отбивал вообще все, что можно. Он даже, извините, своим пахом один мяч отбил. На что комментатор сказал: «Чем он отбил? Да у него же стальные руки!»
2: А руками разве можно в футболе отбивать?
1: Ну, если вратарь, Марин.
2: А, если вратарь,
1: а чем отбивать?
2: Точно,
1: головой,
2: да,
1: только?
2: Ну, хорошо, это единственный человек, которому можно.
1: Ладно,
2: да.
1: Англия победила. Не молодцы, отвратительный матч. Бельгия-Сенегал. Сенегал выигрывал Бельгию. 2-0 к 80, по-моему, 6-й минуте.
2: Ну, то есть, конец матча, а они ведут счет.
1: Они ведут 2-0, сенегальцы. Я думаю, все. Бельгия отвратительная. Вот простите меня, фанаты этой сборной, но отвратительная игра. У них по вероятности забитых мячей к 80 там какой-то минуте было 0,40 там сколько-то сотых. То есть они наиграли ровно на пол мяча за все 86 минут. Потом бах-бах, 3 минуты, уже 2-2. Перевели дополнительное время, и на последних, 120 какая-то минута, забили 3-й, то есть пенальти. Короче, неинтересно. Фу. Желаю прям проиграть в следующем же круге. Не знаю, ну, потому что отвратительно смотреть на эту сборную Бельгии. Ну, прям тяжко. Это, знаешь, это как будто вот во сне ощущение, знаете, когда тебе надо бежать или убегать, или догонять. И ты бежишь, и бежишь медленно, сильно медленно бежишь. Вот это сборная Бельгии. США, Босния, ну, тут прям супер очевидно. Они еще в десятером доигрывали матч, 2-0 победили. Желаем тоже проиграть на следующем...
2: Ты всем желаешь проиграть?
1: Ну, США 100%, потому что из-за патриотических соображений, как я уже говорил. А Бельгии, потому что, ну... А, не получится. Я вот сейчас смотрю 1/8, там как раз США играет с Бельгией.
2: Кто-то все равно останется.
1: Ну, тогда болеем за Бельгию. Да. Хоп, переобулся.
2: Из двух зол выбираем...
1: Бельгия, вперед, с детства за Куртуа, давайте.
2: Из двух зол выбираем меньше, хотя неизвестно, какая из этих двух зол, что для нас хуже, как будто бы оба.
1: Определились уже 5 пар 1/8 финала. Это Канада-Марокко, болею за Марокко. Ну, они должны проходить дальше. Парагвай-Франция, будем всеми силами за парагвайцев. Но им такая хана.
2: Угу. Я за Парагвай, в принципе, болею в рамках этого чемпионата. Для меня это сейчас единственный фаворит. Я хочу, чтобы они стали чемпионами.
1: Парагвай?
2: Слабо в это верю, но они крутые. Они выбили Германию, значит, есть шансы еще пободаться.
1: Не, мы можем на что хочешь поспорить, что Парагвай не станет чемпионом.
2: Да не буду я спорить, просто я буду за них искренне болеть.
1: Я думаю, 0-4, спокойно поеду домой после
2: 1-8. Когда Парагвай в следующий раз играет?
1: Вот 5 числа.
2: Вот 5 числа я буду с тобой смотреть футбол.
1: Да, серьезно. В ночь суббота на воскресенье. Ну, это в 2 часа ночи.
2: И буду прям болеть. Ну, это же суббота на воскресенье, смогу, справлюсь.
1: 2 часа ночи, ладно. Бразилия-Норвегия. Здесь, прям тоже супер очевидно. Какой бы там Холланд не был красавчик и молодец, но Бразилия должна уверенно забирать эту победу, выходить в 1/4. Мексика-Англия. Очень интересный матч, потому что то, как играла Англия, еще раз повторюсь, с Конго. Нет, хвала, конечно, конголезцам. Забитому голу и вратарю, который там супер уверенно стоял, отбивал все, что можно. Но то, как играет Англия, оно не достойно того, чтобы идти дальше, в принципе, там до 1/2 добираться или в финале, тем более. Поэтому будем болеть здесь. Я лично за Мексику, ну а США, Бельгия, вообще плевать, кто победит, если
2: честно.
1: Ну,
2: понятно. По поводу, кстати, Канады, да, вот ты сказал, Канада там с кем-то будет играть, и я вспомнила, сегодня все федеральные СМИ у нас пишут о том, что одной строкой буквально скажу, чтобы вы просто были в курсе. Евровидение впервые вообще в истории принимает в свои ряды Канаду, казалось бы, где Европа вообще. Евровидение начиналось как конкурс песенный на территории Европы.
1: Ну,
2: стран,
1: она
2: которые,
1: закончилась,
2: да?
1: в плане Евровидения, когда у них Австралия начала.
2: Австралия в 15-м году, кстати, добавилась, да. Ну, вот сейчас Канада вообще на другом конце света, на другом континенте. Тем не менее, она будет принимать участие в Евровидении. Они расширили географию впервые с 2015 года, а вот в 2015 году как раз-таки Австралия добавилась. И среди причин, как говорят в Европейском вещательном союзе, они же принимают это решение. Одна из причин — это, во-первых, то, что в Канаде большой зрительский интерес к Евровидению, представляете, несмотря на то, что там никто не участвовал от Канады, они почему-то смотрели этот конкурс, непонятно зачем. Плюс ко всему, они еще, знаешь, что вспомнили? Вот все, что угодно, вспомнят лишь бы за уши притянуть. Они говорят, ну, вообще-то, в 88-м году Евровидение выиграла Селин Дион, а она родилась в Канаде в свое время, хотя пела-то вообще не от Канады. Ну и эксперты говорят, что очень большие экономические потери сейчас у Евровидения. Почему? Потому что Россия не участвует, Беларусь не участвует, а еще в этом году из-за того, что Израиль участвовал, сразу 5 стран объявили бойкот и тоже не принимали участие. И, соответственно, вот уже минус 7 стран, которые раньше участвовали, а сейчас нет. А это все, конечно, сильно отражается на бюджете. Поэтому они хоть где-то пытаются денежку сейчас вот за счет Канады привлечь.
1: Вот ты говоришь, неинтересно всем, неинтересно. А вот Александр пишет, Мексика отпраздновала победу национальной сборной погибшими людьми. Ну, устроили там...
2: Погром.
1: Ну, не то, что погром.
2: Ну, праздник был, в рамках которого давка, да, и реально в давке люди погибли. Где-то, ужас,
1: ну,
2: какой.
1: Ну, это нормально, где-то кто-то прям сильно перепивает.
2: Кошмар.
1: На радостях, да, это...
2: И стоит это оно того.
1: Никогда не полезно для здоровья, чрезмерное, тем более, употребление алкоголя. Поздравляю радиоведущего с профессиональным праздником. Написала Алена. Спасибо. Вот два человека, видишь.
2: Да я тебя тоже поздравляю.
1: Дмитрий спрашивает, почему Мбаппе дали кличку диктатор? Причем написал впервые человек. Вот ты говоришь, никому твой футбол не нужен.
2: Я так не говорю никому. Я говорю мне. Не нужен.
1: Понятно. Почему Мбаппе дали кличку диктатор? Это на самом деле такая вирусная история. Во-первых, огромное влияние человека на то, что происходило в его клубах, где он играет, играл. Он очень некрасиво уходил в Реал. И он очень такой, знаешь, самолюбивый человек.
2: Ну, диктатор, короче, по натуре.
1: По сути, да. Потом была история, по-моему, пару лет назад, где один блогер начал продавать бургер, короче, по-моему, да, назвал его Мбаппе. И, типа, булка такая же круглая, как голова Мбаппе. И он устроил скандал, потребовал, короче, убрать его фамилию. Ну
2: так-то обидненько, если честно. Если бы тобой бургер назвали и сказали, булка такая же круглая, как голова Тимура. Ну, правда, это неприятно.
1: Фанаты, на что, да, устроили, так сказать, показательную Мбаппе порку, начали пририсовывать ему китель с погонами вот этими, знаешь, и сравнивать его с одним там каким-то африканским реальным диктатором. Нашли сходство внешнее, короче, и вот так оно ему, к нему приклеилось. Ну, он такой, знаете, не очень красивое поведение, если так набрать в интернете видео, где он может жестко подшучивать над одноклубниками.
2: Но с точки зрения футбола играет хорошо.
1: Ну да, он себя считает вот самым крутым футболистом данный момент планеты.
2: Но достижений-то нет, как у Месси и Роналду. Че уж совсем.
1: Например, какого?
2: Ну а что? Ну, у Месси и Роналду явно побольше рекордов и достижений, чем у Мбаппе. Пусть сначала дойдет до их уровня, а потом считает себя самым крутым.
1: Если считать по количеству золотых мячей, спору нет. Если считать по количеству даже голов и голевых передач, то на этом чемпионате на данный момент Мбаппе лидирует. У них с Месси по 6 забитых голов, но Мбаппе больше голевых, это я уже говорил. Плюс еще в запасе сейчас вот будет по одному матчу, и ну как будто бы Мбаппе за счет того, что он молодее на 15 лет, чем
2: моложе Месси. Тимур. Моложе это называется.
1: Спасибо, что ты есть у меня.
2: Молодее. Мне нравится. Надо записать. Молодее.
1: У него все шансы побить абсолютно все рекорды, вписать себя в историю как абсолютный чемпион и самый забивающий футболист в рамках чемпионата.
2: Но при этом грубый диктатор.
1: Короче, если его не сломают вот в ближайшие несколько матчей, не получит он супер жесткую травму, там не оторвут ногу, то он рано или поздно побьет все рекорды.
2: Окей. Я, прежде чем пойдем на музыку, скажу вам одну шутоньку из интернета. Уж шибко она не понравилась. Она, кстати, сейчас актуальна, как никогда. Ну и, может, даже эту тему обсудим уже в следующем выходе. Шутка звучит следующим образом. Слушаешь?
1: Вот шутка, смотри. Тимур, 20 июля, я так понимаю, у вас отпуск за свой счет?
2: А почему-то
1: шутка? Потому что 19-го финал чемпионата мира.
2: А-а-а.
1: Вот эта шутка.
2: А во сколько? Хорошая шутка. Кто написал?
1: Александр Новоганск.
2: Спасибо вам, Александр, за эту интересную мысль. А во сколько финал будет?
1: Не, финал будет ровно в 12 по нашему, по местному времени.
2: А, успеет выспаться нормально. Если бы был в 5 утра, возможно, бы пришлось добрать.
1: Тем более, что там 20? А, ну это, кстати, ночь с воскресенья на понедельник. Можно подумать. У нас нет государственного праздника?
2: 20-го нет.
1: И Россия не играет. Так бы добрались до финала, устроили бы нам выходной.
2: Был бы, да, у нас национальный
1: Интересно,
2: праздник.
1: Интересно, а вот в рамках, давай просто представим, что нужно, докуда нужно добраться сборной России по футболу, чтобы в стране объявили выходной?
2: Мне кажется, до четвертьфинала, полуфинала. В четвертьфинале мы уже были, да, когда испанцев победили в 2018 году. А вот до полуфинала чемпионата мира не доходили ни разу. Мне кажется, вот это уже
1: То есть, если когда-нибудь сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира, то в стране будет объявлен выходной.
2: Ну, мне кажется, повод хороший.
1: А если потом, сразу после этого в финал выйдет, еще один выходной?
2: Да.
1: А если победим, то неделя.
2: Тут сразу, да, на неделю, мне кажется.
1: Отпуск на неделю.
2: 100%. Ладно, я сейчас шутку, но осталось только дождаться, чтобы они у нас поехали на ближайший чемпионат и реально сделали это. Потому что
1: в ближайшие 30-м году, а у нас все государственные программы сейчас 30-го года заточены. Может, уже и разрешится ситуация?
2: Я думаю. А, в общем, шутка следующим образом звучит. Россияне все сильнее скучают по 90-м. Особенно по 92-му и 95-му.
1: Смешно.
2: Мне понравилось. Как вы поняли, это тема бензина. Чуть-чуть, возможно, сегодня коснемся.
0: Свои люди.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А вот вы, дорогие пиволюбители, вообще слышали, что со вчерашнего дня у вас большие изменения в вашем мире произойдут?
2: Нет.
1: Потому что у нас с первого...
2: Мы их в пятницу узнаем.
1: Узнаете, да? С 1 июля у нас, то есть со вчерашнего дня, вступили, кстати, некоторые законы в силу. Но, если честно, там таких каких-то универсальных, всем подходящих законов немного. Но обычно эти законы мы сразу в эфире освещаем. А там, по большей части, такие узкоспециальные какие-то моменты, которые касаются определенных специалистов, личностей и так далее. Не говорила я про эти изменения. Но вот про это конкретно надо, конечно, сказать. Потому что у нас в России ослабили требования к пивной пенке. ГОСТ новый вышел со вчерашнего дня. Его утвердил Росстандарт. И теперь высота пены у пивного напитка не 15 миллиметров, точнее, не 30 миллиметров должна, как раньше, да, быть, а до 15 ее уменьшили. То есть теперь уже не обязательно должна быть вот такая большая пена сверху, шапка вот эта. Малюсенькая, уже по ГОСТу считается.
2: Все, спасибо, будем знать.
1: Плюс ко всему, стойкость этой пены раньше была по ГОСТу 3 минуты, а сейчас всего минута допустима. Как будто бы это ухудшение качества или нет, или я просто не разбираюсь в этом. Ну, то есть большая и стойкая пена, это же хорошо считается всегда, или я что-то не понимаю?
2: Да.
1: Ну вот, теперь она и по времени меньше может стоять, и быть маленькой, низенькой, и будет считаться нормой. Вот так вот. Плюс ко всему, если брать какие-то изменения, которые тоже касаются абсолютно всех, это изменения, связанные с аттракционами и аквапарками. У нас, кстати, в Югре, вот сегодня даже уже, да, когда общались с нашим коллегой Андреем, говорили, что в Югре несколько аквапарков, и с 1 июля для них тоже изменились правила. Росстандарт утвердил новые ГОСТы для них. Водные аттракционы, они вступили уже в силу, и там и водные горки, и волновые бассейны, и все развлекательные сооружения в аквапарк. И это касается и крытых аквапарков, и открытых в том числе, да. В Крыму, например, вот есть открытый аквапарк, точно знаю, видела фото и видео, у меня там знакомые ездили. Ну и, в общем, все водные аттракционы теперь должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить безопасный вход, выход, эвакуацию посетителей. Странно, да, что раньше как будто бы это не было, что ли, прописано. Детские зоны предписано отделять от глубоководных участков. Ну, то есть бассейны, например, взрослые, детские, должны быть по разные стороны. И еще один момент посвящен обязанностям персонала. Инструктор, вот это важно, кстати, инструктор должен прийти на помощь пострадавшему не позже, чем через 10 секунд после инцидента. То есть, или сигнала тревоги. Если условно кто-то кричит «помогите», 10 секунд — это максимум, который дается для того, чтобы пришел спасатель.
2: Ну, короче, и... не так, что типа «ладно, сейчас пойду перекурю, потом спасу», да? Это, типа сразу беги, спасай.
1: Ну, 10 секунд — это прям строго, да. И каждую горку теперь должны обслуживать два сотрудника. Один на старте, второй на финише. То есть людей станет больше в аквапарках в разы, потому что если раньше условно один человек там за тремя горками следил, то сейчас у каждой горки и на старте, и на финише должен быть отдельный человек. Имейте в виду, если пойдете в ближайшее время в аквапарк, и не обязательно, кстати, на территорию Югры, кто-то, может быть, поедет в Тюмень, я не знаю, кстати, ну, может, в Томске есть, да, в Екатеринбурге аквапарк, кто-то на юга поедет, у нас на южных курортах везде есть аквапарки, имейте в виду, что эти ГОСТы уже вступили в силу, и так должно быть. И так что, если вы скатитесь с горки, а вас не встречает человек наверху горки и внизу горки, вы должны прийти к руководству и сказать: «Товарищи!»
2: Да что еще такое?
1: Это что за выступление, как в том меме? Так, я требую обеспечить нам безопасность по новым стандартам. Будьте добры, пожалуйста. Вот так вот. Ну и еще один момент, который прописали, не знаю для чего. Технический осмотр аттракционов должен проводиться ежедневно до открытия. Как будто бы это само собой разумеющееся. Ну ладно, тем не менее, прописали, уже хорошо.
2: Привели в порядок свое соответствие.
1: Да, уже хорошо. Так, ладно, что ты хотела обсудить? Я же тебя перебила.
2: Да.
1: Как обычно.
2: Таких серьезных новостей у меня нет.
1: Ой, конечно. А у меня миллион серьезных новостей.
2: Не, на самом деле, смотри, больше половины молодых людей, это поколение Z, зумеры, от 20 до 30 лет, они вообще никогда в жизни в своей не планируют учиться водить машину, сдавать на права или вообще водить автомобиль. Нет желания никакого. Я помню, ну, свое детство или молодость, или юность, или отрочество, называй как хочешь. Вот мы все прям, ребята,
1: все этапы становления, да, взросления.
2: Все всегда хотели, мечтали. Это главная тема для обсуждения была, что я вот там устроюсь на работу, поднакоплю денег, первую тачку себе вот такую-то куплю, вторую такую-то, а вообще у меня когда-нибудь будет там вот этого, допустим. А я хочу Toyota Mark 2, буду гонять 300 километров там в час. Кто-то говорил, а я, наоборот, хочу себе пикап, чтобы в деревне жить. курочек выращивать. Ну, это угадайте, кто был. Вот. Ну, и, в общем, мы всегда вот это хотели, стремились, получали.
1: Ну, ты знаешь, современная молодежь, те самые зумеры, они очень сильно отличаются от нас, это правда. Не только в отношении к транспорту, но и в личной жизни, в тусовках они отличаются. Они не ходят на какие-то алкогольные вечеринки, у них тусовки совершенно другие, у них нет цели в 25 уже быть замужем или женатым человеком и рожать детей. Нет, у них вообще другие интересы по жизни.
2: Ну, их спрашивали, а почему? Они говорят, да есть такси, есть общественный транспорт, все это в достатке. Вот, ну, мне не надо никуда, куда пригодилась машина.
1: Да.
2: То есть, если раньше, там, например, живешь в деревне, да, чтобы девчонки на тебя смотрели совершенно другими глазами, то тебе что надо? Мопед, правильно? Дальше ты живешь в деревне, чтобы тебе в город съездить, машина нужна какая-никакая. Ну, опять-таки, с пацанами там покататься до дискотеки обратно. Ну, и вот. А сейчас не надо. У тебя город, у тебя мегаполис,
1: у тебя метро. А сейчас зумеры говорят. Знаешь, что зумеры говорят? Любой бумер имеет права водительские. Вот пусть нас и возят.
2: Ну, а мы же кончимся рано или поздно.
1: Ну, кончимся, да. Но не переживай, 80% зумеров не против водить машину. Ты же сказал, только 20% не хотят ни в коем случае. Вот и
2: нет,
1: все.
2: Ты меня вообще не слушала. Больше половины сколько? Молодых людей.
1: А, больше половины зумеров?
2: Угу.
1: Это уже...
2: И каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль. Каждый четвертый боится высоких цен на топливо.
1: Ой, нашли чего бояться. То ли еще будет, у них жизнь только начинается. Если они уже этого сейчас боятся.
2: А...
1: Сколько их неприятных открытий ждет?
2: 80% респондентов, когда у них спросили, вот 100 тысяч рублей вам даем, и говорим, иди учись на права. 80% сказали, я лучше эти деньги потрачу на отпуск. Съезжу куда-нибудь в Турцию.
1: Ну, в их возрасте я тоже их, наверное, понимаю части. Подрастут и захотят сесть за руль. Нормально. Знаешь, с возрастом все меняется. Вы вспомните себя в 20 лет, а потом в 30, а потом в 40. За руль. Нормально. Знаешь, с возрастом все меняется. Вы вспомните себя в 20 лет, а потом в 30, а потом в 40. Кто в 50, да, у кому есть

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Аэропорт Ханты-Мансийска вводит новые правила автопарковки. В Радужном вынесли приговор юному злоумышленнику. В Уральской больнице усовершенствовали работу амбулаторного отделения медицинской реабилитации. Аэропорт Ханты-Мансийска ждут большие перемены. О предстоящей модернизации авиаузла говорили на расширенном заседании энергетического и аэродромно-технического комитетов Ассоциации «Аэропорт». В обсуждениях участвовали руководители, эксперты отрасли со всей страны. Собравшиеся также изучили работу энергетических и технических служб предприятия и оценили его перспективы. Комментирует генеральный директор АО «Югра-Авиа» Александр Качура.
2: Основная цель проводимых работ по капитальному ремонту – это все-таки повышение надежности и безопасности полета. В первую очередь это отразится на безопасности совершения полетов авиакомпаниями в аэропорт. Возможно, это расширение типов принимаемых воздушных судов и повышение надежности работы аэропорта в непростых метеоусловиях.
1: Реализация проекта продлится 3 года. В текущем предусмотрено проектирование, в 2027-м – начало строительно-монтажных работ. Что касается нынешнего положения дел, вводятся новые правила автопарковки у аэропорта. После модернизации она станет безопаснее. С 10 июля при въезде камера автоматически зафиксирует госномер автомобиля. Нахождение на территории первые 20 минут бесплатное. С 21 минуты тариф 300 рублей за час, а начиная с 5 часа и до конца суток 1200 рублей, как и каждый следующий день. Важное удобство: если водитель выехал с парковки и вернулся не раньше, чем через 30 минут, ему снова доступны бесплатные 20 минут. Суд Радужного вынес обвинительный приговор 17-летнему любителю легкой наживы. Установлено, что подросток с помощью мобильного телефона вступил в преступный сговор с другим фигурантом уголовного дела. Суть схемы была в передаче доступа к электронному средству платежей за денежное вознаграждение. Через своих несовершеннолетних подруг, не подлежащих уголовной ответственности, юноша раздобыл чужую банковскую карту и передал доступ злоумышленнику, чтобы тот проводил неправомерные операции. В суде юноша раскаялся. В результате его признали виновным и назначили 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также в качестве наказания в доход государства конфискованы денежные средства, полученные в результате преступления, и мобильный телефон. В Уральской клинической больнице завершилось переоснащение амбулаторного отделения медицинской реабилитации. Модернизация прошла в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Теперь у специалистов гораздо больше возможностей для восстановления пациентов после инсультов, тяжелых травм,

0: эндопротезирования суставов и других заболеваний. Появились современные тренажеры, аппараты для вакуум и криотерапии, а также роботизированные комплексы, помогающие заново учиться движениям. Эффект от обновления уже заметен. Сроки ожидания некоторых процедур сократились с 14 дней до 1. Кроме того, врачи получили возможность точнее оценивать состояние пациентов и составлять для каждого индивидуальную программу реабилитации. И последнее. Особенную тренировку провели в Ханты-Мансийске для участников спецоперации игроков слэдж-хоккейной команды «Север». Занятия организовали на базе тренажерного зала «Лидер», где своим мастерством и личным опытом поделились директор Центра адаптивного спорта «Югры» Наталья Кравченко и депутат окружной думы, экс-командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов. Вместе со спортсменами они разобрали базовые элементы силовой подготовки, уделили внимание технике выполнения упражнений, нюансам работы со штангой и правилам безопасности. Как отмечают эксперты, такие встречи ценны тем, что помогают ветеранам пробовать новое, раскрывать свои возможности и достигать новых целей. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: У нас тут тема транспорта на повестке.
4: И комментарии по поводу транспорта тоже у нас есть. Например, пишет нам Алена. У меня была голубая мечта иметь машину BMW. Но потом мне расшифровали одну из таких негласных народных...
3: Популярных.
4: Да, расшифровок этой аббревиатуры «Боевая машина воров». И мечта тут же исчезла.
3: Серьезно? То есть вот из-за этой расшифровки...
4: «Боевая машина воров», такого не слышал.
3: А я тоже не слышал, кстати. Не такая уж, значит, и популярна она. Либо мы с тобой просто в каком-то оторванном от общества мире живем и не слышим популярные вещи.
4: Так, если бы у зумеров не было бы стремления сдавать на права, то не было бы бума в автошколах, долгих ожиданий сдачи экзаменов из-за нехватки инспекторов. Просто, наверное, зумеры боятся расходов из-за сложности со сдачей. То есть как каждый раз надо повторно потом платить пошлину.
3: Может быть. А вы думаете, что сейчас... Ну, в принципе, да. В основном же в школы-то идут чаще всего молодые люди, потому что люди в возрасте уже имеют автоправа. А кто сейчас как раз вот по возрасту молодежь как раз зумеровская подходит? То есть поколение альфа еще рано, они еще в школе учатся. А вот зумеры самое то.
4: Зумеры.
3: А что бум, да, прям в автошколах наблюдается? Я просто не в курсе.
4: У зумеров бум, а у бумеров зум.
3: Кстати, у нас реально у бумеров зум. Ну, в общем, мы с тобой не бумеры, мы миллениалы. Бумеры чуть постарше.
4: Ну, и Марина нам тоже. Одну из версий того, как расшифровывается BMW, предоставила. Спасибо большое. Ну, пишет, извините, не для эфира, да я понимаю, что это я.
3: А мне теперь интересно, что
4: ну,
3: это.
4: Ну, иди, прочитай, только не вслух, пожалуйста, про себя. Наш внутренний прикол.
3: Да, я такое тоже Тимура, не буду в эфир читать.
4: Тимура и двух Марин.
3: Я такое тоже не хочу в эфир.
4: Здравствуйте. Только первое место и только тогда выходной предлагает Андрей сделать такой вот праздник для... В случае, если сборная России по футболу выиграет чемпионат мира когда-нибудь...
3: Только первое место.
4: То
3: тогда,
4: есть не,
3: тогда мы не
4: будет у нас никакого выходного.
3: Да, а дойти до полуфинала... Ну вот смотрите, например, до этого у нас Парагвай объявлял выходной в стране, а они на секундочку только в 1/16 прошли. Вот видите, у людей уже праздник, уже повод. Давайте хотя бы для нашей сборной, ну, полуфинал сделаем такой вышкой своеобразной, до которой, извините, тоже добраться нелегко, учитывая наш опыт.
4: Слушай, а как обидней, проиграть в полуфинале или в финале?
3: Обидней?
4: Обидней.
3: Хороший вопрос, потому что вроде, если ты проиграл в финале, ты все равно уже дошел
4: до финала.
3: До финального матча.
4: Но, с другой стороны, проиграл в финале, это прям горе.
3: Ну да.
4: Проиграл в полуфинале, это, ну, типа, ну... Ну, а никто и не ожидал.
3: Ну да,
4: ничего.
3: А так ты мог здесь... стать чемпионом, но не стал.
4: Здесь вот это чудо...
3: Не случилось.
4: Не случилось.
3: Угу. Наверное, в полуфинале... Ой, в финале обиднее.
4: Знаешь, где еще более обидно проиграть?
3: Где?
4: В матче за третье место.
3: Почему?
4: Когда ты проиграл в полуфинале.
3: А, и не вышел в...
4: Да, и матч за третье место играют. Среди двух команд, которые проиграли в полуфинале.
3: Угу.
4: И матч за третье место, когда там проигрываешь, это типа ты четвертый.
3: Ты вылетаешь вообще из тройки лидеров.
4: Ты вообще четвертый.
3: Ну да, ты в тройку сильнейших не попадаешь. Ладно, я темы транспорта хотела обсудить. Их, правда, очень много. Есть, кстати, не очень хорошие новости. Давайте их попозже расскажу. Что-то пока неохота. Может, и не дойду до нее.
4: Типа в понедельник.
3: Нет, ну сегодня. А пока что хочется... Ну, такие более легкие темы. Начну я, наверное, с... Петербурга. Там у них, в общем, в метро грядут изменения небольшие. Станция метро «Парк Победы», кто был в Петербурге, может, даже вспомнит эту станцию метро, они хотят изменить там оформление. Ну, «Парк Победы», да, как бы в названии даже mm-hmm. понятно, что речь идет о победе в Великой Отечественной войне, и, собственно, хотят как-то и оформление тоже к этой тематике чуть больше притянуть. Но, если честно, такое спорное решение, вот ты скажи, как ты это оцениваешь. Короче, как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. И это, кстати, проверенная информация, потому что я сначала, когда прочитала, думала, может, какой-то фейк. Нет, действительно, пишут об этом самые серьезные СМИ, и даже у них в соцсетях, ну, как бы местного правительства, тоже есть эта информация. О, кстати, по поводу информации. Сейчас я к Петербургу вернусь. Но помните, мы вчера обсуждали тему, к нам даже приходил депутат, да, в эфиры окружной нашей думы, и мы вспоминали губернатора Орловской области, который сообщил, что у них сейчас 4 числа, да, то есть уже послезавтра стартует новая система, согласно которой по дням будут заправляться те машины, которые начинаются на определенные цифры, да, вот 4 июля, например, будут машины заправляться, у которых начинается номер автомобильный с нуля или с единички, соответственно, на следующий день двоечка, троечка, ну и так далее. И нам даже выразил сомнение в этом плане вот как раз Виктор Сысун, депутат, который у нас был. Я сказала, хорошо, я пойду эту информацию перепроверю. Я вчера после эфира перепроверила миллион раз. Я, знаете, дошла до первоисточника. Дело в том, что...
4: Позвонила, да, в приемник?
3: Не, не позвонила, но я дошла до официальной страницы губернатора Орловской области ВКонтакте. У него прям на страничке есть видеозапись, где он эту мысль говорит.
4: Не фейк, да?
3: Где тут же в текстовом формате то же самое прописано, и даже есть комментарии местных жителей, которые пишут вот своему губернатору Орловской области в комментах, типа, простите, пожалуйста, но выдавать номер по... Ой, выдавать бензин по номеру автомобиля, ну, это уже полная чушь и глупость. Uh-huh. Вот такие вещи люди пишут. И, соответственно, какая это может быть фейковая информация, если она официально уже несколько дней висит в официальном аккаунте губернатора Орловской области? Неудивительно, что про это написали уже и РИА Новости, и Коммерсант, и РБК. Да все про это написали. Поэтому я уж не знаю, куда официальнее, честно говоря. Был бы это какой-то фейк, так его бы удалили еще несколько дней назад. Но он уже висит, реально. Ну, по-моему, 3 или 4 дня точно это видео. Его никто не удаляет, никто не говорит, что это дипфейк какой-то там, созданный искусственным интеллектом. Нет, там сидит у себя в кабинете человек и рассказывает, как у них хотят поменять правила с 4 июля. Ну, вот это действительность.
4: И
3: просто
4: что,
3: люди,
4: что?
3: Нет, просто люди, когда слышат, говорят, да это по-любому фейк, ну не может это такого быть. Нет, это не фейк. Вот до такой системы один из регионов уже у нас дошел. Скажем так. И 4 июля у них реально все это начнется. Так что не фейки мы вам рассказываем, если что. Ну так вот, теперь про Петербург хотела рассказать. В общем, Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, говорит, что они пол зала станции метро «Парк Победы», пол, по которому ходят люди, они туда интегрируют символику вооруженных сил нацистской Германии. Ну, всем нам известны запрещенные символы, которые нельзя...
4: Сомнительно, честно говоря.
3: А для чего...
4: Ну, типа, мы будем топтать своими башмаками и таким образом высказывать свое презрение к нацистской
3: все
4: идеологии.
3: Правильно.
4: Это
3: говорит...
4: идея хорошая, но в целом... Вот мне нельзя, да? Ну, мне же нельзя. Ну, мне же нельзя опубликовать свастику у себя
3: нельзя,
4: на странице ВКонтакте.
3: Нельзя, 100%.
4: И подписать там «нацисты лохи», допустим. Ну, это, скажут, ты демонстрируешь нацистскую символику.
3: Все правильно, да.
4: А в метро можно почему-то.
3: Вот. Я и говорю, это очень спорная на самом деле история, потому что вроде бы у нас демонстрация таких символов запрещена публично, а здесь не то, что публично, а здесь одна из таких станций метро, где ежедневно, ну, мне кажется, миллионы людей, да, там по ней ходят и топчутся. Ну, собственно, смысл как раз в том, чтобы по этим изображениям нацистских подразделений вот ходили пассажиры метро и топтали все это дело. Вот такая задумка. Не знаю, как к ней относиться, честно говоря. Правда, не знаю. Плюс ко всему...
4: Не, они... ну, не. Ну, станция метро Победы.
3: Парк Победы.
4: Там будет нацистская символика.
3: Они еще, знаешь, что сказали? Что в оформлении станции также задействуют переплавленную броню немецкой военной техники, которая была найдена на местах вот боев в Ленинградской области. То есть они еще и танки эти... Все, что от них осталось, переплавят и тоже в оформлении используют.
4: Не, ну, значит, вообще, с точки зрения символизма какого-то, наверное, классный замысел. С точки зрения реализации, это странно вообще.
3: Ну, я, честно говоря, тоже сомнительно отношусь к этой инициативе. Я понимаю, наверное, что пытаются вложить во все это, но зачем?
4: Угу.
3: Ну, то есть, прям вот это прям такая идея, которую все воспримут на ура и скажут, да, давайте.
4: Но это же
3: да,
4: только
3: давайте.
4: Идея.
3: Ну, как бы нет, это уже утвержденная у них история.
4: А, ё-моё.
3: То есть они,
4: а вот
3: я
4: еще.
3: Не знаю, вот, возможно, сейчас общественность вмешается и скажут, что за бред, может быть, они передумают, но в план у них такой уже есть, он построен. Они даже уже нашли эту технику старую, которую переплавить хотят.
4: Как тебе станция московского метрополитена на Рублёво-Архангельской линии, которую Собянин решил назвать Сбер-Сити?
3: Ну, я думаю, Собянин не единолично это решил, договоренности, наверное, какие-то
4: но,
3: есть.
4: Но, по крайней мере, он об этом объявил. Я почитал историю, на самом деле история классная. Я вообще сначала, когда услышал, думаю, окей, Сбер-Сити, а дальше что, Валберис, Озон будет? Ну, то есть...
3: У каждого крупного бизнеса свой будет...
4: Своя будет станция метро, в чем прикол?
3: Наверное...
4: Они же не за свои деньги это строят, да, но все-таки метрополитен же строится за бюджетный, ну, за мои в том числе, это же я какие-то налоги заплатил, там же непонятно, какие деньги мои, какие не мои. Ну, наверное, какая-то часть бюджетных средств пошла финансировать Москву, и в рамках там федерального какого-нибудь проекта строительства метрополитенов
3: да
4: тоже
3: даже
4: попали
3: туда. Да даже с не твои, даже с деньги москвичей, какая разница?
4: Что бы я вообще, да, почему Сбер-Сить? Потом выяснилось, что Сбер строит там, в Подмосковье, город.
3: Угу.
4: Такой, знаешь, кластер.
3: Там они работать будут, у них там...
4: Ну, почти. Это, короче, район такого умного города Смарт-Сити, он так и называется, да, который строится на западе Москвы, ну, почти что, короче, под Москвой. И вот там вот эта структура Сбера выступает девелопером, они планируют построить 70 тысяч рабочих мест в офисных зданиях и около 70 тысяч жилых квартир.
3: Ну, понятно.
4: Ну, то есть такой район офисного планктона, по сути. Там будут люди и работать, и жить, и у них там инфраструктуру всю на себя берут.
3: Поскольку...
4: И как бы в честь этого...
3: Ну, поскольку Сбер это строит, они называют это Сбер-Сити.
4: Они
3: да?
4: назвали район Сбер-Сити.
3: Ну, понятно. А там
4: будет станцию метро Сбер-Сити как бы назвали, потому что так называется
3: ну,
4: район.
3: Это логично. Ну, понятно. То есть, если станция ВДНХ называется от ВДНХ, понятно, что мы приезжаем в район ВДНХ, да?
4: Очень странно, когда, знаешь, по этой линии условно идет там Новорижская, Строгино, Серебряный Бор, бульвар генерала Карбышева и станция Сбер-Сити.
3: Ну вот. Кстати, по поводу станции метро Валберис, ты как будто бы, возможно, даже предугадал. Я по-любому...
4: Серьезно?
3: Ну, мне кажется, она появится рано или поздно.
4: Я думал, новости такие были.
3: Потому что у Валберис гораздо больше возможностей. Они тоже свой городок могут построить еще какой.
4: Да нет, ну, плохо, что ли? Хорошо, пусть строят. Мы же говорим, что вот в Беларуси есть вообще бесценный опыт создания инфраструктуры сельской.
3: Угу.
4: Там они строят как
3: агрогородки. Да.
4: Супер крутая история, когда есть какой-то агропромышленник, который выкупает или арендует огромную территорию, поля, например, там 10 тысяч гектаров.
3: Ну, предприятие какое-то.
4: Предприятие какое-то. Да. 10 тысяч гектаров они взяли полей и начинают там сельскохозяйственную деятельность. Высаживают, собирают. И им же для этого нужно, чтобы кто-то этим занимался. Ну, механизаторы, трактористы,
3: строят
4: какой-то
3: штат
4: сотрудников, там, молочную ферму.
3: В этих домиках живут люди.
4: Они, да, строят несколько улиц с домами типовыми
3: и
4: абсолютно.
3: И для этих людей строят также школу, детский сад, поликлинику, дом культуры и
4: магазин. Не так, что это не прям вот, как Марина сейчас рассказала, целый дом культуры, КТЦ. Нет, это маленький фельдшерско-акушерский
3: ну
4: пункт,
3: да.
4: Маленький пункт полиции, маленький там мини-школа,
3: это
4: мини-детский
3: сад. Это понятно,
4: сад.
3: Что это маленькие домики, но так или иначе смысл остается прежним. У них есть своя полиция, своя больница, свой дом культуры и школа, сад.
4: Люди, переезжающие туда с семьями жить и работать, они получают вот этот домик как бы в аренду. Но по истечении какого-то количества лет, типа 5 или 10 лет отработал, он приходит в твою как бы собственность.
3: Нас просто возили как раз по этим агрокороткам, мы смотрели, это правда своими глазами видели, потрясающая на самом деле история, правда. Все безумно красиво, чистенько, аккуратненько, выстроенное, все такое, знаете, типовое, то есть домики реально одинаковые, все одинаково красивые, и людям, по сути, никуда не надо, у них все здесь, под рукой.
4: Да.
3: Все услуги, которые
4: да.
3: необходимы, все есть.
4: То есть им не надо из там с Минска полтора часа до своего поля добираться до работы, ну, ты встал, позавтракал, вышел, сел за руль комбайна и поехал жать.
3: Ну да.
4: И это очень круто. Мы восхищаемся этим опытом. И поэтому, когда строят Сбер какой-то там квартал свой, который будет... Они же это строят как современное что-то. Напичкано искусственным интеллектом, современными технологиями, роботизировано, компьютерно. И обещают, что там будут условно роботы-доставщики исключительно, беспилотные такси.
3: Как в Иннополисе,
4: да. Что такое кластер? Супер, короче, современный кластер. Круто, круто. Если то же самое за свои деньги построят там, ну, Озон или Валберес, вообще не важно... Тоже будет круто.
3: Круто. По поводу...
4: Галицкий же строит парки.
3: Да.
4: Ну, он строит какую-то инфраструктуру для своего города. Никто же не говорит, зачем вы это делаете. Да даже если там 3 станции метро в его честь назовут, люди будут не против, местные жители, потому что они же пользуются этими благами цивилизации.
3: Ну да, вспомните, как раньше, да, там несколько веков назад меценаты строили что-то для людей, для городов, для общественности. В их честь потом называли и улицы, и дома культуры, и что только не называли. Ну, потому что вот много сделал человек определенный для своего города.
4: Согласен с Георгием, который пишет, а как же закон о запрете англицизмов в названии? Званиях. Назвали бы Сберград, никаких проблем. Да. Что за Сити? Сити вот это оно. Сити. Москва Сити тоже, да?
3: Хороший вопрос. Москва Сити до сих пор никто
4: хотя
3: не переименовал.
4: Хотя Москва-град есть, по-моему, у них там.
3: Не знаю.
4: Ну, тоже вот этот, как называется, отдельный район, где у них деревянные...
3: Это Измайлово называется район.
4: Не, он по-другому... Ну, район-то Измайлово. Там стоит, короче... Ну, не буду рассказывать. Просто долго я сейчас начну, 15 минут.
3: Да, по поводу Валберес, одной строкой скажу, раз Тимур вспомнил, у них тут очередная покупка. Валберес выкупила контрольную долю в Е-аптеке. В общем, теперь у них и свои еще и лекарства будут. То есть они, по сути... Это же Е-аптека, это же тоже Сберовская была, по-моему, история в свое время, нет? Ошибаюсь я. Ну, не суть. Они теперь будут развивать направление по продаже лекарств на маркетплейсе. Ну, и помимо того, еще у них 25 тысяч аптек сейчас будет в сети, где покупатели смогут получать свои заказы. То есть и онлайн, и офлайн. Но я к тому, что расширяются. И до Валберес-Сити как будто тоже недалеко. ВБ-Сити, скорее всего, да? Если будут что-нибудь подобное строить.
4: Ну, первыми все-таки был Магнит.
3: И по поводу метро, еще одной строкой хотела сказать. В московском метро начали из-за жары раздавать бесплатную воду.
4: Давным-давно, 3 недели назад. И вот они 3 недели раздают.
3: У них это ежегодная практика, как только столбики термометра там превышают определенную температуру, раздают не только, кстати, в метро, но и московское, а как это МЦД расшифровывается?
4: Московский центральный диаметр.
3: Вот, мы по нему тоже с тобой катались, я помню. И на всех ЖД-вокзалах, на всех. И, кстати, автовокзалы тоже. То есть люди приходят и сразу на входе им водичку прохладительную предлагают. Круто.
4: Александр пишет, заключительный выпуск летней серии «Игр что, где, когда».
3: Заключительный уже?
4: Да, в эту субботу после программы «Время».
3: А
4: интереснейшая игра.
3: А до этого, кстати, по пятницам шел.
4: Ну, значит, в пятницу. Интереснейшая игра.
3: Или
4: будет абсолютно новая команда, я уже смотрел.
3: А где вы это все смотрите?
4: Не знаю, может, в Москву летает, на съемках принимает. Может,
3: Александр.
4: Он один из знатоков.
3: Александр, где вы это смотрите?
4: Просто не хвастается.
3: Не, ну сняли-то они, понятно, что на прошлой еще неделе. Но где-то же это в доступе должно быть. Делитесь ресурсами. Какой доступ у вас к какому ресурсу,
4: а
3: что вы все знаете наперед? Ну, мне просто
4: зачем?
3: Любопытно.
4: Зачем?
3: Александр уже, знаешь, многие, не только что я, когда он, многие другие проекты
4: может, они
3: раньше всех смотрел. Как это?
4: Может, они выкладывают куда-нибудь на...
3: На свой сайт
4: Рутюб,
3: официальный?
4: Или на сайте
3: может быть.
4: Первого канала.
3: Александр, если это не секрет, поделитесь. Будем знать тоже эту эксклюзивную информацию.
4: Что наша жизнь игра.
3: Верная примета. Если Тимур начал петь, скоро надо пятница. Срочно выключать эфир. Да, и пятница тоже не за горами.
2: Свои люди.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А, ё-моё. Марина говорит, что хочет рассказывать новости. У меня тут вот чуть-чуть оперативная новость. Ну ладно, давай. Давай.
2: Настолько оперативно, что без него мы не выживем, если не расскажешь.
1: Выживем, конечно.
2: На самом деле, я вот хотела поднять очень серьезную тему. А когда серьезные темы, там без грустинки не обойтись. Считаю это важным, потому что мы с Тимуром лично сейчас наблюдаем, как у нас в Ханты-Мансийске, я уверена, что по всему округу та же ситуация, усиливаются патрулирование служб ГИБДД, ну, то есть госавтоинспекция, ДПС. Это вот прям, знаете, каждый день на разных участках и разные нарушения.
1: Такие веерные рейды. Мы пару дней назад ехали домой в 7 часов, ну, 7:30, например, да, вечером, и прям видели, как несколько экипажей на Гагарина с Пошняком вот так остановили машины.
2: И это сейчас ежедневно, и разные нарушения фиксируют. Вообще, с чем это все связано? Понятно, что есть какие-то запланированные рейды, а сейчас это все идет вне плана, усиливают. Почему? Потому что у нас в Югре как-то непонятно с чего вдруг. Все последние годы госавтоинспекция радовалась тому, что у нас аварийность снижается. Вот прямо на протяжении 2-3 лет последних все ниже и ниже и ниже. Да? Меньше аварий, меньше погибших, пострадавших. Но последняя неделя, вот прошедшая, которая была, да, она прям не радует, потому что рекордное количество погибло людей за неделю. На дорогах Югры 13 человек. Это очень много для одной недели. Очень. А если учитывать, что это приходится даже не на целую неделю, а на 4 дня, но это прям жесть. Вот и, собственно, госавтоинспекция сообщает, что это рекорд, антирекорд. Понятно, что это абсолютно печальная статистика. И именно по этой причине, потому что как-то чересчур вот концентрация вот этих опасных и водителей, и происшествий усилилась. У нас и активные меры для профилактики принимают госавтоинспекция. Рейды дежурные, не только, кстати, рейды, там ряд комплексных еще мер было принято. И за вот эти рейды, которые были за последние дни, да, по крайней мере, нарушения были такие, как несоблюдение требований к перевозке детей. Ну, то есть понятно, что перевозят детей, это всегда была такая проблема у нас. Находили людей, которые без водительских удостоверений катаются, да. Находили людей, которые... Вот это, мне кажется, мы с тобой как раз были свидетелями. Машины с несоответствующей светопропускаемостью. Это так вот, если говорить грамотно. А проще говоря, тонировка. И вот мы с Тимуром, это вчера или позавчера было, мы ехали на работу... Это было просто что-то с чем-то. Я впервые в жизни увидела такую машину. Сотрудники госавтоинспекции остановили, также на Гагарина это было, да, остановили машину, у которой вместо стекла, ну, такое ощущение, что там как будто просто закрыли окно какой-то...
1: Фанеркой,
2: реально. А потом, когда мы ближе подъехали, выяснилось, что это такая пленка, которая издалека просто реально выглядит, как будто машину заколотили, и непонятно вообще, как...
1: Золотого цвета, причем такого хамелеонов, ну, то есть ты, когда... Мы когда к ней подъезжали, она меняла свой цвет.
2: Угу.
1: Она прозрачный такая, в золотую
2: она
1: и обратно.
2: Она такая плотная, и там ни черта не видно, конечно, что за этой пленкой. Естественно, такое нельзя. У нас сейчас, в принципе, тонировка там легкая-легкая только допустима, да? А тут не то, что тонировка, здесь вообще какая-то непонятная ерунда. Я впервые в жизни такое увидела. Неудивительно, что сразу, естественно, госавтоинспекция заметила, остановила. И в этот момент как раз вот водитель был в машине сотрудников ДПС, и разбирались они с этим моментом. Ну и вот, поэтому я к чему призываю? К тому, чтобы как-то, давайте, не знаю, все, что от нас зависит, соблюдать все правила. Я сейчас не только, кстати, к водителям обращаюсь, потому что пешеходы тоже регулярно нарушают. Я уже молчу про велосипедистов и самокатчиков, которые вообще забыли, что перед тем, как перейти дорогу на светофор, да, надо... Сначала слезь со своего транспортного средства, спешиться надо. Никто этого не делает. В последнее время мы с Тимуром сколько вот замечаем, ну реально, вот последние 2-3 дня ни одного человека не видели, который бы по правилам это сделал. Почему-то все забыли. И причем разного возраста, и дети, и взрослые. А бывает, что и, ну, помнишь, мы видели с тобой, ехал мужчина на велосипеде с детьми, то есть дети тоже на великах. Видно, что это одна семья. Так вот и папа едет сам через светофор на велосипеде, дети, соответственно, по такому же примеру. Это вообще, мне кажется, максимально странно. Надо детей, наоборот, приучать к тому, что...
1: На самокатах вдвоем, я видел парочку вдвоем, ехали не спешившись тоже. Мало того, что вдвоем, так еще и нет.
2: Поэтому, ребят, ну правда, что-то как-то вообще у нас в последнее время расслабились мы все, что ли, как будто бы...
1: Вот. Ну, хотя, а повод какой для расслабления?
2: Я не знаю, я понятия не имею. Может, лето нас так расслабляет. И между тем, вот буквально вчера я читаю, да, что у нас рекорд по смертям на дорогах, к сожалению, за последнюю неделю. Сегодня утром открываю опять новостные ленты. Ну, в Сургуте очередное ДТП, где 2 человека погибли. 2 машины врезались друг в друга, и оба водителя погибли. То есть только вчера вот была новость о том, что антирекорд побили, и сегодня снова 2 смерти в Сургуте. Ну как так-то? Ну вообще вот прям очень грустно все это читать. Потому что, ну, вот понятно же, что люди там лето едут то по своим делам, кто с работы, кто домой, кто отдыхает. Ну вот едешь так и не знаешь даже, что у тебя просто в какой-то момент на тебя кто-то наедет, и все, и нет жизни, и нет человека больше. Это ужасно. Поэтому давайте помогать тоже госавтоинспекторам. Они как могут, конечно, ловят нарушителей. Реально, мы вот каждый день замечаем их на улицах Ханты-Мансийска. Но я читала сегодня, что эта история по всему округу. Наверняка вы тоже замечали в ваших муниципалитетах усиленные патрули. Но в первую очередь надо, чтобы не нарушители ловили, а чтобы просто люди не нарушали правила, и все, тогда и не надо будет никаких усиленных патрулей. Вот, я не знаю, мне тоже это все тревожит, эта статистика. Я просто хотела с вами поделиться, чтобы давайте, как всегда решается проблема, начинаем с себя, хотя бы мы. Хотя бы мы сами все делаем правильно и грамотно. Вот, и по поводу, кстати, безопасности на дорогах, еще хотела сказать новость. Она очень классная на самом деле и долгожданная, как мне кажется, история. У нас до конца этого года появится трассовый медпункт на трассе Сургут-Кагалым. А если быть точными, то это 174-й километр автодороги Сургут-Кагалым.
1: По-моему, русским скажешь.
2: Все правильно, это в районе деревни Рускинская, все правильно, Тимур говорит. Открою там на этом участке, но это уже прям под самый конец года, там 30 декабря стоит вот эта финальная дата, когда должны завершить работу, ну то есть прям под самый Новый год. Трассовый медпункт, задача его сократить время прибытия медиков к всевозможным местам ДТП, потому что там получается такой большой-большой участок, на котором часто происходят аварии, а медики добираются долго. И вот там как раз решили расположить такой медпункт, чтобы вот этот золотой час, да, есть такой термин, как золотой час, в течение которого нужно успеть к людям, чтобы спасти их жизнь, вот как раз это правило будет соблюдаться. Вот участок трассы 120-243, как говорят у нас, да, госавтоинспекторы, опять же, остается одним из самых аварийно опасных. В этом году там уже 4 ДТП произошло с погибшими, поэтому вот это, ну, я уж не беру прошлые года, там и побольше было, но даже в этом 4, это ничего себе. Поэтому ждем этот медпункт на самом деле, и он станет уже 7-м у нас в округе по счету, потому что аналогичные станции и в других районах округа есть. Но вот это очень такая долгожданная будет медстанция. Mm-hmm. Вот. Собственно, ты хоть отреагируй как-нибудь. Круто же, что появится.
1: Спасибо
2: такой медпункт.
1: Спасибо большое, Марин, что сообщила. Да я знаю, что будет. Я читал.
2: Читал? А что не рассказываешь тогда? Вообще, надо было в первую очередь, как узнал, сразу в эфире это рассказать. И вот, кстати, сегодня тоже читала одну историю, она в Красноярске, правда, произошла, в Красноярском крае. Но, опять же, какие вот факторы разные бывают. Там, короче, в Красноярском крае автобус с детьми ехал, и он перевернулся. И виноват не водитель автобуса, а виновата женщина, которая ехала на встречке. По встречке. Она, короче, уснула за рулем. Представляете? Это потом уже госавтоинспекторы, когда с ней разговаривали, спрашивали, что случилось. Она уснула за рулем, даже не помнит, как она, собственно, что произошло. И, получается, наехала на автобус с детьми, а водитель автобуса как раз, он пытался... Он видит, да, что она на них едет. Он пытался объехать, и вот этот маневр опасный как раз увалил автобус в кювет. Но, слава богу, все дети живы. Там, понятно, у кого-то травмы есть, но все живы, это уже самое главное. Вот, благодаря водителю в том числе, потому что говорят, что он максимально как-то аккуратно их в кювет, собственно...
1: Уронил.
2: Как бы это странно не звучало, но могло бы все гораздо хуже быть. И самое главное, и девушка тоже жива осталась, все живы. Но это тоже... Я к тому, что какие разные факторы иногда на трассе, ты же не знаешь, что там едет вообще на соседней полосе, рядом с тобой, там, перед, после тебя. Ну вот надо все эти факторы как-то учитывать и максимально быть включенными в дорогу.
1: А в Брянской области на погранпереходе, получается, да, между Белоруссией и Россией.
2: Ой, мы там были в этом месте. Проезжали.
1: Вот атаковал беспилотник автобус, который из Минска ехал в Анапу. Причем Минск, Гомель, Анапа. Вот тот же самый практически маршрут. И...
2: Несколько дней назад, просто, может быть, вы не слышали эту историю, из Гомеля ребята ехали в Анапу на соревнования. И...
1: Дети?
2: Дети, да, дети. И там, кстати, вместе с ними был еще тренер, родители, и даже жена тренера ехала с ними, и она была беременна. И она, к сожалению, скончалась. Ну, соответственно, вместе с малышом, который еще даже не успел родиться. И вот этот украинский беспилотник атаковал этот автобус, там несколько погибших детей и взрослых было. Ну, это ужас.
1: Ну, вот ситуация один в один такая же, но здесь пострадали. Это погибших нет, пострадали два водителя. Возможно, они там высадили на время перехода пассажиров, как это практикуется сейчас, обстоятельства устанавливаются. Вот. Но это уже второй случай, когда беспилотники попадают в автобусы, которые...
2: Перевозят детей. И перевозят детей.
1: И которые к нам приезжают из Беларуси.
2: Да, это правда.
1: И как будто бы уже какая-то тенденция наклевывается.
2: Ну, тенденция обычно с трех начинается, не дай бог. Не дай бог.
1: Ну, а как по мне, можно уже утверждать, что это тенденция. Потому что это просто попытка Беларусь втянуть в конфликт.
2: Ну, мне кажется, скорее Беларусь перестанет просто к нам отправлять детей в Россию на какое-то время, потому что, ну, в целях безопасности. Вот. Мне кажется, такой логичный шаг. Я, честно говоря, думала, что даже после первого инцидента уже это случится.
1: Но здесь не сказано, что здесь дети ехали. Просто автобус. Пассажирский.
2: Да. Ну, то есть люди, может, на отдых ездили. У меня, кстати, ровно этим же автобусом, я же говорила, живет подруга в Гомеле, в Беларуси. И они, получается, в мае, да, они в мае ездили в Краснодарский край. Тоже ребенка в санаторий она возила. И вот ровно так же автобусом ехали.
1: Ну, тогда попытка запугать граждан Беларуси, которые едут в Россию.
2: Может быть, я не знаю, что они преследуют. Ну, то, что дети гибнут, и люди вообще гибнут, это же, ну, что тут обсуждать? Уроды, у которых просто уже, по-моему, нет никаких принципов. Куда бить, почему бить, в каких районах, кто там сидит, гражданский, не гражданский, по-моему, уже никто не разбирается, а может, даже целенаправленно бьют.
1: Мы тут обсуждали о том, что появится Сбер-Сити, станция метро в Москве, и слушатель Георгий пишет, нужно продлить метро до Подольска и сделать там станцию Дикоягодная губерния, то есть Валберис.
2: Все расшифруем, да? Переведем на русский по-нормальному. По поводу продлить до Подольска, это, кстати, вообще я не знаю, где, когда закончится московское метро, потому что вы уже помните, да, что у них там планы наполеоновские, они хотят практически во все города, которые вот недалеко от Москвы, соединить с московским метро. И мы в свое время даже с Тимуром шутили на тему, может быть, как бы Собянин и до Урала что-нибудь уже какую-нибудь веточку метро построит. Ну, хоть до Екатеринбурга хотя бы. Что мы потом сели в Екатеринбурге. А, кстати, у нас же в Екатеринбурге метро уже сколько лет пытаются расширить, все никак не могут, свои 7 станции, вот у них как они и были, так и остаются. А вот как раз со стороны Москвы надо просто заходить.
1: Если до Омска протянуть, это
2: будем расширять со стороны Москвы.
1: Рекордное увеличение числа станций метрополитена с 1 до 600 сразу.
2: Ну, это, конечно, все шутки, но, опять же, учитывая, с какой скоростью строится метро в Москве, по 3-4 станции в год сдают. Ну, как будто бы тут до Урала-то, подумаешь, 5 годков. Мы подождем, если что. Ладно, шутки шутками, но... все может быть когда-нибудь. Тема транспорта, только уже более позитивные новости. Обязательно я хочу продолжить. У меня еще и про авиацию, и про туризм, сколько у меня всего интересного. Давайте в конце часа.
0: Свои люди. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Строители и прорабы вряд ли могут могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Конечно. Все, что нужно мне, лежать на пляже. Я вот слушала сейчас эти слова, думаю, ну, мне тоже, в принципе, сейчас бы очень хотелось лежать на пляже. А не вот это вот все. Ты знаешь, вообще на любом.
2: Ну, вон речка, иди лежи.
1: Не, ну желательно, чтобы там была морская вода.
2: All inclusive.
1: Температура.
2: Отпускные дни.
1: Да можно даже не all inclusive. Можно даже берег Анапы и чебуреки местные. Вот тоже хорошо, знаешь.
2: Ну, короче, тебе лишь бы не работать.
1: Ну, типа того. Ну, летом какая работа, правда?
2: Правда.
1: По поводу, кстати, наших пляжей, я вот как раз...
2: Я тоже не могу поверить, что вот нас после школы заставляют работать в каникулы.
1: То есть мы уже так долго работаем, ну, в смысле, много лет, и никак привыкнуть не можем.
2: 11 лет.
1: Но работаем мы больше, чем 11 лет, Тим. То есть мы должны уже были сформировать привычку обратную.
2: 25 мая заканчивается учеба. В первом, втором, третьем, четвертом и так вплоть до 10-го. Ну, в 11-м ЕГЭ. Заканчивается учеба, у тебя, ну, кстати, июнь и август, Марина, это каникулы. Это 3 месяца счастья.
1: Да, и универ, кстати, тоже, ведь там тоже были каникулы, да, не круглое лето, июнь там сессия, все дела, но июль-август успевали как-то отдыхать, да, тоже.
2: Представь, ты в тепличных условиях, да, ну, особенно там вот взять, например, условно среднестатистическую в нашем понимании семью, когда мама, папа тебя кормят, обеспечивают, обувают, одевают, компьютер тебе купили, в который можно играть, да, твоя задача просто... ходить в школу и стараться не приносить двойки домой. Угу. Вот и так 11 лет. И потом универ. А потом тебе говорят, добро пожаловать на работу. На старте будешь получать 30 тысяч. Ну, через пару лет, может быть, повысим.
1: Моя первая зарплата 17 тысяч была.
2: Вот квартира съемная. За нее надо платить, если что. Сам себе покупать еду и готовить. И убираться. Вот. И кота нельзя завести, потому что это съемная квартира. И отпуск у тебя 28 дней.
1: Ладно,
2: не 3 месяца, а 28.
1: Пока Тимур ноет.
2: И ты думаешь, а почему нельзя всю жизнь учиться?
1: Расскажу новость по поводу наших курортов. Раз уж мы заговорили про Анапу, у нас тут в Туапсинском районе режим ЧС, который был введен весной из-за разлива нефтепродуктов, отменили. Губернатор Краснодарского края подписал этот указ. Поэтому у нас не только в Анапе сейчас можно отдыхать. Кстати, в Анапе там почти сотня пляжи, ну, там 90, около 90 работает, и туристы уже вовсю там отдыхают. Вот сейчас, собственно, и в Туапсе сняли этот режим ЧС.
2: Забавно, что где ты говоришь, около сотни пляжей?
1: В Анапе.
2: В Анапе. И в Подмосковье.
1: Ну, 90
2: около
1: почти.
2: Тоже.
1: То курортный городок на Черноморском побережье, то Москва. Разные вещи. По поводу Москвы тоже одной строкой могу сказать, что на территорию ВДНХ, если поедете этим летом в Москву, там, короче, вернули пальмы, которые росли в советское время. В 1939 году, представляешь, на ВДНХ, в год открытия этой выставки, были посажены там пальмы. Собственно, это были кавказские черноморские деревья. Часть из них стояла там вдоль главной аллеи. Есть даже фотографии старые, вот эти советской эпохи. И сейчас, для того, чтобы вернуть как бы ту атмосферу, скажем так, снова на территорию ВДНХ вернули пальмы. Я посмотрела фотки, но это так необычно смотрится, реально такие тропические пальмы на ВДНХ, нам привычным уже. Ну, прикольно, даже захотелось съездить посмотреть это вживую.
2: Вот ради этого только поедем, ага.
1: Не, ну это так, один из пунктов. Ладно, идем дальше, я хотела одной строкой сказать. Что еще? У нас тут авиакомпания «Победа» немножечко засветилась сейчас в федеральных новостях, не в очень хорошем ключе. Почему? Потому что по всей стране люди жалуются, там уже сотни пассажиров, насколько я понимаю, эта история коснулась сотен пассажиров, говорят, что ошибки в билетах на сайте авиакомпании, которые сами люди не допускали. Короче, суть в чем? Люди покупают билеты, оформляют все, и потом уже, когда приходят в аэропорт, узнают, что у них там что-то не сходится. Mm-hmm. Какая-то буковка, какой-то знак, какой-то символ. При том, что они вроде все миллион раз перепроверили, да? И из-за этого не допускают к регистрации пассажиров и предлагают им переоформить билет здесь, на месте, за 1000 рублей. И люди, в общем, начали думать, что это какой-то коварный план Победы, наживаются, мол, специально у них там на сайте какая-то проблема, которая создает ошибки, а потом с людей просто деньги берут. Но авиакомпания «Победа», как только это все увидела в соцсетях, а потом еще и в СМИ, она опровергла всяческие вообще сообщения о том, что они намеренно искажают данные пассажиров.
2: А как иначе? Ну, то есть, да, это мы, но никто так не скажет.
1: Да, но они говорят, что все поля заполняются пассажирами самостоятельно на сайте, отображаются на этапе подготовки этого заказа, и говорит, что если там и был какой-то какой-то сбой, возможно, то точно непреднамеренный и вряд ли системный, потому что все-таки это касается не всех там пассажиров, которые за последние сутки оформляли билеты, а речь пока идет только о нескольких сотнях. Ну, посмотрим.
2: Всего лишь.
1: Ну, даже 1000 еще не набралось пострадавших.
2: Ну, все. Статистика начинается с 1000, да?
1: Ну, мне кажется, если 1000 пассажиров об этом скажут, вот это уже реально что-то нечисто. А так, ну, сотни человек, может, правда, как-то ошиблись. Но, опять же, раз история уже раздулась до масштабов таких, что ТАСС про это пишет, наверное, все-таки все довольно серьезно.
2: Да.
1: Ну, я лишний раз просто напоминаю, если будете покупать билеты, перепроверяйте все миллион раз. Вот видите, иногда и такое случается.
2: Да, перепроверяем все миллион раз.
1: Угу.
2: А толку?
1: Что толку? И, кстати, еще одну строку хотела сказать. У нас из Ханты-Мансийска, все вы это прекрасно знаете, есть прямой рейс в Сухум, в Абхазию. И вот сегодня читала в уральских СМИ, что из Екатеринбурга также запустили прямые рейсы в Сухум. Стоит, кстати, так же, как у нас примерно, 9600 стоит билет Екатеринбург-Сухум, Ханты-Мансийск-Сухум тоже самое. Единственное, что у нас...
2: Лететь дольше, да?
1: Да, потому что у нас техническая пересадка в Саратове. Да, в Саратове. Каждый раз хочется Самара почему-то сказать. Нет, в Саратове. Ну, а здесь прямой рейс, вот вся разница. Это так тоже, вдруг кто-то поедет туда путешествовать в сторону Екатеринбурга, вот может оттуда тоже напрямую улететь.
2: Хорошо.
1: Ты че? Хватит зевать, ты вообще на работе...
2: Да погода,
1: человек в эфире работает и в наглую прям при всех зевает. Бессовестный.
2: Знаешь, в наглую сейчас 90% наших слушателей либо уже дома, либо сейчас поедут домой. Все
1: либо...
2: девчонки, которые до 5 работают, они уже в магазин успели, уже ужин, уверен, приготовили.
1: Либо...
2: И сидят сейчас дома
1: из-за
2: и кайфуют.
1: Тебя, и либо из-за тебя сейчас зевнула добрая половина наших слушателей.
2: Да погода, ужас.
1: Еще да магнитная... тебя хоть когда-нибудь погода устраивает?
2: Да.
1: Я не помню, за последние полгода...
2: Когда я лежу на пляже, и ничего не важно. Тогда устраивает.
1: А то за последние полгода ни разу не было такого, чтобы Тимур вышел в эфир и сказал, ребята, погода просто бам-бям.
2: Ну, если без шуток, мощнейшая магнитная вот эта буря нас ожидает, потому что вспышка на солнце произошла. И...
1: Она все-таки случилась, да.
2: И,
1: а значит, бурь не избежать.
2: Еще дождь.
1: Ну, кстати, как обычно, что? Ну, на выходные выпадет, да?
2: Завтра вечером.
1: Ну, вот пятница.
2: И суббота утром. Это...
1: Заговор Минздрава?
2: Заговор Минздрава, чтобы мы не пили.
1: Ладно, Минздрав, если что, мы шутим. Но вообще совпадение...
2: Вообще молодцы, что?
1: Вообще совпадение каждый раз очень забавное. Именно на пятницу выпадают магнитные бури.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре подвели итоги работы окружной думы 7-го созыва. Аэропорт Ханты-Мансийска вводит новые правила автопарковки. В Уральской больнице усовершенствовали работу амбулаторного отделения медицинской реабилитации. В Югре на финальном заседании окружной думы 7-го созыва подвели итоги работы депутатского корпуса. Период пришелся на время серьезных испытаний. Начало спецоперации, экономическая агрессия со стороны западных стран, необходимость быстро адаптировать регион к новым условиям и при этом сохранить стабильность в социально-экономической сфере, отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. Он также добавил, что ключевым фактором успеха стало тесное взаимодействие парламента с правительством округа и муниципалитетами. За 5 лет депутаты приняли 633 закона, утвердили 1940 постановлений, исполнили 1981 наказ избирателей. Именно эта нормативная база стала прочной основой для повышения качества жизни жителей Югры, подчеркнул губернатор. Аэропорт Ханты-Мансийска ждут большие перемены. О предстоящей модернизации авиаузла говорили на расширенном заседании энергетического и аэродромно-технического комитетов Ассоциации «Аэропорт». В обсуждениях участвовали руководители и эксперты отрасли со всей страны. Собравшиеся также изучили работу энергетических и технических служб предприятия и оценили его перспективы. Комментирует генеральный директор АО «Югра-Авиа» Александр Качура.
2: Основная цель проводимых работ по капитальному ремонту – это все-таки повышение надежности и безопасности полета. В первую очередь это отразится на безопасности совершения полетов авиакомпаниями в аэропорт. Возможно, это расширение типов принимаемых воздушных судов и повышение надежности работы аэропорта в непростых метеоусловиях.
1: Реализация проекта продлится 3 года. В текущем предусмотрено проектирование, в 2027-м – начало строительно-монтажных работ. Что касается нынешнего положения дел, вводятся новые правила автопарковки у аэропорта. После модернизации она станет безопаснее. С 10 июля при въезде камера автоматически зафиксирует госномер автомобиля. Нахождение на территории первые 20 минут бесплатное. С 21 минуты тариф 300 рублей за час, а начиная с 5 часа и до конца суток 1200 рублей, как и каждый следующий день. Важное удобство: если водитель выехал с парковки и вернулся не раньше, чем через 30 минут, ему снова доступны бесплатные 20 минут. Опыт видеоигр помогает выполнять задачи на передовой. О тонкостях управления боевыми беспилотниками рассказал командир взвода ударных дронов 35-й бригады с позывным «Седой». По его словам, тем, кто уверенно владеет джойстиком от игровой приставки, гораздо проще освоить пилотирование и стать оператором. Развитая моторика позволяет быстро привыкать к FPV-дронам, а работа в специальных VR-очках создает эффект полного погружения в полет. Добавлю, стать частью войск беспилотных систем может любой житель, владеющий базовыми знаниями физики. Всем другим навыкам новобранцев обучат опытные инструкторы. Подробности можно узнать на сайте воин86.ру и по телефону 8 800 301 68 88. И последнее. В Уральской клинической больнице завершилось переоснащение амбулаторного отделения медицинской реабилитации. Модернизация прошла в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Теперь у специалистов гораздо больше возможностей для восстановления пациентов после инсультов, тяжелых травм, эндопротезирования.

0: Тренирование суставов и других заболеваний. Появились современные тренажеры, аппараты для вакуум и криотерапии, а также роботизированные комплексы, помогающие заново учиться движениям. Эффект от обновления уже заметен. Сроки ожидания некоторых процедур сократились с 14 дней до 1. Кроме того, врачи получили возможность точнее оценивать состояние пациентов и составлять для каждого индивидуальную программу реабилитации. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Подловили меня.
4: И снова здравствуйте.
3: Здравствуйте. Пишет Сергей. У вас ведь окон в студии нет. Погода ни при чем. В состоянии разбитости виноват футбол.
4: Да, вот это истина. Устами Андрея глаголит истина.
3: Сергей.
4: А, Сергей это написал. Спасибо большое,
3: видите,
4: Сергей.
3: Марина футбол не смотрит, но тоже вон на погоду.
4: Мне почему-то Андрей послышалось или показалось. Ладно, на самом деле, хотела вот вам тоже одной строкой рассказать, что творится сейчас в Венесуэле, потому что наблюдаю за этим изо дня в день. Там просто статистика погибших растет на глазах, если честно. Страшнейшее землетрясение, которое вот у них произошло на днях, просто... Как бы, знаете, когда там в первый день было 300 погибших, потом там уже 600, 900. Вот последние данные, которые были сегодня опубликованы...
3: Число, ну, несколько тысяч.
4: 2500 уже, вот по последним данным. Это число тех людей, погибших, которых официально нашли, достали из-под завалов. И самое страшное, знаете, что известно как минимум о 70 тысячах пропавших без вести... А это значит,
3: у которых еще не достали,
4: да,
3: не извлекли.
4: А это значит, что число жертв может быть реально в районе 70 тысяч с лишним.
3: Ну, прогнозировалось изначально, да. судя по вот анализу всех разрушений, которые произошли там.
4: 11 тысяч человек получили травмы, находится сейчас часть из них в больнице, кто-то дома. И знаете, что еще вот я читала, что меня больше всего как бы пугает и ужасает в этой истории, что в Венесуэле жесткая нехватка специальной техники, которая помогла бы быстро вот это все разгребать. Потому что есть окно выживания. Это окно 48-72 часа. Вот считается, что после 72 часов уже как бы вроде и нет надежды, что кто-то под завалами окажется живой. А при том, что вот буквально на днях читала новость о том, как нашли женщину под завалами, живую. У нее там несколько переломов, но тем не менее она живая. Причем она пожилая женщина. И она пролежала под завалами почти двое суток. Представляете? Вот ее нашли, слава богу. Но вот это окно в 72 часа финально, оно как бы все уже. Соответственно, и для того, чтобы успеть как-то в это окно, люди местные, там не только спасатели, там же вся страна, кто мог, там еще соседних государств приехали, и волонтеры, и все неравнодушные, разгребали все это, и разгребают до сих пор голыми руками. Но изначально вот... Когда было вот это еще окно, просто надежды какие-то люди питали, просто ходили голыми руками, разгребали, хоть чтобы хоть кого-то еще достать. Поэтому вот просто, знаете, вот это мне тоже кажется ужасно, когда ты разгребаешь эти завалы и понимаешь, что там примерно 70 тысяч человек, которые, ну, однозначно уже... Ну, прям чудо произойдет, если кто-то живой будет.
3: Ну,
4: по истечении,
3: да,
4: такого времени.
3: Хорошо. Не хочется втягивать в политику, но придется. А вот ООН, вот эти всевозможные организации, там, Красные Кресты, они какую-то помощь оказали,
4: да,
3: они
4: ООН...
3: собрали экстренное заседание, они направили всю необходимую гуманитарную помощь, технику туда. Вот американцы там прилетали, чтобы президента своровать, и прилетели ли они с техникой, чтобы помочь своему, как они считают, братскому народу, который они хотели спасать?
4: Я читала, что США отправили какую-то там небольшую часть
3: два
4: техники.
3: Бульдозера, типа,
4: ну, немного, да, могли бы больше, как будто бы, как пишут у нас в СМИ. Но, опять же, ООН никакого, насколько я знаю, не собирала никакого экстренного заседания, а страны, которые что-то отправили, то это такие крохи, что вроде как не сильно оказали помощь. Да, к сожалению, Венесуэла сама разгребает по большей части вот эти завалы в прямом и в переносном смысле. Ну и, честно говоря, вот это тоже страшно от того, что это стихия, и с ней ничего не сделаешь. Вот живут люди, и даже знать не знают, что сейчас произойдет землетрясение.
3: Ну, сделаешь, почему не сделаешь?
4: А вот. Что с землетрясением делать?
3: Сегодня видел видеокадр в одном телеграм-канале.
4: Я могу тебе рассказать, если ты про Беларусь?
3: Про Беларусь. Автор пишет, что в Венесуэле один из муниципалитетов, там несколько районов, строили Беларусь. Вот получается Каракас, это у них столица, да?
4: Да.
3: Там несколько микрорайонов были построены специалистами Бел за рубеж строя еще в 2012 году. Ни один из этих домов не упал, не покосился, даже трещина.
4: Ну, там даже фотографии есть подтверждающие, действительно. В 2012 году их построили, и вот стоят до сих пор. Причем и на такие, них, кстати, даже трещин никаких нет.
3: Такие типовые здания, которые
4: как будто
3: можно,
4: Беларусь, да, реально можно на фотографии.
3: В Подмосковье можно встретить, или там в Минске такие дома есть. А на фоне вот это пальмы, горы, все красиво по-венесуэльски.
4: Ну и вот недалеко как раз от этого жилого комплекса, который белорусы строили, там как раз вот есть разрушенные дома. Да.
3: Поэтому ты говоришь, ничего нельзя с этим поделать. Достроить качественно. В Турции была подобная трагедия, да, и то же самое потом, когда уже прошло сколько-то недель, уже экспертизы были проведены, и выяснилось то, что сваи были не утрамбованы, то есть не было вот этой виброусадки бетона при заливке. Просто делали тяп-ляп и готово, лишь бы быстрее построить, сдать, деньги получить, а там трава не расти. Ну, это вот, халатность приводит к огромному количеству жертв. Понятно, что есть землетрясение, что как строй там хоть из чего,
4: бывают
3: хоть из
4: такие,
3: титана,
4: поможет,
3: оно все равно упадет. Но это не такое сильное, прям, да, там 7 баллов, по-моему, землетрясение.
4: Ну, а пока что вот ООН что сделал, они гуманитарную помощь им прислали, и только каждый день отчитываются о том, сколько погибших нашли человек под завалами, ну, вроде как, и все. Ладно. А, кстати, в самой Венесуэле недельный траур национальный, на целую неделю, естественно.
3: Ну, и еще, кстати, каждый матч в рамках чемпионата мира по футболу начинается с минут молчания.
4: Серьезно?
3: Да.
4: Я вот этого не знала, но я же не смотрю.
3: Гимн одной страны, гимн другой страны, Шакира, и потом, когда уже все футболисты выходят на поле, судья объявляет минуту молчания, они стоят, весь стадион затихает, какое-то время, понятно, что не минута, там секунд 20 проходит.
4: Ну, это как раз вот Венесуэле посвящено этой минуту молчания.
3: Да, звучит свисток, трибуны аплодируют, и начинается игра. Александр тут поделился ссылками и вообще лайфхаком, как смотреть программы, которые выходят в повторе, но в прямом эфире. Оказывается, в Москве.
4: Так.
3: Что, где, когда? Идет в прямом эфире.
4: Да, серьезно?
3: Для регионов?
4: Вот почему, когда мы с тобой в конце вот программы, помнишь, на прошлой неделе смотрели, когда там ведущий в конце говорит, как же он сказал там? Короче, он дал понять четко, что посмотрите нас такого-то числа в прямом эфире. Что-то мы даже не поняли, да, как это произойдет, если нам показывают спустя неделю, и мы еще думали, как это технически возможно.
3: Вот.
4: Когда москвичам показывают, что в наше время, ну, у нас в регионах в это время идет.
3: Смотри, фишка-то в чем? В том, что у них игра идет, допустим, в субботу, 26 числа. У нас эту серию покажут только в пятницу 3 числа, спустя неделю. И у них вообще есть другая сетка. Но есть такой канал, называется Первый HD.
4: Да, я знаю такой.
3: Вот. И там как раз-таки что, где, когда идет, тогда, когда надо.
4: Обалдеть, а у нас Первый HD есть.
3: Ну, там нельзя на паузу поставить, перемотать, потому
4: только
3: что в основном вот эти вот HD, TNT HD, там Первый HD, они не перематываются.
4: То есть нам с тобой это не подходит, потому что мы с тобой ставим на паузу вопрос и сами думаем над ним.
3: Да, я еще, знаешь, что подумал, вот эти вот с маркировкой HD каналы, почему у них сетка разная, мне всегда это интересовало. То есть TNT разная показывает,
4: да.
3: Ты включаешь обычный, там одна передача, на HD другая, да. Так это вот все московское. То, что у них идет для Москвы в прямом эфире.
4: Вон оно, то есть для Москвы HD качество.
3: Ну, да.
4: А для регионов можно и не HD. Ну, ладно, да. Это я уже сейчас шучу. Но спасибо, Александр. Я честно говорю, ты вот знал это?
3: Нет.
4: Я не знала, Александр, спасибо большое, будем знать.
3: А Ольга из Нижней Сартымского написала, я до 19:30 работаю сегодня, грустный смайлик плачущий. А завтра? А после завтра?
4: Ну, знаете, я не знаю, насколько вам это поможет, мы тоже до 7. Ну, вы понятно, что до полчаса ну, больше.
3: Хотите, мы до 7 проводим, еще и потом в офисе посидим до 7.30.
4: Да, в 7.30 только стартанем из офиса.
3: Тем более, что вы это никак не проверите, мы можем брехать сколько угодно, хоть до 9 остаться, по идее.
4: Да нет, если уж оставаться и проверять все, чтобы по-честному, то мы должны в 7.30 написать просто из нашей ну, из студии, что вот мы побежали домой, тогда это будет подтверждение. Но мы так, конечно, делать не будем, потому что все-таки уже в 7.15-7.20 планировали выйти с работы.
3: Автомобильную шутку скинула. Ольга пишет, обычно не хвастаюсь дорогими поездками, но только что вернулась с заправки.
4: Я еще, кстати, да, тоже читала шутку про Патрики. Там же на Патриках все время ходят блогеры, спрашивают местных девушек, сколько должен зарабатывать мужчина. Они там всегда миллионы какие-то называют. А вот сейчас шутки такие. Девушки на Патриках заявили, что мужчина должен иметь в месяц минимум 5 канистр бензина. Вот так вот.
3: Ну, приемлемо, в принципе.
4: Приемлемо.
3: Георгий написал, я вот вы зевнули, а я сразу начал сильно зевать тоже. А у меня пассажиры были в машине, а я таксую. Если мне поставят низкую оценку за уставшего водителя, то виноваты в этом вы.
4: Все, Тимур, ты виноватый. Мы нашли сегодня виноватого.
3: А то, что вы за рулем с телефоном, ничего, да, страшно? Пожалуйста.
4: На светофорах.
3: Все, кто едет сейчас по Томску с Георгием,
4: Георгий нам пишет на светофорах, когда красный горит, так что не надо.
3: Пятерку поставьте.
4: А как человек узнает? А, ну, кстати, в Томске, наверное, не так много сейчас машин, где играет радиоигра. И если вы реально нас слышите, то вы в машине у Георгия, скорее всего. Георгий, подмигните человеку, который рядом. Пусть это будет опознавательный знак. Так, ладно, мы сейчас новости про путешествия говорили, да, в конце прошлого часа. Я бы хотела эту тему продолжить. Но, ну, мало ли кто-то из вас собирается в Черногорию. Короче, Черногория готовится ввести визы для россиян и уже открыла визовые центры в 8 городах нашей страны. Одной строчкой хотела сказать, потому что реально, если соберете в Черногорию, то ближайший к нам такой визовый центр находится в Екатеринбурге. Ну, понятно, что Москва. Кстати, интересно, но тут еще в списке есть Мурманск, например, почему-то, да? Мурманск, Архангельск, Петрозаводск. Какие-то там сосредоточения вот северных городов. Псков, Новороссийск, Воронеж, Екатеринбург. Вот в этих городах открылись визовые центры. С сегодняшнего дня они действуют, так что если поедете в Черногорию, то нужно оформить визу. И, кстати, стоит она 35 евро. Это сколько?
3: 3000 рублей примерно.
4: Нормуль. А ты был когда-то в Черногории? Никогда не был, насколько я знаю. Проходит. Иначе бы я про это знала.
3: Я еще в Европе не был. Ну, кроме Калининграда.
4: Ну, ты в Беларуси был?
3: Ну, кроме Беларуси.
4: Кстати, ты даже был на Украине один раз.
3: Один раз. Давно.
4: Я тоже.
3: Интересно,
4: это
3: вот...
4: Это был 2017 год. Мы были в Чернигове, потому что он соседствует с Гомелем. Мы были у наших друзей в Гомеле в гостях. И они такие, а поехали на Украину? Мы такие, а поехали. И мы тогда были, конечно, шокированы ценами. В приятном смысле шокированы, потому что мобильные телефоны...
3: Там, короче, резко гривна упала после, ну вот в целом, после определенных событий. Uh-huh. И рубль к гривне был 1:2, ну около того. То есть пицца у них, допустим, продавалась там 50 гривен, это 100 рублей. Огромная пицца.
4: На компанию.
3: Но там в целом было все дешево.
4: А телефон, мы зашли в магазин со смартфонами, и тот смартфон, который у меня был на тот момент, он продавался у них в 2.5 раза дешевле. В 2.5 раза. Я такая говорю, это что такое вообще? А, знаете, в чем большая обида у меня была? Мы тогда пошли с моей подругой покупать одежду, ну, вещи. Я купила всякие прикольные топики, футболочки, я помню, джинсы новые. Ну, причем за сущие копейки какие-то, реально за сущие. Потому что, условно, футбол Футболка на лет стоила рублей 100-150. Причем они такие классные были. А за что мне обидно? За то, что я этот пакет с новыми вещами, ну, в переводе на рубли, тысяч, наверное, 5 я потратила на эти вещи. Я его оставила в поезде потом,
3: когда мы... Не приняла наша земля.
4: Русская.
3: Те вещи.
4: Я их реально оставила в поезде. Я очень надеюсь, что эти вещи нашла проводница нашего вагона, потому что мы с ней примерно были одного размера. Она была очень хорошая женщина. Я искренне думала, господи, хоть бы ты нашла эти вещи и носила с радостью и с удовольствием. Ну, вот, они прям с бирками были новые.
3: Любопытно, Вот что, 17-летнего подростка внесли в базу «Миротворец», сайт, запрещенный тысячу раз в России, где собирают всех неугодных для украинского правительства
4: людей. Всех, кто представляет угрозу безопасности.
3: Национальной безопасности.
4: Ну, там есть дети, да, в этом списке.
3: И ему 17 лет.
4: А есть дети его, помладше, да.
3: Внесли его за то, что он в 8-летнем возрасте с родителями пересек границу в 17-м году. Пересек границу Украины.
4: Угу.
3: Вот примерно там же, где мы с тобой. Вот мне интересно, нас тоже внесут в миротворец?
4: А если внесут, то это будет такой крутой инфоповод. Я про это во всех своих соцсетях напишу. Скажу, ребята,
3: давай напишем.
4: Я представляю опасность для целой страны. Можете себе вообразить?
3: Давай напишем, пусть несут.
4: Да ладно.
3: Ладно, шутки шутками, но не шутки.
4: Да, все, кто попадает в этот список, потенциально, в общем...
3: Ну, в их понимании.
4: В их понимании потенциально этих людей надо всячески уничтожать, потому что они опасны для Украины. Поэтому быть в этом списке, конечно, ничего приятного. Так, ладно, что еще?
3: А сайт не открывается же, как проверить?
4: А зачем он тебе нужен?
3: Проверить, если не там открывает. Или нет.
4: Так где ты даже на Википедии нету. Где тебя в этом искать?
3: А 17-летний пацан есть, который...
4: Ну, значит, это не простой пацан 17-летний. Значит, все-таки...
3: Как минимум капитан, да?
4: Ну, как минимум, может, родители у него какие-то, да, люди... известные, интересные или в каких-то структурах работают, действительно. Окей, что я еще хотела сказать вам про путешествия? О, сегодня же День собак отмечается. Всемирный. Кстати, все, у кого есть дома пёсели.
3: Погладьте их.
4: Собачутечки, собаченьки. Как еще ласково сказать?
3: Шабаки-барабаки.
4: Шабаки-барабаки, да. Вы, пожалуйста, я не знаю, там дополнительное лакомство им сегодня в честь праздничка купите. Погладьте от нас, действительно, привет передайте. Как раз-таки в честь этого повода, праздника, у нас сообщают в статистические службы, что в России сейчас максимально набирает популярность такая порода собак, как корги. Неожиданно.
3: Уже несколько лет.
4: Неожиданно.
3: Ничего неожиданного, уже несколько лет корги
4: набирает.
3: Но
4: в топ-3 она...
3: Ты меня спросила?
4: В топ-3 она не входила.
3: Меня бы спросила, кто сейчас из собак набирает? Я тебе сказал, корги. Мальтипу, корги, вот эти вот породы.
4: Ну хорошо, но за последний год корги забралась аж на 3-е место в рейтинге самых популярных собак.
3: Мальтипу есть?
4: Мальтипу нету. Ну, по крайней мере, в первой тройке.
3: А на первом кто?
4: Даже в пятерке их нету. А самый популярный по итогам года немецкий шпиц. Его больше других россияне. Но опять же, мы не берем здесь обычных дворняк, которые у нас тоже россияне активно берут себе домой, я уж надеюсь.
3: Шпиц.
4: А вот если брать породистых каких-то собак, то шпиц на первом месте. Чихуахуа потом идет. Собственно, вот. И потом уже
3: шпиц,
4: корги своими короткими
3: корги.
4: Ножками корги добрались до 3-го места.
3: Мои любимые, в скобках нет, породы собак.
4: Ну, Тимур не очень любит маленьких собачек, потому что для него все, что...
3: Все, что худее, чем
4: все, что умещается на ладошке, не может быть считаться собакой полноценной. Но заметь, кстати, в десятке самых популярных пород также есть лабрадоры, ретриверы.
3: Это вот мое.
4: Да, немецкие овчарки.
3: Это тоже.
4: Пожалуйста, кокер-спаниели. Среднеазиатская овчарка. Джек-рассел-терьер тоже имеется здесь. Но это маленькие собачки. В общем, про корги. Почему россияне их в последнее время полюбили? Потому что, во-первых, они классные собаки-компаньоны. Они очень подходят для квартирной жизни, потому что компактные и маленькие. Ну и при этом они обаятельны. Чего уж тут скрывать, правильно? Вот так вот.
3: Обаятельны.
4: Так что всех четвероногих.
3: Ну, в целом.
4: Четвероногих мы поздравляем. Ну и как-нибудь, да, отметьте сегодня со своими друзьями.
3: Ну, если кто-то, вы знаете, например, что раздает или продает лабрадоров, ретриверов, щенков, маякните, пожалуйста, мне.
4: Ты думаешь, сейчас самое удачное время?
3: Заводить собаку?
4: Да.
3: Наверное, а что нет? Нет? Да.
4: Ну, хорошо, просто обычно такие решения принимаются на семейном совете, а сейчас я посреди прямого эфира узнаю, что, оказывается, мы готовы к собаке. А кто с ней гулять будет, Тимур, хочется спросить?
3: Это мы решим потом.
4: Конечно, Марина, кто же еще?
3: Балкон есть.
4: Тимур, поди разбуди с утра. Балкон. Бедная собака.
3: Ай, ладно, Ольга пишет, у меня хаска. Это же вот этот вот баламут, который маламут-баламут.
4: С потрясающими, маламут это другая.
3: Да, я знаю.
4: С потрясающими красивыми глазами.
3: В частном секторе, да, живете?
4: Я уж надеюсь. У нас есть знакомые в Ноябрьске, у которых хаски живет дома. Они миллион раз пожалели, что они взяли хаски в квартиру.
3: Да, ну то есть они купили клетку большую железную, и этого хаски запирают в этой клетке, когда уходят на работу. Вот такая вот странная история. Зачем заводить
4: вообще собаку? И еще полдня с собакой приходится гулять. Она совершенно не любит находиться дома. И там утром часа полтора, вечером часа два-три детей отправляют гулять. Короче, хаски нужно, конечно, много пространства и природы. Ладно, в общем, всех со всемирным днем собак. У нас далее реклама, и мы вернемся в середине часа.
2: Радио Югра. Реклама.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну и, кстати, вот Тимур нам, конечно, рассказывает про футбол каждый день, новости.
2: Но самое главное...
1: Но самая главная новость про Леонардо. Его же Леонардо зовут?
2: Да Винчи?
1: Ой, нет, Леонель его зовут. Просто у меня...
2: Ди Каприо?
1: Просто в голове Лео Месси, или я такая думаю, а Лео он, потому что Леонардо или... Нет, он Леонель, господи. Леонель же его зовут?
2: Да.
1: Что ты молчишь?
2: Как ну, будто... Я просто слушаю рассуждения твои.
1: Ну да, у меня в голове почему-то комбинация Лео Месси, а полная-то форма какая? Леонель. Ну, в общем, тут вот Тимур нам не говорит, что Леонель Месси снялся в одном фильме, в новом, «Человек-паук». Я уже перестала...
2: Ну, не в фильме.
1: А что это?
2: Это типа как это, трейлер фильма.
1: Ну, так, а трейлер фильма это что?
2: Это не означает, что он в нем играть будет. Это таким образом просто...
1: А, это реклама просто?
2: Да.
1: А, я-то думал, он прям эпизодическую роль сыграл.
2: Как я понял, это реклама.
1: И когда он чтобы привлечь внимание к новому Человеку-пауку.
2: Он встречает вот актера, который играет Человека-паука, и типа он такой, о, вы Месси, а я Человек-паук. Он такой, да какой ты Человек-паук? И он перевоплощается прям, ну, ради того, чтобы доказать.
1: Да, я видела этот ролик. На самом деле тут не суть, что в содержании этого ролика, а суть в том, что там буквально 15 секунд длится этот трейлер, и за эти 15 секунд Леонель Месси заработал 15 миллионов долларов. То есть, представляете, по миллион долларов в секунду.
2: Угу.
1: Вот бы нам всем такие зарплаты.
2: Угу.
1: Ну, правда, колоссальное деньжище, при том, что ты всего 15 секунд на экране. Класс! Ну, на то они и легенды. Ладно, я хотела еще рассказать, знаете, о чем? О том, что диски с играми как будто бы все, как будто бы уходят в... Просто в никуда.
2: Почему?
1: В прошлом останутся совсем скоро.
2: А как нам в PlayStation играть?
1: Хороший вопрос. На самом деле, я не знаю, я не игрок, не геймер, не игроман, но у нас вот пишут люди в комментариях в соцсетях, что как раз-таки для санкционеров, ну, то есть для нас, людей под санкциями, диски были спасением во многом. А теперь диски Sony... Короче, компания Sony официально объявила накануне, что они прекращают производство дисков для своих новых игр на PlayStation с 28-го года. То есть 26-27 они еще будут выпускать, с 28-го все. Они говорят, зачем мы это делаем, если люди все равно эти диски никому они не нужны, не покупают их. Дело в том, что продажи цифровых копий обогнали прям, ну, сильно-сильно давно уже физические носители.
2: Тем более, что они стоят чуть дешевле. А чтобы произвести диск, выпустить его, это же тоже какие-то затраты?
1: Да, и говорят, если там уже 90% выбирают загрузку игры из сети, зачем нам выпускать эти диски? И они сказали, все, с 28-го года официально больше ни одного диска. Более того, они говорят, что останутся возможность прийти в магазине, да, купить игру, но это будет не диск уже, это будет специальная коробочка, в которой будет код активации, все. То есть даже если ты пришел в магазин за этой коробочкой, все равно код активации, тебе надо идти в сеть, чтобы скачать. Не совсем понимаю, для чего это.
2: Нет, да, ну, в целом это правда, это, смотри, оправдано. Я даже,
1: просто, для чего идти в магазин, если можно в интернете также найти на официальном, у них же есть магазин PlayStation Store называется.
2: Да. У меня был когда-то PlayStation 4, когда он только вышел, я что-то купил, побаловался, там год потом продал через сайт этих бесплатных объявлений. Ну вот. И я помню, тоже покупаешь какой-то диск с игрой, приходишь домой, устанавливаешь, он тебе говорит, надо обновить, и обновляет. И зачем я его покупал, этот диск, если можно было просто закинуть напрямую им деньги и купить цифровую копию, скачать его на устройство. Для чего я это делал?
1: Ну, вот
2: все равно же как бы устанавливаю эту игру.
1: Вот. И они говорят, что сейчас все вот уже так и делают через цифровые эти копии и так далее. Поэтому они закрывают, кстати, даже закроют навсегда возможность для... Короче, вот есть старые модели этих консолей, PS3, да, я правильно говорю? И еще PS Vita. Надеюсь, я тоже правильно говорю. Вот те, у кого эти старые консоли, компания навсегда закроет для этих консолей вход в магазин PlayStation Store, где, собственно, продаются игры. Потому что это уже устаревшие консоли, и как бы они не хотят с ними уже дальше какое-то дело иметь. Поэтому вот имейте в виду, с 28-го года диски с играми, по сути, все. Заканчивается.
2: Понятно.
1: Ладно, хорошо, что понятно. Идем дальше. Очень любопытная статистика, на самом деле, я не знаю, почему так, но «Коммерсант» сегодня пишет со ссылкой на экспертов, что у нас россияне почему-то стали чаще пользоваться запрещенными социальными сетями. А именно, с начала этого года, я не знаю статистику прошлых лет, потому что она явно менялась в худшую сторону, но с начала этого года почему-то аудитория запрещенного Инстаграма, запрещенная грамма, и Дискорда выросла на 20%.
2: Угу.
1: Эксперты почитали. Не знаю, что там, почему все в инсту запрещенную полезли.
2: Так, при этом... так и просто все же. Смотри, у меня когда Инстаграм забрали, угу, запрещенный в России, ну, запретили его в России, я подумал, да и бог с ним, удалил. И не парился. У меня когда Вайбер запретили в России, я сказал, да ладно, туда же его. Неинтересно, не... все, и не пользовался. Потом, когда вот это все полетело и понеслось, тартарары, и Дискорд запретили в России, и Телеграм запретили, и так далее, я просто скачал одну программу, которая мне возобновила доступ.
1: А, то есть...
2: И по принципу, типа, ну она же у меня все равно есть. Ну, я скачал обратно Вайбер, запрещенный в России.
1: Поняла. То есть рост популярности VPN в стране, соответственно, рост популярности запрещенных сетей, с помощью которых можно, да, зайти. Я поняла логику. Но при этом, отмечают эксперты, у Telegram, у WhatsApp, заблокированного и запрещенного, и у Вайбер, и ТикТока, аудитория по-прежнему сокращается.
2: Вот. Понятно, так. Хорошо.
1: А Инстаграм запрещенный почему-то растет. Но не суть. Это так, одной строкой любопытную статистику хотела сказать. А еще у нас сегодня многие федеральные СМИ, и, кстати, даже некоторые блогеры обращают на это внимание. Есть такой артист популярный, даже те, кто не слушает рэп-музыку, все равно знают этого артиста. Гуф, и у него этот псевдоним творческий. Короче, вот этот Гуф вступил в одну политическую партию. Не буду говорить, какую, зачем оно мне надо. Ну, собственно, полилась такая критика в адрес и партии, и самого Гуфа, и в целом ситуации в политике. Почему? Потому что этот артист на протяжении последних многих лет неоднократно лежал во всевозможных рехабах, от наркомании лечился, от зависимости алкогольной и так далее.
2: А плюс ко всему полилась на что? На решение принять его?
1: Не, не на решение партию принять его, а то, что говорят, что, скорее всего, будет даже потом баллотироваться, например, в депутаты, а такие депутаты, вроде как пишут известные блогеры, зачем они нам? Потому что он официально говорил, что у него там есть психические заболевания, он часто, у него биполярка, ну, мало того, что он наркоман с большим стажем, сейчас уже, правда, вроде как не принимает, но был у него такой большой период жизни, он, кстати, это все сам рассказывал, помнишь, он участвовал в шоу, как же оно называется, «Сокровище императора», на ТНТ. Вот он там в первом сезоне участвовал и все откровенно про себя это рассказывал с экранов телевизоров. Ну и в целом как бы репутация у него такая. Да и жизнь такая потрепала его, скажем так. Ну и все говорят, куда катится мир, почему такие люди идут в политику и зачем нам такие законодатели.
2: А, то есть когда, например, Сергей Шнуров вошел там, он не был депутатом, понятно, да, но он одной партии баллотировался в депутаты, это ничего страшного. То, что он был в качестве общественного члена общественного совета при комитете Госдумы по культуре, культуре, это
1: тоже
2: ничего страшного.
1: Почему это? Тоже
2: то,
1: критиковали?
2: Что инстасамка приходит в Госдуму.
1: Она просто гость приглашенный.
2: Ну, это ничего страшного. А то, что человек решил как бы завязать со своим таким шальным, бурным прошлым и связать свою жизнь, например, с какой-то политической партией, это все. О, ко-ко-ко-ко-ко.
1: Ну, то есть ты нормально относишься, да?
2: Да вполне. Его же, как тебе объяснить-то? Его же не устроили на работу министром.
1: Ну, да.
2: Его просто, типа, приняли в партию и, как бы, в будущем, ну, например, дадут добро, будет баллотироваться, а дальше уже волеизъявление народа. Ну, захотим мы за него проголосовать, к примеру. Или за кого-то другого, это же наше право.
1: Угу. Ну, да, логично.
2: Или там прям все с идеальной репутацией. Вот все депутаты абсолютно всех уровней власти, абсолютно идеальная репутация.
1: Нет, таких людей, мне кажется, вообще не существует с идеальной репутацией.
2: Не существует.
1: Только Дима Маликов.
2: Нет, ну, наверное, существует. Просто тоже интересно, как вот если прийти на выборы, там же есть стенды с кандидатами, где информация о них официальная, опубликована.
1: Да, и там все написано.
2: А можно почитать, за что привлекался, по каким статьям осужден был.
1: Это, кстати, максимально странно, что у нас осужденные люди зачастую, да, тоже куда-то блокируют.
2: Ну, извините, а ну, почему нет?
1: Смотря за что осужден.
2: Человек оступился, потом исправил.
1: Не-не, я понимаю,
2: есть
1: что есть...
2: список статей, которые не предусматривают выдвижение.
1: А, ну тогда ладно. Окей. Ну, то есть, если человек был осужден только за то, что допустимо, да, в рамках избирательных кампаний. Я поняла.
2: Я, о, кстати... я думаю, что за ссылки от Александра приходят? А, делится ссылками. Хантуман сиск даже нашел собаки, лабрадор, ретривер. Ничего себе, 90 тысяч рублей.
1: Вот Тимур и передумал заводить собаку. Пока что. Поднакопить придется, да?
2: 90 тысяч.
1: А ты думал, взял собачку и все? Нет, тут еще откладывать зарплату придется несколько месяцев. Ладно, я, кстати, по поводу Димы Маликова говорила, что это человек с безупречной репутацией. Но, кстати, я тут провела свое мини-расследование. Я не буду его сейчас, наверное, в эфире озвучивать, да?
2: Да.
1: Не стоит. Но я Тимуру свою теорию выдвигала. И Тимур даже с ней согласился. Мне кажется, что я даже в биографии Димы Маликова нашла один такой пробельчик, который, кстати, не говорит о нем плохо. Скорее, там, семейной ситуации, да? Но даже он в этой ситуации, наоборот, еще красивее себя показал. В общем, говорю непонятно, да, запутала лишь только. Ну, я к тому, что если порыться где-то там в каких-то данных, то, в принципе, можно много чего интересного у любого человека найти.
2: 90 тысяч меня немножко смутило, но в любом случае бесплатно. Спасибо еще раз за то, что делитесь ссылками. Вот. А еще есть комментарий про собаку от Георгия Корги. Это серьезная собака, пастушья, но выглядит как булочка. Но если их не воспитывать, они пасти вас будут. Это есть такая картинка, мем вспомнился. Там девушка стоит возле плиты и что-то в сковородке жарит. А в ногах у нее сидит собачка, очень очаровательная, миленькая.
1: Да.
2: И вот так вот смотрит вверх, взгляд у нее обращен на хозяйку на сковородке.
1: Почему?
2: И подпись написана. Типа, год назад с этой сковороды упал кусочек колбаски, когда жарил. Случайно. Но теперь эта собака сидит и ждет повторения этого исторического события.
1: Ну, вдруг что-нибудь еще упадет. Вот так вот у собаки уже выработалась привычка сидеть перед тем, как кто-то жарит что-то на сковородке. А вдруг упадет снова. Это очень мило, на самом деле, история. Так, у нас реклама далее. Я надеюсь, что в конце этого часа, когда мы уже будем прощаться с нашими слушателями, у нас будут только милые истории. Да, Тимур, осталось у тебя парочка добрых новостей?
2: Ну,
1: на финал.
2: В крайнем случае молчать буду.
1: Как обычно, мне придется одной работать. Спасибо большое.
0: Свои люди. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
0: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Маринка.
2: Да.
1: Знаешь, почему кошки из лотка выбрасывают наполнитель?
2: Ну, потому что если бы лоток был 2 метра на 2, 2 на 2, тогда бы не выбрасывали.
1: Там
2: выбрасывали. Просто маленькие по площади лоточки.
1: Угу. А мне кажется, кошки просто буквально понимают слово «наполнитель».
2: А, на пол.
1: На пол.
2: А ты так думаешь, или шутеньку прочитал в интернете и присвоил ее себе?
1: Я, так сказать, намек на эту шутеньку прочитал, а вот раскачал ее вот сам.
2: Молодец. Смешно.
1: Да, ладно, мне льстить, смешно.
2: У нас осталось не так много времени, и я обещала вам хорошие новости. В целом они хорошие, но, кстати, такие серьезные довольно-таки. Одна из них касается, ну, целые схемы, по которой за последние пару лет у нас как минимум 3000 семей обманули. Помните? Та самая схема Долиной.
1: Ой, а там же не очень хорошо все.
2: Почему?
1: Ну там, потому что
2: схема
1: вот этого как регресса.
2: Верховный суд после того самого дела Ларисы Долиной утвердила теперь подходы для всех судов нижестоящих по квартирным спорам. То есть у нас, мы уже сами, да, знаете, вы говорили, что больше 3000 таких случаев, эпизодов было в стране, когда продавали люди квартиры, а потом говорили, ой, это под действием мошенников, и возвращайте обратно. Вот эта так называемая бабушкина схема в сделках с недвижимостью, как пишут у нас федеральные СМИ, вроде как больше быть не должно. Почему? Потому что Верховный суд расставил все точки над «и» в этом вопросе и спустил вот эти указания всем нижестоящим судам, где написали, что признать сделку недействительной можно только в том случае, если покупатель квартиры знал, что продавца обманывали, ну или обманули мошенники. То есть сделку не признают недействительной, если продавец ошибся в своих мотивах и стал сожалеть о потере своего жилья. Условно, если какая-нибудь бабушка сказала, ой, меня обманули мошенники, все, возвращайте, так уже нельзя будет сделать. Это прописано сейчас уже и Верховным судом в том числе. Только в том случае, если будет доказано, что продавец, который покупает жилье у человека, знает, что его обманывают мошенники, в сговоре он, не в сговоре, не знает, не суть, важно. Вот если он докажет, да, что он знал, тогда это, собственно, можно будет признать сделку недействительной. Во всех остальных случаях нельзя уже будет просто прийти и сказать, ой, меня обманули. Ну, как бы уже сам отвечаешь за свои поступки. Все, по сути, точку здесь поставил Верховный суд.
1: Да, а где точка там? Объясни. Ну, то есть можно будет признать, что если под влиянием мошенников и как бы давить на то, что покупатель должен был удостовериться, для этого покупатель должен будет запрашивать сейчас какую-то там справку из психоневрологического диспансера.
2: А эти правила утверждены, их только предлагали.
1: А без справки что ты сможешь доказать? Просто покупатель на суде скажет, я вообще-то говорил в открытую, вернее, продавец на суде скажет, я говорил в открытую покупателю, что меня обманывают мошенники.
2: Как это он такое?
1: Ну, вот так вот говорил. Я говорил, я помню. То есть он знал.
2: А зачем он продавал свою квартиру? Что за глупость, Тимур? Ну, а кто, что в этом случае суд должен сказать?
1: А зачем продавал
2: гражданин,
1: квартиру?
2: Гражданин, а вы что, сумасшедший?
1: Это не ваше дело, зачем продавал квартиру.
2: Ну, раз продавал мошенники, не знал, что там мошенники, ну и все.
1: Кто?
2: Ну, вот продавец придет,
1: Арина,
2: и скажет.
1: Ну, короче, ты мне голову сейчас морочишь, реально. Сейчас покупатель должен будет в суде доказывать, что он точно не знал, что мошенники обманывают продавца. Покупатель должен будет доказывать. И иметь желательно справку о том, что мы проверили продавца, он абсолютно вменяем и ни под каким влиянием мошенников не находится.
2: Я думаю, что покупатель не будет ничего доказывать. Это продавец будет заинтересован в том, чтобы что-либо доказать. Потому что продавец же хочет вернуть себе недвижимость эту, которую только что продал.
1: И плюс еще, согласно этому же заключению Верховного суда, все, сделка отменяется в двустороннем порядке. То есть квартира возвращается, а деньги продавец обязан вернуть покупателю.
2: Угу. Вот,
1: не перед тем, как ему возвращается квартира. Точно так же бабушки будут возвращать квартиру, она будет там с пенсии по 1000 рублей дышать паски выплачивать за эту квартиру.
2: Ну, это в своем случае, если признают за бабушкой право, а так скажут... Ну, короче. Ты хочешь сказать, что это решение ничего нет? Не решает вовсе?
1: Прочитай еще раз.
2: Что именно?
1: Вот ответственность покупателя.
2: В определении суда сказано, что признать сделку недействительной можно только в том случае, если покупатель квартиры знал, что продавца обманули.
1: Угу.
2: Вот. А если продавец ошибся в своих мотивах и стал сожалеть о потере своего жилья,
1: все,
2: то это...
1: Достаточно. Если покупатель квартиры знал, что продавца обманули.
2: Угу. Но во всех этих трех случаях, которые у нас были в стране, никто не знал.
1: 3000?
2: Да.
1: Точно никто не знал.
2: Ну, пойди докажи.
1: Ну, вот пойди докажи. А ты докажи, покупатель, что ты не знал.
2: Так, это, мне кажется, это продавец должен доказать. А как ты-то это докажешь? Пусть продавец докажет, что он знал.
1: А продавец не сможет доказать,
2: вот
1: что
2: он знал. Вот и все, значит,
1: не
2: доказатель. Значит, не доказатель. Значит, ты раз продал машину, вот через, точнее, мошенникам, отдал деньги за квартиру, там, ну, сам как бы и разгребай, получается.
1: Хорошо, все.
2: Ну, я не знаю, давай время покажет. Верховный суд в любом случае разъяснения такие дал. Сейчас по этим схемам уже, по этим документам будут приниматься решения на уровне нижестоящих судов. И время покажет, насколько они решают эту проблему или нет. Посмотрим, кто в итоге окажется прав. И еще одна интересная новость, которая сегодня тоже все федеральные СМИ ее тиражируют, потому что первый такой случай у нас в стране, и, если честно, я с ним согласна. Вот честно. Я не знаю, как выпускники, конечно, они бунтуют, наверное, и против, но мне кажется, это справедливо. У нас в России впервые ВУЗ отменил дипломные работы из-за нейросетей. Это Сочинский институт РУДН. Он стал, по сути, первым вузом у нас в стране, который отказался от дипломных работ из-за того, что сейчас все просто как один делают эти дипломы через нейросеть. То есть сами не думают, не пишут, все им помогает делать искусственный интеллект. Ну и, собственно, говорят, раз студенты пишут не самостоятельно, как проверить их знания? Только через устный экзамен.
1: Да.
2: Поэтому сейчас, это, кстати, касается кого? Юристов. То есть будущие юристы, выпускники, которые учатся на направлении юриспруденция, вот их как раз сейчас это коснется. И они будут сдавать экзамен устно. А в устном экзамене, я тоже знаю, потому что сдавала, можно проверить вообще все знания, которые захочешь у ученика. Чего не сделаешь через написанные работы, потому что написать можно все, что угодно. А вот в голове то, что есть, то
1: ты
2: и уже
1: именно
2: представишь.
1: Именно про дипломную работу.
2: Да.
1: Ну, я помню, как сдавали дипломную работу. Я сдавал, я сам писал. Сам, сам. Это единственное, что я делал за все 6 лет обучения сам. Это писал диплом. И у меня принципиально такая была позиция. Так я знал все, что написано в моем дипломе. Меня гоняли по вопросам, там, вплоть до расчетов, которые в этом дипломе. Я ответил блестяще, получил 5, защитился очень здорово и круто. А вот коллеги мои, тоже соученики. Как их назвать-то?
2: Правильно? Однокурсники.
1: Однокурсники, спасибо большое.
2: Соученики. Ну, тоже я, записать надо.
1: Я не прям, чтобы учился, там, 2 раза появлялся. Вот, они прям плавали. И видно было, девочка одна сдавала. Ее спросили простейший вопрос. А как называется организация, про которую вы писали в дипломе? Ну, а там, условно говоря, повышение там, финансовых показателей на примере такой-то компании. Она даже на этот вопрос не смогла ответить.
2: Угу. Ну, сразу то есть было понятно, что
1: разница какая?
2: Написанный кем-то.
1: Кем-то, да. Ну, раньше этот кто-то был
2: человеком,
1: сейчас это нейросеть.
2: Да.
1: Вот. Но ей также позадавали вопросы. То ли 2 поставили, то ли на 3 натянули, как бы. Ну, мне было стыдно. Ну, ты могла же просто взять, полистать.
2: Угу. Ну, в общем, правильно на самом деле говорят вот, педагоги, которым все это дело принимать, оценивать. Они говорят, что мы сейчас не объективный уровень знаний оцениваем, да, а просто как студенты умеют пользоваться цифровыми технологиями. Зачем оно надо при условии, что эти люди... Ну, кстати, юристы, мне кажется, это просто первые, кто попали под эту историю, а потом как будто бы должны расширить все это. Потому что, ну, реально, в некоторых вузах, я просто напомню, у нас нейросети официально разрешили при составлении дипломов. Московский вуз, по-моему, социально-гуманитарный, как-то так
1: вот
2: он назывался, был первый.
1: А дипломная работа, это же все-таки работа, это же все-таки какая-то практическая деятельность. Это же не просто пришел на экзамен, тебя погоняли по общим вопросам каким-то,
2: да.
1: И все. Ну, как устный? Что значит устный? Ну, я прихожу, я юрист, спрашивайте меня. Мне говорят, а расскажи мне там вот этот закон, вот этот вот, что гласит. И я им рассказал, молодец. И при этом мне не надо диплом писать, что ли?
2: Ну, нет, диплом в любом случае будет, но, как сказали в этом вузе, они будут оценивать умение мыслить. Потому что юрист должен это делать.
1: Всегда же так было, Марина. Вот у тебя защита диплома. Ты же не просто диплом сдала и пошла гулять, а тебе потом заочную оценку поставили. Тебя же еще и спрашивали что-то по диплому. И просто... Ты не просто диплом сдала и пошла гулять, а тебе потом заочную оценку поставили. Тебя же еще и спрашивали что-то по диплому и просто спрашивали какие-то вопросы.

0: До завтра.
1: Ты же, ты вообще уже под конец, как выжатый лимон.
0: Агентная буря.
1: Агентная буря. Тимур Полонин.
0: До свидания, друзья.
1: Это Тимур Полонин.
0: Встретимся на Матч ТВ.
1: Тимур точно сегодня там будет. А я Марина Штынникова. Вместе мы свои люди. Завтра в 3 часа будем вас ждать здесь, в эфире Радио Грамм. До завтра.
0: Пока.
2: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре подвели итоги работы окружной думы 7-го созыва. На форуме Добрина в Ханты-Мансийске прошел открытый диалог с известным дуэтом. Окружной центр обзавелся собственным представительством Российского общества знания. В Югре на финальном заседании окружной думы 7-го созыва подвели итоги работы депутатского корпуса. Период пришелся на время серьезных испытаний. Начало спецоперации, экономическая агрессия со стороны западных стран, необходимость быстро адаптировать регион к новым условиям и при этом сохранить стабильность в социально-экономической сфере, отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. Он также добавил, что ключевым фактором успеха стало тесное взаимодействие парламента с правительством округа и муниципалитетами. За 5 лет депутаты приняли 633 закона, утвердили 1940 постановлений, исполнили 1981 наказ избирателей. Именно эта нормативная база стала прочной основой для повышения качества жизни жителей Югры, подчеркнул губернатор. Открытый диалог с дуэтом Нэнси энд Сидоров состоялся на полях Всероссийского молодежного форума Добрина в Ханты-Мансийске. Встреча под названием «Два голоса. Одна история. Как превратить хобби в профессию» развернулась в ходе первой смены молодые НКО и организаторы проектов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На площадке Национального центра «Россия» собрались активисты, которые ищут свой путь в творчестве и общественной деятельности. Модератором выступила член Молодежного совета Ассамблеи народов России в Югре Александра Соколянская. Музыканты не только поговорили с участниками, но и подарили им эксклюзивный момент. Акапелла прозвучал фрагмент новой песни со строчкой «Гори, гори, моя звезда». Также артисты исполнили свои хиты «Вторая смена» и «Встречная полоса». Одной из главных тем разговора стала любовь к родине и ее отражение в творчестве. Как отмечают организаторы, интерес к форуму в этом году побил рекорды. Заявки подали более 3800 человек из всех регионов России и 81 страны мира. По итогам отбора участниками станут 500 лидеров гражданского общества, а в первой смене сейчас заняты 150 молодых людей. Это те, кто уже проявил себя в социальном проектировании и добровольчестве. Свое отделение Российского общества знания появилось в Ханты-Мансийске. Новую просветительскую площадку запустили на базе медицинской академии. Возглавила подразделение ректор вуза Александра Нехорошева. Всего в команду вошли 9 специалистов. Среди них ученые, преподаватели и депутаты. Теперь лекторам предстоит вести масштабную просветительскую работу, а само общество будет готовить новые квалифицированные кадры. Отмечу, Ханты-Мансийск стал вторым муниципалитетом Югры, где появилось свое представительство общественной организации. В прошлом году подобное отделение заработало в Сургуте. И последняя копилка сборной Югры, выступающей на втором кубке полпреда президента в УРФО среди защитников Отечества, пополнилась новыми медалями. Во второй день турнира наши спортсмены завоевали 2 золота, серебро и бронзу. Награды высшей пробы округу принесли сургутянин Михаил Иншаев в настольном теннисе и вартовчанин Ильмир Исмагилов в парабоксе. В этой же дисциплине серебряным призером стал Александр Барикаев из Советского района, а на третью ступень пьедестала почета взошел мегионец Сергей Стрюков. Соревнования продолжаются. Участникам предстоит побороться за лидерство в легкой атлетике, стрельбе из лука и метании ножей. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Главное окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 20 часов. Местное время 20 часов.

0: реклама.
1: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Динамо.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
10: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном.

0: радио Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: I could stay awake just to hear.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. «Югра». «Югра». Главное окружное радио.

0: Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.